Кого там повело? Давайте-ка прямо сейчас сделаем громче авторадио и будем держаться друг друга. 24 на 7 на связи и, между прочим, в самом разгаре счастливый сезон супер игры «Много денег». 5 миллионов рублей, 5 желаний было на старте в призовом фонде. Сейчас мы разыгрываем 4 миллион и двигаемся к 4 мечте. Чего вы хотите? Может быть, закрыть автокредит, как Вера Лаврикова из Москвы? А может, 1 миллион рублей, как Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга? Ну или профессиональную фототехнику, как Игорь Чугляев из столицы. Любое ваше желание исполним. Главное поделиться им на нашем сайте и поменять гудки в мобильном на гимн на авторадио. Играем каждый день, слушайте внимательно. А я, Олеся Соболева, желаю удачи.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

странно характеризовать человека лишь по дню рождения и делать выводы, исходя из его знака зодиака. Так что включаем голову, делаем громче авторадио, пристегиваемся и мчим навстречу понятным, четким целям, а компанию в этом путешествии вам составлю я, Олеся Соболева. Словно

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: фильмах.
1: Да порой в жизни бывают такие сюжеты, что хоть фильм снимай. Ну а мы подберем саундтрек к любому моменту. Мы, кстати, это ваше любимое авторадио. И я, Олеся Соболева. И вместе мы потом устроим такой киносеанс. Отличного дня вам.

Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают. И...

0: выигрываю.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер

Зачем, когда, почему? На эти и другие вопросы обязательно найдем ответы. Добавим смысла этому дню вместе. Олеся Соболева в эфире Авторадио. Делайте громче, ловите привет и внимательно смотрите по сторонам.

0: и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио.
7: Ну плюс.

0: Не списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама. Авторадио представляет 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет.

0: Привет, я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября, ЦСКА-арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+. Авторадио.

души. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, Ирина Калина.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
4: ОКЛ Стрит. ОГРН 116-776-7867-8061. Город Москва.
5: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
6: Сва-раз, сва-два, сва-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
7: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
8: Авторадио.

Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «Автомобиль».

0: Фокус. Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?

0: Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений». Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
3: Несколько раз в год открывается портал. И там две луны, жара и монстры бегают.
4: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
5: Они чувствуют нас.
6: «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Германии разработали концепцию нормализации отношений с Россией. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Партия «Альтернатив для Германии» выступила за нормализацию отношений с Россией, восстановление торговых связей и возобновление закупок российской нефти и газа. Об этом сообщает Билд со ссылкой на источники. По данным газеты, концепцию уже утвердила рабочая группа АДГ по внешней политике. Зам руководителя фракции партии в Бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что внутри фракции нет разногласий по основным принципам внешнеполитического курса, который должен исходить из национальных интересов Германии. Также партия предлагает прекратить военную поддержку Украины, пишет газета «Ру». Параллельно АДГ разрабатывает отдельную концепцию отношений с США. Партия приветствует переориентацию американской внешней политики при президенте Дональде Трампе, в частности, его отход от того, что в АДГ называют глобальной интернационалистской политикой прошлого.
0: Про регионы.
2: В поселке Палана Камчатского края ликвидировали медведя, который перелез через забор и оказался на территории средней школы. Об этом рассказали РИА Новости в администрации населенного пункта. Хищников встретили две работницы образовательного учреждения, которые незамедлительно связались с полицией. Было принято решение не отпугивать животное при помощи автомобиля за пределы поселка из-за опасений, что это может быть гораздо опаснее. Специалисты намерены провести ветеринарные лабораторные исследования, взять биопробы, в том числе на предмет возможного бешенства. Рост популяции медведей не имеет прямой связи с их опасностью для человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минприроды. Опасность представляют животные, которые не боятся человека. Например, выросшие на свалках, питающиеся остатками отходов у туристических баз, поселков и те, кого люди решили подкормить.
0: Про мошенников.
2: Мошенники начали рассылать россиянам поддельные уведомления о блокировке профилей на маркетплейсах под предлогом подозрительной активности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Там отмечают, что для восстановления доступа мошенники предлагают пройти проверку и просят сообщить личные данные и коды из СМС. Получив эти сведения, аферисты открывают доступ к личному кабинету жертвы, после чего могут оформлять заказы и списывать средства с привязанных банковских карт. При этом заметить пропажу можно не сразу, поскольку уведомления о заказах приходят в тот же аккаунт, к которому мошенники уже получили доступ.
0: Про школу.
2: На изучение физкультуры в российских школах отводится 2 или 3 часа в неделю. Школы могут самостоятельно выбирать количество уроков. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Минпросвещения. Помимо этого, образовательным организациям рекомендованы 24 дополнительных общих спортивных модуля. Но к урокам физкультуры допускаются только школьники, имеющие медицинское заключение. При планировании нагрузок образовательные организации обязаны учитывать информацию о медицинской группе здоровья каждого ребенка.
0: Про здоровый образ жизни.
2: Каждодневное хождение по лестнице снижает риск смерти от любых причин на 24%. Универсальная доза на каждый день для взрослого человека 6-10 пролетов, уверяют ученые. Это примерно 50-100 ступеней. Ходить больше этой нормы не обязательно. Официальный курс доллара 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Итак, друзья, всем доброе утро! Особенно тем, кто сейчас одной рукой пытается натянуть носочек, а второй на ощупь ищет чайничек на кухню. Ну, по навигатору сейчас все двигаются в основном. Соответственно, не все проснулись окончательно, но мы в этом деле поможем. Тем более сегодня уже как бы мы все практически на пороге. Тут на горизонте что? Что? О-о-о, субботка! Ну, практически.
1: А, ты
0: если
1: так?
0: Очень сильно прищуриться.
1: Если очень сильно оптимизировать.

0: оптимистом быть.
1: Да. А почему нет? Давайте делать так, ну, думать не что еще, а осталось-то всего ничего. И все, и можно будет отправиться в выходные. Доброе утро, дамы и господа. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире. Авторадио в студии. По выражению лица. До сих пор я уверен, что он думает, что в кроватке. Иван Броневой.
0: Я мечтаю.
1: Кстати, никто не запрещает наш трудовой вот этой...
0: Инспекции, договор.
1: Нет, мы что подписываем с организацией?
0: Договор трудовой.
1: Да, не написано, что ты сюда на кровати можешь приезжать. Абсолютно не запрещено.
0: Ну, может, попробуй, это... скажи нашим сотрудникам службы безопасности.
1: Ну, то своя переносная.
0: Так, и человек, который считает хождение по лестнице экстремальным видом спорта, Денис Курочкин.
1: На третий уже отдышка. Ступени.
0: На четвертый уже вызывать скорую.
1: Вот именно, поэтому, ребята, давайте. Просыпаемся. Делаем это бодро, весело, дружно в нашей компании. Как всегда, пробежимся по интересным новостям со всего мира, которые могли случиться с нами за ночь. Чтобы вы не отвлекались, спали спокойно, мы для вас их собрали. Потом организуем драйв-чат, но прежде традиционно давайте начнем с нее, с ее величества музыки.
0: Ну, пожалуйста.
1: Поехали.
2: Драйв-шоу «Поехали». Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу «ПАО Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Пауза.

0: Эх, уж эти утренние кокцуны, конечно. Да, еще час назад мы также выглядели, поэтому давайте, ребят, приводите себя в порядок. Включайтесь, это драйв-шоу, поехали. В эфире Авторадио, Иван Броневой,
1: Денис Курочкин.
0: Как и обещали, быстренько давайте по всему земному шарику пробежимся. Что же случилось в мире, пока мы с вами спали? А пока мы спали, Уильям Дефо выучил еще одну русскую поговорку. Ну, молодец, молодец, вот такое хобби он себе нашел.
1: Неплохо. Тайского монаха задержали за кекс на столе и кражу почти 3 миллиона долларов пожертвований.
0: Ну, надо расслабляться, чего нет? Может быть, там день какой-то был, знаешь, свободный. А первый снег, говорят специалисты, в Москве выпадет уже через месяц. Вот так вот, в принципе, можно задуматься о покупке зимней резины, если ее у вас еще до сих пор нет.
1: Ну, кстати, самое время, да.
0: Почему-то рано, правда. Если через месяц, это середина октября, как-то, ну, нет.
1: Ну, так он первый, он, скорее всего, и растает. Так же быстро, как выпадет.
0: Не хотелось бы вообще, чтобы он был. Но я вас предупредил.
1: Так, румыны изобрели альтернативу пощечинам. Теперь вместо щечек ладошками надо попадать по женским ягодичным мышцам.
0: Прекрасный спорт.
1: Есть видео.
0: Запишите нас на тренировку. И кринж, рофл и имба, как говорят молодые люди, возглавили список самых раздражающих слов. Вот так вот.
1: Согласен.
0: Почему туда слово «работа» не попало? Потому что те, кто эти слова произносит, на работу еще не ходят. А мы уже стремимся к этому, друзья, месту. И прежде чем вы туда попадете и вас начнет отвлекать эта работа, мы тут подумали, вот какой драйв-чат организовать. Аналитики. Вот что нас заинтересовало. Тут посчитали, что за последний год количество людей, которые используют нейросети, а давайте по-честному, нет-нет, да мы к ним прибегаем за помощью, выросло количество людей аж в 3 раза. То есть ИИ сейчас везде. От умной колонки, да, на кухне до самых сложных программ на работе. Особенно, наверное, это раздражает, когда в семейный чат мать отправляет какое-нибудь видео, говорит, ничего себе, правда собака так поет? Так вот, давайте сегодня вместе с вами поговорим про эти технологии. Рассказывайте нам, ребят, вот вы лично пользуетесь благами 21 века? Доверяете искусственному интеллекту, как вот верному помощнику, который делает за вас нудную работу? Или вы, возможно, наоборот, проклинайте это явление всеми силами. Потому что, опять же, другие ученые говорят, что нейросеть уже настолько быстро развивается, что мы не успеваем сами за ней. И вот этот, как в фильме «Терминатор», вот эта ситуация, которая там была, не очень приятненькая, возможно, скоро настанет.
1: Там же дата еще подходит, там же, помнишь, да?
0: А она уже была.
1: Была уже?
0: Да.
1: Ну тогда можно выдохнуть, тогда норм, пронесло.
0: Чуть-чуть с опозданием идем. Итак, ребят, пишите 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Пользуетесь ли вы ИИшкой, вот этими всеми историями 21 века? Доверять такому помощнику или, наоборот, нет? Очень сильно хотим, собственно, с вами пообщаться по этому поводу. Также пообщаемся с книжным блогером. Уже через несколько минут Ульяна Улилай к нам заглянет в студию. Расскажет, что действительно всегда важно, интересно и не выйдет из моды. Это книги. А вот какие и по какой теме, узнаем уже от нее. Поехали.
2: Поехали. Драйв.

0: приступим к наблюдению и обзорам пробок и дорожных проблем. А картина столичного трафика в лучших традициях этого времени. На Яндекс.Картах горит один единственный балл. Это привычно, это прекрасно. Сейчас машины притормаживают лишь на Московской кольцевой и на внешней стороне от Дмитровского до Ленинградского шоссе. И еще на внутренней стороне от Путилковского до того же самого Ленинградского шоссе. Все, больше пробок серьезных мы не наблюдаем.
1: О погоде, да, рассказать?
0: Ну, вот за ней бы хотелось понаблюдать.
1: Плюс 7 сейчас в столице. Ну, и утро раннее, как бы еще не успело разогреться, да?
0: Но прям холодно.
1: Ну, нет.
0: Я сегодня первый раз надел действительно теплую куртку.
1: Но днем обещают синоптики, что до 18 градусов прогреется Москва, поэтому, в принципе, можно пока еще повременить. Но в курточке, да, можно. Можно уже ее достать, с собой взять. Зонт сегодня не понадобится. Как говорят синоптики, дождя вроде бы быть не должно. Цитата.
0: Если что, ответственность на них.
1: Если что, я не виноват. Вроде бы не должен идти.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
4: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
5: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
6: Категория 6+.
7: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
8: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
9: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте dtfm.ru. Категория 6+.
10: ОКПМ Радио. ОКРН 115 77 46.

0: Телеграм-телеграм.ру/ группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Авторадио представляет финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway 3 октября. РЭК. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды. Дрифт. Полеты на вертолете. Вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru. Категория 0+.
3: Авторадио.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Прежде чем пообщаемся с нашим книжным блогером, человеком, который всегда советует правильные книги, тут решили пойти навстречу молодежи.
2: Так.
1: Некоторые специалисты решили классику адаптировать для школьников. Каким образом, как вы думаете, коллеги?
2: Ну, не знаю, картинок добавить.
1: Из Евгения Онегина, например, сделали комиксы. Стоит, правда, космически, но ты открываешь, там прям реально комиксы. Я бы такой почитал бы, причем очень легко. Тут на картинках вон прям все написано, все рассказано. С визуализацией, с тем же текстом. Просто единственное, что переформатировано. И вот там толщина, конечно, нереальная, но все равно это здорово. Очень пользуется популярностью. Вот так вот приобщают детей к классике.
2: Ну, вот так вот люди зарабатывают на классике.
1: Да, возможно, кстати, в виде комиксов и она сегодня нам что-то посоветует. Кто знает. Давайте, Ульяна Улилаева в нашей студии. Прямо сейчас поговорим с ней. Поехали.
0: Почитай,
3: почитай,
0: почитай с Ульяной Улилай.
3: Улилай!
0: Поехали!
1: Ульяна,
2: привет.
4: Доброе утро.
1: Наш почтение. С чем ты к нам?
4: Сегодня, к сожалению, без комиксов, Денис, но я запомнила твое пожелание на следующую неделю.
1: Уже года два, наверное, намекаю.
4: Обязательно, обязательно исполню твое желание. Но
1: спасибо.
4: Сегодня все-таки принесла книжки немножко в тему драйв-чата. Тоже поговорим про ИИ, поговорим про светлое, а не всегда будущее. И вот эти технологии, которые влияют на нашу жизнь по-хорошему или по-плохому.
1: Ну, давай.
4: Первая книга в моей сегодняшней подборке, книга не новая. Это издание, которое называется «Первому игроку приготовиться» Эрнеста Кляйна. Книга, которую, если россияне еще не читали, то точно видели в формате экранизации, наверное, около десятилетия назад, достаточно давно она вышла, но книга по-прежнему крайне актуальна, и она переносит нас в 2045 год.
1: Угу.
4: В будущее не то чтобы прям очень радужное, там у людей все достаточно плохо, ресурсов минимальное количество, и единственное место, где люди по-настоящему могут насладиться жизнью, такое виртуальное пространство под названием «Оазис». Именно в этом оазисе они как раз-таки взаимодействуют между собой, находят какие-то интересные...

0: разные, скажем так, способы жизнь свою провести максимально насыщенно, а создатель скрыл там пасхалки. Раскрыл все секреты, все пасхалки, выиграл огромное состояние. На первую из этих пасхалок натыкается наш главный герой.
1: Сложновато, нет?
0: На самом деле супер динамичная история, фильм тоже потрясающий, все очень ярко, классно. Даже без картинок, Денис, тебе бы понравилось, я уверена.
1: Фильм без картинок. Ну, это да, это класс, обожаю такой. Так, хорошо, давай дальше.
0: Вторая книга в моей подборке, наверное, фаворит из трех, которые я сегодня назову. Это книга Дэйва Эггерса «Сфера». «Сфера» — это такая антиутопичная научно-фантастическая история про социальные сети, про то самое будущее, когда все обо всем знают и все активно друг за другом следят. Наша главная героиня как раз попадает в IT-корпорацию, которая такие технологии выпускает на рынок. Тоже, кстати, экранизировано с Эммой Уотсон в главной роли. Тоже можно и почитать, и посмотреть.
1: Дорогая книжка есть что?
0: Книжка, на самом деле, очень дорогая. Практически в районе 5-9 тысяч рублей сейчас.
1: Серьезно?
0: Издание. Да, ее очень давно не переиздавали. Я сама была неприятно удивлена.
1: Ты понимаешь, что приходит коллега твой, Андрей Рассказов, который про игры нам рассказывает? Там в пятерку можно прекрасную игру купить. Подожди, компьютерную.
2: А почему так дорого? Из-за чего такая
0: стоимость? В бумаге, потому что действительно давно не издавали. Электронные книги там в пределах 300-400 можно спокойно
2: от
0: найти.
2: От 5 до 9 тысяч?
0: Да.
1: То есть подождите, давно не издавали. Ну, стоит там на полке пылиться.
2: Какой-то издатель, скорее всего, выкупил права. Подумал, давно не издавали, заработаю на этом бабок. И все, и поставил вот такой ценник.
0: Примерно так и есть. Примерно так и есть.
1: Какой страшный книжный бизнес.
0: А у меня дома она есть.
1: Хуже ритуального. Ну, давайте дальше.
0: Третья книга, она тоже действительно в формате такого ИИ будущего нас переносит в далекое-далекое-далекое будущее. Но книжка сама по себе старая. Это Артур Кларк «Город и звезды». История, где все оцифровано. Люди живут, наслаждаются, никаких болезней, прям как в мультике Валли. Можно только лежать на печи. Ничего страшного не происходит. Но на самом деле всеми уже давно управляет суперкомпьютер, тот самый искусственный интеллект.
1: Крэнк.
0: Люди, практически люди, не стремятся к развитию, вообще ничего уже не нужно. Но так ли это хорошо на самом деле? Вот у Артура Кларка обязательно нужно прочитать и узнать.
2: Но это все у нас из области фантастики же, правильно?
0: Да, совершенно верно, научная фантастика.
2: Ничего там реального нет.
0: Ну, посмотрим через пару десятков лет.
1: Оптимист, Ульяна, оптимист.
2: А последняя книжка тоже 1100 стоит? Сколько она?
0: На самом деле, последняя книжка активно издается сейчас. 250, 500, 700 и дальше, в зависимости от того, насколько красивое издание с картинками или без Денис, ты хочешь.
1: А, господи, хорошо. Понятно. Спасибо большое. Ульяна Улилай предоставила вам топ-3 классных книг, которые, я думаю, за сколько их можно прочесть? За выходные, наверное, да?
0: Я думаю, что в целом за выходные можно и прочитать.
1: Пожалуйста. Если как раз искали, чем бы заняться в выходные, вот вам такой небольшой топ. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо.
1: Пока.
3: Поехали! Драйв-шоу!

0: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
2: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: плюс. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об

0: Поехали!
1: Казалось бы, издалека должна была прилететь эта новость, как поет Ума Турман в эфире драйв-шоу «Поехали». Но нет, прилетела она ближе, чем мы думаем, из Подмосковья. Там детей все чаще называют в честь героев турецких сериалов. Например, Неслихан и Бурак. Вот так. Также среди необычных имен зафиксированы Одиссей. Интересно, почему, да?
2: Ну нет, никак не связано с фильмом, ни
1: возможно,
2: с каким.
1: Амур, Аполлон, Шахерезада, Клеопатра, Малина и Фелиция. Кстати, все эти имена у нас уже даже есть в драйв-чате.
2: Ну, вообще, Клеопатра Ивановна звучит, конечно.
1: Клеопатра Ивановна, а Одиссей Петрович?
2: Оба, идеальная пара.
1: Давайте, друзья, пишите нам в драйв-чат, пользуетесь ли вы благами 21 века, а именно искусственным интеллектом, доверяете такому помощнику или, наоборот, проклинаете. Молнии где-то сейчас данное явление. 915-459-2020. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Есть классное сообщение от Никиты, который говорит о том, что, в принципе, ну, ему как профессионалу и Ишка помогает упростить жизнь на работе. Вот он пишет: я дизайнер в рекламном агентстве, и на эти нейросети буквально молюсь. Раньше, чтобы сделать заказчику эскиз, там я сидел ночами, вырисовывал детали, теперь я вбиваю текст, за 10 секунд выдает мне 5 вариантов, я их слегка дорабатываю. Ну, как бы готово. Программа экономит мне кучу времени, я наконец-то высыпаться начал. Так что ИИ это вещь. Вот так вот он написал.
2: Хорошо. Есть еще другая точка зрения. Ольга пишет: очень сильно раздражают вот эти умные автоответчики, ими не пользуюсь. А иногда еще собираю грибы с помощью ИИ. Спрашиваю, какой я нашла гриб, показываю фотографию. Угу. Сомневаюсь в ответе, узнаю информацию у знающих людей, они подтверждают, и все равно сомневаюсь и выбрасываю. Но здесь, мне кажется, надо проработать тревожность.
1: Магний. Доброе утро, не пользуюсь вообще ни по работе, ни в жизни. Это пишет Донна.

0: А так как, насмотревшись, я так понял, «Терминатор», верю в захват Скайнетом. Вот. Не хочет она с этим связываться. Так, я считаю, что все эти искусственные интеллекты — это очень опасная вещь. И боюсь, что к хорошему они не приведут. Вот сколько раз я даже звонил куда-нибудь в колл-центре тех же самых операторов, да, мобильных и так далее. Этот робот, он не может заменить человека, он не может нормально тебе ответить. Он пока сидит, говорит одни и те же фразы. Порой даже получается, что нельзя с оператором колл-центра поговорить, который тебе более достоверную информацию даст. И даже лучше будет от этого, да? Вот так вот. Это написал Димон.
1: Ну вот автоответчики я бы прям к ИИ не относил. Они, конечно, там есть алгоритмы у них, но они не настолько умные, как ИИ.
0: Но все равно бесячий момент.
1: Очень бесячий, очень раздражающий.
0: У меня был рекорд, я 2 минуты говорил, соедини с оператором.
1: Соедини
0: с оператором.
1: Мне нужна тема. А мне, я могу вам помочь.
0: Соедини,
1: а я уверен,
0: с оператором,
1: что я могу. Это бесконечно может длиться. А у меня там курьер стоит, ждет. Что делать-то? Это было очень долго тоже. Так, здесь написала Валентина. Говорит, мне очень нравится. Очень облегчает жизнь. И работу, кстати, тоже. Мы все живем во время прогресса. Стираем в стиральных автоматах, машинах. Вот, например, можно даже МРТ загрузить. И до того, как ты придешь на его расшифровку, его проанализировать с помощью ИИ.
0: Ну, я бы не доверял бы. Все-таки медицинские анализы и тому подобные вещи надо давать на...
1: Ну, скажем, профессионалам, да.
0: Резюмировать специалисту. Но продолжим. Давайте еще обсуждать эту тему по поводу ИИшек и 21 веке. Какие штучки вы используете, которые упрощают вашу жизнь и работу? Доверяете вы этим новиночкам или нет? 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Кстати, далеко не отходить. Впереди у нас будет классная подарочная игра. Тоже номер объявим. Будьте начеку.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: продолжают заполняться транспортом столичные дороги. На Яндекс.Картах появились 2 балла, уже даже где-то мелькает периодически 3. И вот основные проблемные места.
1: На 3, да? Угу. Проблемные места у нас, ребят, запоминайте. На Волоколамском шоссе от станции метро Тушинская до улицы Академика Курчатова. Плюс на Ленинградском шоссе от Головинского шоссе до улицы Космонавта Волкова. И 40 минут сейчас отнимет у вас участок Ярославского шоссе от Большевского шоссе до проезда Серебрякова. Будьте, пожалуйста, внимательны, если есть возможность объехать эти данные участки. Вы знаете, как по полям, то, пожалуйста.

0: о чем речь.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк».
2: А мы объясним, о чем идет речь. Здесь классная игра. Здесь мы, Броневой,
3: Курочкин
2: и вы. Так что нам не хватает только вас. Звоните прямо сейчас, 258-3320, код Москвы 495, и выигрывайте билеты на концерт в вашем городе, где бы вы ни находились. Что мы тут будем сейчас делать, пока вы набираете? Расскажем быстренько в правилах. Многие песни сейчас мы просто подпеваем бессмысленно, бездумно.
3: Ну, бессюжетно, что... самое главное.
2: Играет мотивчик, классно, заводит и заводит. Да, а если вслушаться, если все это разложить на атомы, то там понимаешь, ой-ой-ой.
3: Если там конфликт, завязка, кульмина, вот это вот
2: драматургия.
3: Все.
2: Вот об этом мы сегодня и поговорим с нашим слушателем. Давайте знакомиться. Привет, как тебя зовут? Здравствуй.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро,
2: Светлана. Светлана, откуда ты, Светик?
4: Питер.
2: Санкт-Петербург. Давай, не бойся, хорошо? Не нервничай, все свои, все нормально. Ты дома, на работе, где ты?
4: На работе уже.
2: Супер, Светлана, только выключи громкую связь, если ты по громкой связи, а то такое ощущение, что у нас какая-то небольшая пауза в наших диалогах. Давай перейдем сразу к правилам, мы тебе сейчас объясним, что мы будем делать, и потом к заданию.
3: Мы сейчас своими словами расскажем какую-то историю, основанную на идее популярной песни, а твоя задача отгадать, на основе какой именно песни мы сочинили эту историю. Можно назвать исполнителя, можно просто напеть, если помнишь мотив.
2: Все понятно, Светлана?
4: Да, конечно.
2: Отлично. Ну тогда поехали.
0: Так, постойте. О чем речь?
2: Итак, Света, эта история, можно сказать, отчасти криминальная. Здесь все как в остросюжетном фильме. И измена, и любовь, и преступление, но, конечно, все живы и здоровы, слава богу. Итак, главная героиня, такая хищная, берет от жизни все. Нравится чужой парень? Забирает. И неважно, какими словами ее кроют, что там вслед кричат, мол, ну да, сделала это, и что?
3: Ну а мы знаем, что слова могут быть самые разные. Давай справедливости ради отметим, что парень, которого она увела у другой, это тот самый, можно сказать, хрустальная мечта героини. Но, конечно, если бы она такое с машиной провернула, то тут уже серьезная статья, 166-я УК РФ.
2: От 3 до 5.
3: Спасибо, юрист.
2: Ну, давайте-ка теперь к раздумьям. Уберите этот...
3: Что, нет?
2: Мурашечный фон.
3: А мне нравится. Вот этот полегче.
4: Что-то мне подсказывает, что это... увела как машину девятку я.
2: А кто поет эту песню? Давай подумаем. Но если увела, как машину, девятку я,
4: Угнала тебя.
2: Ну, как это профессия называется?
3: Угонщица?
2: Спасибо.
4: Угонщица, да.
2: Светлана. Ну, ответ
4: угонщица. Аллегрова. Аллегрова, точно.
2: Давай проверим, вдруг это тот самый ответ, который мы ждали от тебя.

0: Я помню, как сейчас. 94-й год.
1: Сидел.
0: Сидел и слушал на горшке.
1: А правильный ответ был? Я не расслышал.
0: А еще раз хочешь?
1: А что, нет? Да ладно.
2: Спасибо. Свет, подпевай, ну, Свет.
1: Когда еще
3: такой...
1: Мои
3: хрустальные.
1: Ну, ты выиграла, Светик, мы тебя поздравляем. Да, ты настоящий знаток песен, чуть-чуть вот так вот там в чертогах памяти поковырялась, порылась и дала нам правильный ответ. Так что ты не просто подпеваешь, но и действительно вслушиваешься и понимаешь, о чем песня, поэтому получаешь билет на концерт в Санкт-Петербурге, да, в твоем городе. С этим мы тебя поздравляем, Свет.
2: Молодец.
3: Спасибо большое.
1: Пожалуйста, вот улыбка на лице, чего мы и добивались.
2: Да, результат получен. Ну а завтра мы продолжим играть в нашу игру, так что слушайте песни внимательно, чтобы понимать, о чем же там идет речь.
4: Спонсор ПАО «Сбербанк». Добавьте дню движение. Автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4? А лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляже и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
8: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.

Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.

0: Москве.
1: Новости. Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиянам напомнили об индексации тарифов ЖКХ с 1 октября. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: С 1 октября в России пройдет второй в этом году этап индексации платы за коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться в зависимости от региона – от 8 до 22%. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она напомнила, что во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли на 1,7% по всей стране. Коммунальный платеж складывается из нескольких услуг, а его размер зависит от объема потребления. Поэтому после индексации правильнее смотреть не на общую цифру по стране, а на изменения именно в своем регионе, пояснила Волкова. Эксперт советует не пытаться рассчитать новую платежку до рубля, практичнее посмотреть, сколько семья в среднем платит за ЖКХ сейчас и заложить дополнительную сумму на рост. При этом коммунальные расходы стоит рассматривать вместе с другими регулярными тратами, продуктами, транспортом и связью.
2: Про чрезвычайные ситуации.
1: Режим чрезвычайной ситуации введен после разлива дизельного топлива в Таймырском муниципальном округе на севере Красноярского края и попадания ГСМ в Хотангский залив. Об этом говорится в сообщении Единой диспетчерской службы муниципалитета. Ранее региональный главк МЧС сообщил о разливе топлива на Таймыре. По информации экстренных служб, это произошло в отдаленном поселке Сындаска. Там вылилось порядка 170 тонн дизельного топлива. Этот поселок – один из самых северных населенных пунктов России. В нем проживают порядка 500 человек.
2: Про Россию.
1: На смену старым исправительным колониям в России планируют построить 7 современных мультирежимных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний до 2035 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новую редакцию Федеральной целевой программы развития уголовно-исполнительной системы. В каждом из таких учреждений будет следственный изолятор и изолированные участки колоний разных видов режима. Их построят в Калужской, Астраханской, Тюменской, Херсонской областях, Татарстане и две на Дальнем Востоке, в Бурятии и Забайкальском крае. Каждое из учреждений будет рассчитано на 3000 мест. Первое планируется построить в Татарстане уже к 2030 году.
2: Про регионы.
1: Снежный покров установился на арктическом побережье Якутии, Чукотки и в Магаданской области. Об этом РИА Новости сообщила ведущая метеоролог гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, устойчивый снежный покров также появился в северной половине Камчатского края. Там его высота пока не превышает 2 сантиметров. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец прогнозировал аномально теплую зиму на большей части России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингова и Чукотского морей.
2: Про все остальное.
1: Среда – самый эффективный рабочий день недели с точки зрения биоритма человека. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Он пояснил, что после 2 дней отдыха, понедельник, вторник, идет подъем физической, психической, когнитивной, интеллектуальной деятельности. В среду достигается пик, который с четверга идет на спад. Ну а суббота и воскресенье у большинства дни отдыха, когда отсутствует производительность труда. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром ранним на Авторадио.
3: Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Едем дальше, друзья. Привет всем, кто только что завел машину или зашел в офис. Время рабочее. Большинство уже куда-то действительно едет или сидит с чашечкой чая у монитора. Так что давайте и так далее продолжать этот день, не напрягаясь. Серьезные мысли потом заглянут к вам в голову. Пока давайте просто наслаждаться музыкой, которая, кстати, вам может принести хорошие деньги. 7000 рублей в банке игры «Много денег» на Авторадио, и вы можете стать ее этой суммы хозяином, владельцем и решить, как и что вы ее потратите. Но для этого нужно, конечно, быть в игре.
4: Да, вступить в нее можно прямо сейчас, даже за время, пока звучит песня, на сайте Авторадио.ру. Так что заходите как можно скорее, ждем вас и слушайте песню внимательно.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Действительно, друзья, мечты сбываются в этом сезоне. Он фантастический просто сезон, и призовой фонд у него тоже невероятный. 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний в течение года. Есть у каждого возможность оказаться суперфиналистом. 3 уже суперфинала произошли. Мечты будут этих потрясающих людей, участников, исполнены. Ну и, собственно, 1000 новых игроков в этом году тоже уже поменяли свои скучные гудки на гимн Авторадио. И мы этому безмерно рады. И рассказали нам о своей заветной мечте. Мы их читаем, изучаем и, конечно же, радуемся, когда они обретают реальность. Так вот, чтобы это все было, вам необходимо, конечно, слушать эфир внимательно и вступать в игру, выигрывая, причем ежедневно, крупные суммы. Сегодня, например, в банке 7 тысяч рублей, а с нами наш еще и генеральный партнер игры «Озонбанк», и он эту сумму с радостью удвоит.
2: Ну а вот чтобы на эту сумму претендовать и на исполнение мечты, нужно в игру вступить на сайте Авторадио.ру. Вводите свой номер телефона, устанавливайте в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, описываете свою мечту и внимательно продолжайте слушать наш эфир, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Далее правила не поменялись, если игрок называет нам еще и песню, которая звучит только что перед игровым эпизодом, он получает 3000 рублей за гимн
2: автоматически, еще до того.
1: А если, да, называет песню, то все 7000 рублей автоматически упадут ему на карту Озонбанка. Вот, собственно, и все. Давайте-ка перейдем уже к игре, остановим нашу радиорулетку, узнаем, с кем сегодня будем общаться. Пожалуйста.
2: Итак, рулетка остановилась, она выбрала номер, который заканчивается на 3873. Принадлежит он Аминату из Москвы. Пишет следующее. Купить квартиру в Москве. Очень нравится район Измайлово. Самое лучшее место со множеством парков. Вот полностью согласен с Аминатом. Звоним. Чудесный зеленый район.
1: Гальяново особенно.
2: Гальяново это чуть выше.
1: Чудесное там место.
2: Не, ну Гальяново сейчас тоже сильно лучше стало. Там озеро потрясающее. Пруд. Алло, Амина, доброе утро. Это Авторадио, вы в прямом эфире. Игра «Много денег». Денис Курочкин, Вань Броневой.
3: Алло. Я слушаю вас. Алло, слушаю вас.
1: А как вас зовут, скажите, пожалуйста?
3: Аминат.
1: А, вот.
2: Аминат.
1: Да. Я рад приветствовать вас, и Иван в том числе. Верните, пожалуйста, музычку, что мы так, а то сейчас испугается. Здравствуйте, доброе утро. Как настроение, как дела? Все хорошо?
3: Все хорошо, все
1: супер.
3: Нормально.
1: Только что мы услышали всесторонний гимн Авторадио. Он

0: установлен, значит, вы в игре, а значит, что 3000 рублей точно, абсолютно вы заслуживаете, и они отправляются вам. Все, звук кассы закройте, пожалуйста, пока рано. Так, давайте общаться. Говорите о том, что вы хотите квартиру в Измайлово. Все верно? Алло.
1: Да.
0: Возьмите, пожалуйста, трубочку нормально. На минуту мы вас от дела оторвем для того, чтобы поговорить с вами. Квартира в Москве, в Измайлово, все верно?
1: Да.
0: А вы территориально там находитесь? Прям район нравится, все хорошо, да?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Чего?
0: А двушка, трешка, мы не поняли. А однушка как?
1: Двушка, если...
0: Ну, естественно.
1: Если что,
0: ну, указывайте тогда об этом, а то мы же...
2: Если что, двушка.
0: Если что, хорошо. Окей. Так, ну все может быть случится в следующем суперфинале, когда, правда, он будет происходить, мы обязательно озвучим.
2: Точно в этом году.
0: Да, вы, Аминат, большая молодец, что вы внимательно играете, слушаете, и вот даже сейчас взяли трубку. И если вы нам ответите на вопрос, какая песня звучала только что перед игровым эпизодом, то сумма увеличится, и вы у нас заберете 7000 рублей. А? Здорово же.
1: Как говорится, только что зашла на работу и радио только включила.
0: Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, согласен с вами, но, возможно, это такая, знаете, специальная проделка фортуны. Вот сейчас вот 3000 рублей.
2: Ну, не совпало, да.
0: Не совпало. А вот когда будет суперфинал, там, может быть, и подвезет, и получит квартиру, Аминат, кто знает. Но пока, давайте-ка мы на этом тоже останавливаться не будем. Поаплодируем, во-первых, еще разочек. И, соответственно, отдадим еще сумму, ведь наш генеральный партнер игры «Озонбанк» эту сумму удваивает.
2: Да, и совсем скоро Аминат получит эти деньги на карту «Озонбанка», с чем мы ее поздравляем, естественно. А еще хотим напомнить, что будет дополнительный под самый Новый год 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Что же касается денег, то благодаря Аминат их стало больше, теперь уже не 7, а 9 тысяч в банке.
0: И очень скоро, я надеюсь, эта сумма упадет к вам в кошелек. Вот так вот. Так что будьте, ребята, внимательны, слушайте эфир Авторадио и, конечно, проверяйте, установлен ли у вас гимн Авторадио вместо гудка. Да, это стоит сделать обязательно, а то вдруг вам повезет, ну, на 50%. Ради рулетка выбрала, а гимн, увы, не стоит. Так что проверяйте. А всем удачи! Игра продолжается. Запускаем нашу радиорулетку. Поехали.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама

спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк».

0: Итак, за последние полчаса на Яндекс.Картах зажглись и закрепились даже уже 3 балла. Четверка тоже не за горами. Сейчас отметим самые крупные пробки, каждая из которых отнимет по 40 минут. Если говорить точнее, то это время можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до улицы Свободы и на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково и до самого Домкада. Все о пробках, дальше о погоде.
1: За ним мы тоже наблюдаем. Плюс 9 градусов на данный момент в столице. В течение дня синоптики обещают, что будет, ну, такое достаточно хорошее потепление, до 18 градусов. Дождя сегодня не предвидится, а завтра, в четверг, вообще обещают жару до 25. Надеюсь, это правда. Надеюсь, это случится.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
5: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
6: Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АОС из «Эталон Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.

0: Контролирующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Игорь Крутой представляет. Грандиозная премьера в Государственном Кремлевском дворце. Когда музыка встречается с поэзией, рождается не просто дуэт. Рождается новая симфония чувств. Абсолютно новый формат. И новые уникальные ощущения. Музыка Игоря Крутого и завораживающий голос Анны Егоян. Сочетание, которое стоит услышать вживую. 19 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Не пропустите этот вечер. Подробности на iStickets.ru. Категория 12+.
2: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не теряйте.

0: присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
1: Музыка

0: Поехали!
1: Итак, ребята, от музыки давайте повернем направо. Там нас ожидает за поворотом Петр Баканов с очередной сенсацией. Потому что в мире появились минивены. Ну как, они давно были. Но сейчас они пользуются популярностью, раз их все больше и больше выводят на рынок. А что это за минивэн? Кому он подойдет? Сколько стоит, самое главное? Сейчас он об этом расскажет. Встречайте!
2: Петр.
1: Петро, хотел сказать.
2: Петручо.
1: Баканьери.
2: Давайте.
0: Тест-драйв. Поехали.
1: Петя, привет.
2: Здравствуйте,
1: привет,
2: товарищи.
1: Что это за супер-минивэн, о котором ты нам сейчас вот за эфиром рассказывал?
2: Это действительно, я думаю, будет хит сезона, назовем так, и даже этого года. Solers SF1. Это в девичестве Jack Refine M3 образца 2015 года. Не новая разработка, но с измененным дизайном и адаптированный для России.
1: Я извиняюсь, а почему те вот первоначально, кто их придумал, почему их сюда не завозят сразу?
2: Ну, вот Solers выкупил все права, документацию, он может и модернизировать эти машины, и что и было сделано. Давайте, раз уж говорим...

0: говорю про модернизацию, то есть это производство в Елабуге, и минивены производят, да, по полному циклу с весны этого года. Он еще существует в версии фургон, либо грузопассажирский версия.
1: Вот. А просто пассажирский?
0: Вот мы как раз говорим про минивэн. У меня был минивэн в компоновке 2 плюс 2 плюс 3, то есть 7-местный, вот с такой компоновкой. Вот, он производится, соответственно, с весны, а с прошлого года производятся фургончики. Окраска тоже здесь. Пока еще металл не оцинкованный, но, тем не менее, катафорезное грунтование есть, и толстый слой ЛКП — это где-то 120 микронов.
1: Ржаветь не будет.
0: Ну, будем надеяться. Машина пока еще новая.
2: Вот. Но антикразику лучше сделать.
0: Ну, желательно, наверное. Вот, машина уже находится в реестре Минпромторга и одобрена для использования в такси. Это важно для тех, кто будет заниматься бизнесом. Также на него будет распространяться программа льготного автокредитования. Вот, для больших семей там и так далее, и так далее. А вот, что было сделано в рамках локализации? Задние дисковые тормоза, у китайской версии этого нет. Уже наши шины, наш аккумулятор стоит. В салоне добавили подогревы передних сидений, руля и форсунок стеклоомывателя. И также еще представители марки сказали, что появилась система стабилизации, чего в китайце не было. Ага. Но нужно понимать, это действительно недорогой бюджетный минивэн. Пластик жесткий. При включении печки еще чувствуется отдушка от него.
2: Я думал, хруст и треск дров. Отдушка от того, кто собирал.
0: Нет, собрано все добротно, но при этом, опять же, дешевый ковролин на полу. Тканевые сиденья, кстати, вот это приятно. Никакого кожзама вот этого китайского. Нормальная синтетическая ткань. Это, я считаю, большой плюс. Сидеть, кстати, удобно, посадка высокая.
1: Но подогрева нет, массажа нет.
0: Я же сказал, подогрев передних сидений есть, подогрев руля и форсунок стеклоомывателя.
1: Да.
0: Это вот в рамках адаптации. Два кондиционера, то есть есть спереди и есть еще для пассажирского
1: вентилятор.
0: Отсека. Вот, в качестве опции предлагается еще автономный догреватель. Это уже как бы...
2: Это что такое?
0: Это ставится, ну, по сути, фен теплый, бензиновая печка, назовем так, как в Запорожце, если помните.
2: Я думал, что-то жидкое в бутылке догревается.
1: Я подумал сначала, знаешь, радиатор через прикуриватель.
0: Нет, он ставится снизу под третьим рядом сидений и добавляет тепла зимой. Это такая опция, стоит 60 тысяч рублей. Вот, что самое важное, сидеть везде достаточно удобно и просторно, то есть и даже на третьем ряду. Ну, единственное, на что можно посетовать, низковата подушка, но вот места для ног хватает. На втором ряду роскошные, я считаю, два индивидуальных кресел с подлокотниками.
1: То есть прямо капитанские?
0: По сути, да. Но причем, да, регулируется вперед-назад, по углонаклону, можно даже вот лечь почти в горизонт. И при этом у вас еще большой багажник, то есть там метр где-то точно, и в высоту там огромный отсек.
1: Петя, а что же по тому, к чему мы опять привыкли, по всяким гаджетам, фишкам, если там 33 монитора,
0: нет,
1: установка
0: там вообще
1: игровой приставки?
0: Нет, это вы все не
1: холодильник,
0: увидите.
1: Холодильник, может.
0: Однодиновая магнитола, слава богу, есть Bluetooth. 4 динамика всего, компьютер, пепельница есть с прикуривателем.
1: Неплохо.
0: Да. Есть, кстати, 6 разъемов USB, причем 2 из них это Type-C в салоне, что тоже немаловажно, они мощные. Под капотом у нас 1,5-литровый мотор, такой же, как на Москвиче 3, мощностью 136 лошадиных сил.
1: Механика?
0: К сожалению, только с механикой, 5-ступенчатый, и на трассе очень не хватает 6-й передачи.
1: Ты 100 раз сказал, что очень бюджетный, давай сумму.
0: Вот все объясняется одним, цена. 2 250 000 рублей. Это вот то, что бьется, это самый доступный 7-местный минивэн, если не считать у вас буханку, и, допустим, старый Соболь.
1: Ну, стоит он своих денег? Вот
0: абсолютно,
1: прям,
0: абсолютно стоит. Даже дешевле только либо Ларгус, буханка Соболь, а дороже уже Соболь НН.
1: Ну что ж, спасибо, ребят, вот вам инфа подумать. Солерс.
0: Ну, для больших семей, да, это решение.
1: SF1?
0: SF1.
1: Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, всем пока.
1: Пока.
3: Поехали. Драйв.

0: друзья, у нас отличные новости. Мы рады делиться каждый раз, когда что-то появляется интересное и яркое. Вот, например, прямо сейчас Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает большой грандиозный проект под названием «Формула Авторадио»,
1: в котором каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть, внимание, 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, даже новенький автомобиль.
0: И все очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте Авторадио.ру, проходите тест на знание правил дорожного движения, и 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября, отметьте себе в календаре, примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших! Кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза.
1: Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Так что добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на Авторадио.ру, категория 18+.
2: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: 021-520-500-039-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт.

0: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатно. Замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.auto.ru.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте

0: Gillandrus.ru.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
3: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение.

0: 95.
1: Драйв-чат. Поехали.
2: Итак, ребят, продолжаем обсуждать нашу тему драйв-чата, где сегодня мы вас спросили, пользуетесь ли вы благами 21 века. Ну, в том числе, наверное, больше уклон идет на искусственный интеллект. Доверяете ли вы такому помощнику или, наоборот, стараетесь держаться в стороне? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Все открыто, и вот мы про врачей говорили. Да, и вот Евгений пишет. Всем привет. И конкретно мне пишет. Это не про недоверие медицинских результатов с помощью анализа. И, и кто-то там, помнишь, написал, что...
3: Да-да-да, МРТ,
2: считаю. МРТ и Ишка выдает, что в итоге у вас. А мы сказали, что, наверное, лучше к специалисту обращаться, чтобы там расшифровка была. Так вот, пришел как-то в поликлинику Евгений, разок хирургу, принимает меня зав. Отделение. Тут вот говорю, посмотрите, что у меня. Посмотрел, открыл интернет и начинает искать, что это. Я так сам, говорю, мог бы вылечиться. Ну а зачем тогда пришел? Очередь только создаешь. Вот что он услышал в ответ. Ну, Евгений, мне кажется, неквалифицированный специалист вам попался, и не дай бог еще раз такого встретить. Все-таки навряд ли врач должен смотреть анализы, сверяться в интернете.
3: Ну, как правда. Будто, да, странно звучит. Тут без подписи сообщение сразу, анонимно. А мы коллективом, пишет нам человек, отдали заявление для повышения зарплаты, сгенерированной искусственным интеллектом. Угу. Ну и нам прилично подняли денег.
2: То есть факты, почему надо поднять?
3: Ну, видимо, да, они какое-то заявление массовое, коллективное написали, чтобы им повысили зарплату.
2: Придумай и приведи доводы.
3: Да, и вот результат, подняли зарплату.
2: Промпт какой-то, надо поделиться?
3: Если есть, пожалуйста, скидывайте.
2: Пожалуйста, мы поделимся со всеми. Мы только за. Так, здравствуйте, я не против ИИ, но люди начнут

0: сбрасывать ответственность, и головой перестанут думать. Особенно молодежь. Зачем думать, когда есть ИИ? Говорит Людмила. Тут согласен. Мало будет нейронных связей новых, а они появляются только, когда мы изучаем что-то новое.
1: Это правда. Делаем домашку с помощью ИИ. Ребенок учится в среднем классе, ну, видимо, 4-й, 5-й, 6-й, не знаю. Ну и, говорит, очень помогает, спасает от конфликтов, стресса и домашнего насилия, в кавычках, и с юмором, со скобочками, с этими.
0: От Ивана. Как по мне, ИИ — это прикольная, удивительная штука, но я считаю, что она предназначена только для шуток, подколов, розыгрышей. А вот в сфере той же самой медицины или науки она еще очень сыровата. В общем и в целом, я считаю, что она нужна для помощи, но никак не для решения самостоятельных задач. Класс. И, кстати, ИИ вам никак не поможет, ребята, в следующей задаче. Называется она «Трам-пам-пам», ее надо решить. Без вас мы не сможем. Задача – дозвониться. Это первое. 258-3300, код Москвы, 495. Кстати, Ишка не может дозвониться.
1: Пока.
0: Пока что, да. Но Иван Иванович ИИ может дозвониться, поэтому вас ждем, ребята. «Трам-пам-пам» очень скоро.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Продолжает меняться картина трафика. На Яндекс.Картах зажглись 4 балла. Давайте обратим внимание на внешнюю сторону Московской кольцевой. Там час можно оставить от Дмитровского шоссе и до Путилковского шоссе. Плюс еще есть.
1: Ну, расскажи, я слушаю.
0: А, ты слушай, я же для тебя это делаю, не для слушателей, исключительно для тебя. Все правильно. Но вы, ребят, не слушайте. Главное, Денис, чтобы услышал. Так вот, больше часа можно потерять, Денис, перед МКАДом, если ты вот час там окажешься.
1: Да.
0: А именно на Варижское шоссе, там пробка тянется от поворота на деревню Позняково.
1: Кошмар, кошмар.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на новый Джиленд

0: условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
1: Реклама на Авторадио.
0: 921-40-41.
1: Код города 495.
3: Mr. 305, check it out.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Поехали!

0: В очередной раз мы будем разбираться в желтущих заголовках благодаря вам, дорогие наши слушатели. И прямо сейчас давайте познакомим с первым дозвонившимся. Вот так вот ему повезло. Зовут его Станислав. Он из Москвы. Станислав, привет.
1: Доброе утро.

0: Доброе утро, ребята. Хотелось бы вас поблагодарить за ваше искрометное шоу, которое заряжает всех позитивом и радостью. И, слушая вас, мое сердце бьется как моль в банке.
1: Черт возьми.
2: Ну что ж ты делаешь, Станислав?
1: Я как песни Кадышевой. Моя речка из берегов вышла просто.
2: Если бы у меня были подарки, я бы тебе их отдал вот прямо сейчас.
1: Да, прямо сейчас и отдадим.
0: Подождите. Но ведь не только вы должны нести позитив и радость. И слушатели тоже должны доставлять вам толику этого.
2: Можно это вот в рамочку и вот над нашим кабинетом повесить?
3: Можно.
1: Цитата Станислава
2: из Москвы. Мне нравится. Спасибо, Станислав.
1: Ну давай все-таки к правилам. Возможно, сейчас, знаешь, твое мнение поменяется, когда мы тебе расскажем задание. Но, надеюсь, ты с ним справишься. Задача несложная, на самом деле. Трампампамить то, что мы затрампампамили. Вот так вот я тебе расскажу.
2: Максимально ты сократил наши правила. На самом деле находим желтые издания, там еще были желтые заголовки. Не всегда они реально отражают суть той самой новости, к которым они прикреплены. Но в любом случае, заголовок ты такой услышишь, часть его будет закрыта звуком. Предложим тебе три варианта заголовка целиком. Выберешь правильный, а ты выберешь правильный.
1: Да.
0: Да, сыпет меня пыльца мудрости.
1: Нет, у тебя будет подсказка. 75. Ты был 50 на 50, а у тебя 75 на 75. Мы уберем, оставим только один. Итак, давайте. Слово Аделаиде, она озвучит новость. Поехали.
4: Главная новость к этому часу. Россиянам... На работе.
1: Россиянам...
2: На работе.
1: На работе.
2: Угу.
1: Станислав, ты же работаешь.
0: Работаю, что-то подстава какая-то.
1: Нет никакой подставы пока. Есть варианты. Давай, вот смотри. Вариант номер один.
2: Россиянам разрешили заводить служебные романы на работе.
1: Было такое у тебя?
2: Ответь, да, честно, как на духу. Все свои, нас никто не слышит.
1: Ну, промолчишь, значит, не было.
0: Чё-то не припомню.
1: Хорошо. Вариант номер два. Россиянам разрешили отдыхать на работе. Ну, это маловероятно.
2: Ну, да. И третий вариант. Россиянам разрешили жить на работе.
1: В целях экономии, наверное. Ты когда-нибудь на работе оставался, Станислав, вот надолго?
0: Ну, бывало, конечно.
1: Прям до утра?
0: Ну, и такое бывало.
1: И такое бывало. Ну, давай, как бы, выбирай.
2: И такое бывало, но служебных романов не помню.
1: Это не имеет отношения. Мы же не знаем, кем он работает. Понимаешь, может, у него какая-нибудь серьезная задача.
2: Да, да.
1: Итак.
0: Я просто пожилой уже.
1: Многое видал.
0: Нет, уже памяти нет.
1: Ну, выбирай. Определяйся с ответом. Давай еще раз. Заводить служебные романы на работе россиянам разрешили. Разрешили отдыхать на работе. И жить на работе им тоже разрешили. Им. Нам.
0: Ой, слушайте, мне, конечно, больше нравится про служебные романы.
2: Угу. Но ответишь ты?
0: Давайте служебные романы. Пускай будет. Так, по крайней мере, будет... лучше.
1: Ну, а кто тут разрешит-то, скажи мне? Здесь, у кого спрашивают разрешение? Ну, как-то это странно.
2: Ну, опять же, семейные ценности.
1: Или это начальник
0: такой? Логично, да. Это скрепы. Ну, хорошо. Тогда давайте отдыхать на работе, потому что жить, наверное, это неправильно. Служебные романы, конечно, это весело, но маловероятно. Давайте отдыхать.
1: Отдыхать. А зарплату тебе за что платят? За отдых?
0: Черт побери. И тут вы правы.
1: Логично.
2: Ты же поэтому нам позвонил.
1: Я тебе сразу скажу. Станислав, если ты выберешь жить на работе, то а зачем тебе дом? Тебе скажут, я не понял. Тут на все есть доводы. Давай, раз, два, три, и твой окончательный ответ.
0: Пускай будет жить на работе.
1: Жить на работе. Ответ принят. Аделаида, будьте любезны.
4: Россиянам разрешили жить на работе.
1: Ну, боже мой, какая проницательность!
2: Это, на самом деле, заголовок из новостного портала «Городок ковров». Вот
1: не,
2: такой.
1: Очень много этих непосредственных заголовков. Но там, на самом деле, все связано с тем, что с сентября просто разрешили сверхурочно работать.
2: Да, со 120 часов до 240 часов в год. Но там, по согласованию, мы эту тему в целом и обсуждали тоже в эфире.
1: Угу.
0: Но... Да, слушайте, не каждый выдержит.
1: Не каждый, но зато какая премия потом будет!
2: если правильно договор прочитать.
1: Станислав, ну мы тебя поздравляем. Ты получаешь от нас наш фирменный пауэрбанк, который будет тебе напоминать о нашей встрече. Спасибо тебе за игру, за рассуждение.

0: Класс. Хорошего тебе дня. Звони нам чаще. Было действительно приятно. Так, ребят, ну, надеюсь, вы сверхурочные не будете брать. Правильно, как Станислав говорил, нужно отдыхать.
1: Уметь это делать.
0: Было бы неплохо, если бы этот вариант разрешили. А зарплата бы капала на карточку, как и всегда. Впереди новый час. Нас ожидает там супер невероятный автоэксперт, который расскажет нам про автомобиль, когда его выгодно продавать. Возможно, сегодня тот самый день.
1: Вполне.
0: Кто знает. А еще разберем одну из интересных новостей, если вдруг вы собрались в лес или гуляете с домашним животным по полюшку.
1: Все?
0: Ну, могу еще накидать
1: варианты. Не надо.
0: Но я думаю, этого достаточно. Поехали.
2: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк.
4: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
8: Только в ленте.
9: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: срок 16+.
1: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 9 утра в Москве.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Переговоры по гуманитарным вопросам с Украиной идут непросто. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
3: Россия и Украина продолжают вести переговоры по поиску пропавших без вести военнослужащих и обмениваться списками. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Она также напомнила, что последний раз обмен пленными состоялся 24 августа на белорусской территории по инициативе Александра Лукашенко. Тогда домой вернулись 10 российских военнослужащих и столько же граждан Украины. За 5 дней до этого стороны также обменялись пленными по формуле 103 на 103. Помимо этого, Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец провели встречу на границе, обменявшись списками пропавших без вести и письмами для военных, а также договорились об акции по передаче посылок.

0: Ландратова отмечала, что переговоры по гуманитарным вопросам идут непросто. Она опубликовала списки тех, кого Россия готова передать. Однако Украина, по ее словам, не всегда забирает своих граждан и нередко выдвигает неприемлемые требования.
1: Про запреты.
0: Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября. Об этом пишет «Ведомости» со ссылкой на источники, информированные о результатах совещания у вице-премьера Александра Новака. До этого такое ограничение действовало до 30 сентября. По словам Новака, это должно обеспечить увеличение запасов на зимний период. Помимо прочего, до 30 ноября действует запрет на вывоз авиакеросина из страны, а до 31 января будущего года продлен полный запрет на экспорт бензина.
1: Про автомобили.
0: Япония в начале августа увеличила поставки легковых автомобилей в Россию на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные Минфина Японии, с которыми ознакомился ТАСС. Страна восходящего солнца также увеличила поставки в Россию запчастей и комплектующих для автомобилей на 2,5%. Отмечу, самой востребованной моделью альтернативного импорта в августе стал японский кроссовер Mazda. На втором месте расположился Nissan, на третьем Toyota.
1: Про нас.
0: Российский рынок продуктов питания вошел в фазу стабилизации. Продажи продолжают расти, но уже не такими высокими темпами. Однако говорить о кризисе потребления оснований нет. На рынке одновременно развиваются две противоположные тенденции. Интерес вкусным, разнообразным и частую дорогим продуктам сохраняется, при этом заметнее становится и спрос на простую, более доступную еду. Именно это определяет парадоксальную новую экономическую реальность.
1: Про столицу.
0: Возвращение бабьего лета с большим числом солнечных дней ожидается в московском регионе в октябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца. По его словам, основанием для такого прогноза стал ожидаемый дефицит осадков во втором месяце осени. Это повышает вероятность повторения периода теплой солнечной погоды. Тишковец назвал это реинкарнацией бабьего лета. Но накануне он отметил, что на этой неделе в Москве установилось бабье лето на минималках. По его словам, в это время в столичном регионе потеплее до 21 градуса, однако для классического бабьего лета не будет хватать устойчивого солнца, а также сухости. Официальный курс доллара 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: 9 утра в столице. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Открываем свой финальный час в этот прекрасный день. Осенний, солнечный, что не может не радовать. Поэтому привет всем, друзья, кто проводит это время вместе с нами. С нами это с Иваном Броневым.
1: И Денисом Курочкиным.
0: Так, что в этом часе на ближайшие 60 минут? Мы оперативно пробежимся, естественно, по сообщениям в нашем драйв-чате, где у нас сегодня есть подарок. Кстати, классный. Кто-то из вас может унести его себе домой. Угу. Два билета на шоу госпожи Евгении Медведевой.
1: Да, неплохое шоу.
0: Это классно. Главное, напишите нам, пользуетесь ли вы благами 21 века, а именно искусственным интеллектом. Только не обращайтесь к нему, чтобы он сам придумал сообщение, хорошо? Давайте по-честному. Напишите. Пользуйтесь, обращайтесь к такому помощнику или, наоборот, держитесь в стороне. Это очень интересно. Подведем свою статистику. Помимо этого...
1: Да, пообщаемся на автомобильную тему, а именно как выгодно... И когда, главное, продавать свой автомобиль, потому что осень наступила, впереди вроде Новый год, там, может быть...
0: В ПТС-ке год будет старый.
1: Год будет старый, там, скидки под Новый год тоже бывают автомобильные.
0: Ну, вдруг сегодня.
1: Как
0: вариант. С билетами, знаешь, когда на авиапереезды берешь, там, вот эти перелеты.
1: Так.
0: Там же есть, со вторника на среду в ночь надо покупать.
1: Ну, есть такая теория, да.
0: Вот, может быть, и сегодня тоже. В 16.00 надо продать. Кто знает, может быть, повезет. А еще разберем, друзья, очень серьезную тему по поводу клещей, которые активизировались в начале осени. А если посмотреть на календарь, ну, как бы, сейчас начало осени.
1: Ну, да, середина первого месяца.
0: По идее, все расслабились, а на дачу-то мы еще ходим.
1: Да еще и тепло на улице.
0: И вот именно, и гуляем с животными, поэтому эту тему мы будем тоже разбирать со специалистом. Не прозевайте, что делать, если вдруг вот этот кусь где-нибудь в области локтя. Давайте, очень скоро делайте приемники громче.
2: Драйв-шоу. Поехали!

каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк».

0: Сенсационная сенсация, ребята. Клещи обогнали финансовых мошенников в рейтинге тревог жителей Москвы.
1: Вот это поворот!
0: Да. Шестое место они же заняли в рейтинге главных тревог. Причем, ну, не только москвичей, но и жителей нашей необъятной страны. Вот так вот. Что же говорят по этому поводу специалисты? Вроде бы все же осень. Но нет. Главные люди, кто изучает, вот, например, врач Полуботанов, а я склонен доверять человеку с такой фамилией, он говорит, что в начале осени начинается вторая волна активности клещей. И на исходе лета, как бы, вот они пытаются выйти и сказать нам «Hello, я еще не сплю». Соответственно, что нужно сделать, если вдруг это маленькое создание, этот паразит сделал кусь, и как быть, куда бежать, в какие колокола бить?
2: А то Полуботанов напугать напугал.
0: А решение не дал.
2: Да, а есть у нас человек, который может и с этой задачей справиться. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии Вадим Мариинский.
3: Хочешь быть здоров? Поехали!
0: Доброе утро, Вадим.
2: Доброе утро, Вадим.
4: Доброе утро.
0: Давайте проговорим, пожалуйста, а как все-таки предосторожности соблюдать, меры?
4: Самый действенный метод – это обработка противоклещевыми репеллентами, веществами, которые отпугивают клещей. Все, которые сейчас представлены на рынке репелленты, хорошо работают. Важно пользоваться ими согласно инструкции. Если написано, что можно наносить на кожу, можно наносить на кожу. Если написано, что наносить только на одежду и только где-нибудь на улице, значит, так и нужно делать. В первую очередь нужно очень хорошо обрабатывать штаны. Остальные части одежды тоже, но в первую очередь штаны, потому что именно за них чаще всего клещи и цепляются, и на них и заползают. Потом, штаны лучше, чтобы были максимально однотонные и лучше, если светлые. Чем более однотонные и более светлые будут на вас штаны, тем с большей вероятностью вы увидите клеща. Ну и, соответственно, еще один очень важный момент, когда вы идете по лесу, нужно постоянно осматривать в первую очередь штаны и себя, ну и тех, с кем вы идете вместе, и, соответственно, просто стряхивать с них клещей.

0: Так, а если этот укус уже произошел, если клеща поймал ты не на одежде, а уже на своей коже, и он причем уже успел тебя укусить?
1: Алгоритм ваших действий всегда одинаковый. Во-первых, нужно его как можно быстрее извлечь, аккуратно. Если вы не уверены, что готовы сами это делать, ну, значит, отправляться в ближайшее медицинское учреждение, где это сделают. После этого в обязательном порядке клеща необходимо сдать на анализ. Причем, ну, как бы и на энцефалит, и на болезнь Лайма-боррелиоз. Если анализ положительный, ну, дальше уже вы обращаетесь к врачу, который говорит, что вам делать. Если же не получилось клеща сдать на анализ, просто вам необходимо сдать анализ самостоятельно, но проконсультировавшись с врачом, через какое количество дней вам этот анализ нужно сдавать. Потому что понятно, что если вы сразу после укуса клеща через час прибежите сдавать на анализ свою кровь, то у вас еще антител не будет то количество, которое сможет анализ зафиксировать.
2: Все понятно. Ну, разложили по полкам, мне кажется, полностью. Теперь, друзья, мы еще раз вам напомнили, благодаря научному сотруднику кафедры общей экологии и гидробиологии Вадиму Мыринскому, что делать в случае, если вы встретили клеща на своем пути.
0: Спасибо.
3: Поехали.

0: Давайте еще немного о пробках поговорим. Да, они продолжают расти, их становится больше. Уже 5 баллов видим на Яндекс.Картах. В эти минуты часовая пробка сохраняется на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до МКАДа. Плюс этот же час отнимет сама Московская кольцевая, а точнее ее внутренняя сторона от Дмитровского до Путилковского шоссе. А вот в пределах МКАДа необычно сложно на проспекте Вернадского от улицы Марии Ульяновой до улицы Косыгина. Будьте осторожны, внимательны, не нарушайте скорость, не превышайте за перестроениями, следите, напомню, двухколесный транспорт еще пока передвигается по дорогам общего пользования, так что, пожалуйста, поаккуратнее. Ну и что касается погоды, коротко, за окном сейчас плюс 11, днем до плюс 19 градусов, обещают синоптики.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на «Глобус.ру».
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мордоделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-47.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени. Чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 кнаов профилей потолочных одного размера, 1 кнаов профиль потолочный в подарок.
0: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
4: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
3: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена.
0: Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
5: Музыка

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали» в студии Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Как всегда, мы хотим, чтобы вы лишний раз не тратились. И сегодня мы разберем тему, когда выгоднее продать автомобиль. Ну, то есть, когда его уже пора продавать и, ну, дешевле, наверное, продать.
2: Чем починить и привести в нормальное состояние.
1: А у нас в гостях специалист по этому поводу.
2: Генеральный директор компании «Cars Crave» Павел Рябов.
0: Авторынок. Поехали.
2: Павел, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Ну, с чего стоит начать, когда вот первые звоночки, ты понимаешь, все, это чинить не надо, лучше продать?
3: Ну, вообще, по практике всегда так было, есть оно и остается. Когда у автомобиля нарушена геометрия кузова, тогда стоит задуматься уже о продаже автомобиля.
2: Даже если он новый?
3: Неважно, новый, не новый, произошло ДТП, нарушение геометрии кузова. Первое, это дорогие восстановительные работы. А по практике считается, что если восстановительные работы свыше 20% стоимости автомобиля, то здесь уже надо задуматься о целесообразности.
2: А, кстати, КАСКО выплачивают уже просто как тотал, и все, по-моему, заканчивается на этом все.
3: КАСКО свыше 50%, там уже начинается обсуждение о том, чтобы затоталить автомобиль. Но даже если страховая выплачивает деньги, мы смотрим то, что объем работ большой, то тогда следует уже задуматься о продаже. Это вот первое относительно кузова. Второе, современные автомобили становятся технически сложные. И кузов может быть в порядке, но выстрелили подушки. Бывают и передние, и боковые подушки безопасности выстреливают. И восстановительные работы очень дорогие происходят.
1: Это было всегда или просто сейчас, нынешнее время, дорого обратно подушку эту запихнуть?
3: Дорого было всегда эти подушки восстанавливать. И здесь вопрос. Первое, если вы не виновник ДТП, и вам эта страховая оплатит. И второе, вам самостоятельно это надо сделать. И проще иногда восстановить автомобиль, не ставя новые подушки безопасности, и продать его. Ага. Вопрос с двигателем. Современные двигатели, они очень технологичны, их восстановление также очень затратно с точки зрения финансов. И если что-то произошло, проще продать в специализированные сервисные центры, которые занимаются восстановлением, заменой двигателя, и задуматься, там, добавить чуть-чуть денег и купить автомобиль посвежее, либо такого же уровня.
1: Угу. Ну, а как коробку мы обсуждали уже? Если вдруг она начала там, не знаю, как-то троить и немножечко проскакивать.
2: Или на нее не стоит обращать такого внимания?
3: По трансмиссиям сейчас развит сервис такой, то что когда свою старую коробку поломанную сдаешь, а тебе ставят новую коробку, полностью отремонтированную на автомобиль, и ты продолжаешь ездить. Да, это дорого, но если такой сервис есть, есть такая коробка в наличии, могут произвести замену, вы укладываетесь по средствам, то в дальнейшем эксплуатировать этот автомобиль вполне можно и нормально, целесообразно.
1: Угу. Ну что, вот эти причины, друзья, мы перечислили. Ну как мы, специалист. А вы уже смотрите, есть они у вас или нет. Если есть, избавляйтесь.
2: Если нет, катайтесь дальше. Генеральный директор компании Cars Crave Павел Рябов был в нашей студии. Спасибо.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срывосроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение

0: 2025 года. Не является офертой.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Авторадио.

0: Так, друзья, это драйв-шоу «Поехали», и мы уже на пороге закрытия нашего технологичного драйв-чата, где сегодня мы обсуждали тему, связанную с ИИ. Напомню, выросло в 3 раза, так скажем, использование нейросети в обычной жизни, от умной колонки до сложных программ на работе, везде ее используют, поэтому сегодня мы решили вас спросить, а вы пользуетесь данными помощниками или, наоборот, держитесь в стороне и не доверяете этому чудо-юди-созданию? 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Давайте подводим итоги. Пожалуйста.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Светлана нам написала. Говорит, ребят, привет, расскажу свой опыт. Перед покупкой билетов в Китай я с ИИ успешно поработала, составила маршрут ЖД по 7 городам, учитывая логистику и очередность по посещению всех желаемых городов. Все сложилось отлично, но прям на 100%, конечно, доверять не стоит. Проверять уж где-то еще такие моменты стоит однозначно. Здесь согласен, да. Все-таки быстро анализирующая информацию машина может выдать сразу какой-то конечный результат, пока ты сам будешь все это искать в интернете, пройдет вечность.
2: Ну, может быть, да. Тут ускоритель такой. Mm-hmm. Галина пишет. Я люблю общаться с Алисой. Очень подробную информацию выдают. Иногда прощаюсь как с человеком. Например, спокойной ночи ей желаю. В ответ сладких снов. Заходи, чаще поболтаем.
0: Доброе утро. Единственная моя связь с ИИ, это я оживила фото мужа, где он лихорадочно отплясывает. Вот. При том, что он никогда не танцует, хохотали до слез. Но это, видимо, на мероприятии где-то, почему бы не использовать, да? Можно. С помощью ИИ мы поздравляли воспитателей и учителей песней. Так-то Екатерина пишет. Очень удобно. Накидал пару строк о человеке, и бац, песня, хит. Сейчас тебе... Но на самом деле это уже перебор. Просто невозможно слушать эти ИИшные песни. Это же слышно. Вот этот песок в голосе. А еще каждый второй решил, что он автор. Понимаешь, у него есть стихи. И давай-ка, а эта ИИшка все это исполняет. Уже прям перебор. Уже вот до тошноты.
2: Но при этом есть звезды, причем первой величины в нашей эстраде, которые говорят, я вот песню написал, записал, и потом ИИшке дал послушать, чтобы, может, какие-то плюшки дополнительные внести.
0: Лучшее пока, вот реально я согласен, использование ИИ в песне, это мод, собственно, она танцует под шаде, где припев непосредственно создан ИИшкой. Вот, там поет ИИ. Ну, там более-менее это как-то вписывается. Но никогда полностью вся песня.
2: Но полностью с голосом, с музыкой от начала и до конца, вот как раз по этим запросам. Но мы тоже так делали, пробовали. Правда, никуда не, потом не вошло это.
0: Да. А у нас есть этот фрагмент, надо было его сегодня включить.
2: Ну все.
0: Ну вот она, старость. Ладно, давайте какой итог подводим, ребят. Большинство, конечно, сходится на одном, что искусственный интеллект хорош как инструмент, когда вот действительно надо быстро набросать текст, сгенерировать, возможно, картинку, песню поздравительную или построить маршрут. Но когда вот действительно дело доходит до живого общения, человеческих проблем, вот тут, конечно, лучше это не пользоваться этой историей, чтобы не уйти в какие-то дебри и потом...
2: Не наделать ошибок.
0: Да, следовать этим советам, потому что ну, мы знаем по опыту западных ребят, это до добра не доводит. Такую там дичь предлагает эта ИИшка. В любом случае, прогресс — это хорошо, движение вперед всегда классно, особенно когда вы слушаете авторадио. На сегодня драйв-чат у нас завершен. Спасибо всем, кто написал.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор.
4: Стало спокойнее на дорогах за последние полчаса и вновь 4 балла на Яндекс.Картах. При этом сохраняются отдельные крупные пробки.
5: Возьму это на себя, ребят, запоминайте. Одна на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позднякова до МКАДа. Вторая на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Путилковского шоссе. И еще третья есть. На Ярославском шоссе от Большевского шоссе до проезда Серебрякова. Каждый из этих пробок отнимет по 40-50 минут.
1: Представляете? Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
6: Привет, я Денис Дорохов. Представьте театральную сцену, декорации, живую музыку. Выхожу я и играю с десяток персонажей из рассказов Михаила Зощенко. Без антракта, без пафоса, про семью, про соседей, про тех, с кем мы годами живем бок о бок. Честно и смешно. Жду вас 29 и 30 сентября на премьере комедийного спектакля-шоу «Люди добрые» в культурном центре «Москвич». Подробности на dorohovshow.ru.
1: 18+.

0: Шоу. Поехали. Курочкин. Курочкин. И Броневой. Это на Авторадио.
1: В принципе, я ворона звучало бы тоже неплохо. Иван.
2: Я, Денис.
1: Ну, мы все как бы закругляемся, что ли, получается? Это драйв-шоу «Поехали», друзья, в эфире Авторадио. Да, на сегодня мы все иссякли. Утро одолели. Это было классно. Спасибо всем огромное, что провели его вместе с нами. Прислали вам, нам свои истории. Собственно, в драйв-чат просто кто улыбался в машине тоже. Если этот был эффект достигнут, то это... Действительно, мы молодцы. С вами было безумно классно, весело. И, следовательно, сегодня также, я думаю, вы узнали, например, когда можно будет продавать автомобиль, в какой момент, на что стоит обращать внимание. Про клещей. Мы, естественно, разобрали, что нужно делать в первую же минуту, если вы обнаружили этого паразита на себе. Так что теперь можно не переживать. Давайте эту... историю, которая сейчас в новостях все...
2: Фобию, я бы сказал.
1: Вирусится, да, что это тревожность, все, давайте о ней забудем. Есть теперь момент и вопрос, как это все решить. Но главное, что сегодня также пробежались по автомобильному рынку.
2: Ну да. Выяснили, что есть за 2,5 миллиона очень неплохой минивэн.
1: Да, благодаря Петру Баканову, который разложил по полочкам Solers SF1. Теперь мы знаем. Ну и, конечно, подборка книг, которая позволит вам провести... Классно, время, если оно у вас появится, удобное, например, то свободное, выходные дни. Почему бы не прочесть какую-нибудь книжечку? Все, друзья, желаем вам, чтобы остаток этого рабочего дня прошел максимально легко, спокойно и без нервотрепки. Пускай начальники сегодня будут что у нас?
2: Ну, лояльными.
1: Снисходительные, рабочие дела закроются как-то сами собой. Удачи вам во всем, берегите себя, до встречи завтра. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Все, в 7 утра встретимся в эфире Авторадио. Пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Утро на Авторадио. Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Сделаем сложное простым. Автомобиль ООО «ДАТА» УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с мозвелией. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 по лет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
2: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Орексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Орексидо не он для взрослых и детей.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Германии разработали концепцию нормализации отношений с Россией. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Партия «Альтернатив для Германии» выступила за нормализацию отношений с Россией, восстановление торговых связей и возобновление закупок российских нефти и газа. Об этом пишет издание «Билд» со ссылкой на источники. Концепцию уже утвердила рабочая группа АДГ по внешней политике. Замруководителя фракции партии в Бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что внутри фракции нет разногласий по основным принципам внешнеполитического курса, который должен исходить из национальных интересов Германии. Также партия предлагает прекратить военную поддержку Украины, пишет газета.ру.
0: Про мошенников.
2: Мошенники под видом рабочих ходят по квартирам, сообщая о сезонной проверке батареи. Затем якобы выявляют неисправности и требуют у собственников деньги за капремонт. Об этом ТАСС сообщила замруководителя проекта Народного фронта за права заемщиков Аллы Храпунова. Эксперт подчеркнула, что если в доме проводятся подобные проверки, то необходимо связаться с управляющей компанией по официальному номеру телефона. Все ремонтные работы тарифицируются по открытым ценам, их можно посмотреть на сайтах. Оплата должна проводиться только в адрес юрлиц. Никаких переводов физическим лицам быть не должно, добавила эксперт.
0: Про автомобили.
2: За первое полугодие продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе автомобильного портала «Дром». Китайские авто показали плюс на 49%. Спрос на немецкие подержанные машины вырос на 32%. Модели с пробегом американских и других европейских брендов автолюбители выбирали на 27% чаще. В числе таких авто также машины, которые раньше работали в такси. Рост их продаж был отмечен еще в 2025 году. Тогда эксперты связали это с принятием законопроекта о локализации. Как при покупке распознать автомобиль, который

0: раньше работал в такси. Авторадио объяснил автоэксперт Андрей Осипов.
1: Первое, на что мы смотрим, это на пробег. К сожалению, это не является показателем, потому что в большинстве случаев у машин, которые работали в такси, этот пробег скручен. Реальный пробег или то, что она работала в такси, можно установить по косвенным признакам. Прежде всего, это промятость заднего сиденья с правой стороны. Но если спинка, особенно подушка, у вас промята, значит, у машины пробег больше 150 тысяч километров, она использовалась именно в такси. Надо смотреть на следы виниловой пленки, оклейки, которые могли остаться на кузове, потому что их всегда обклеивают. Ну и, наконец, есть вторичные признаки. То есть это потертость руля, потертость педалей. Ну, допустим, если накладка на педали тормоза стерта до металла резиновая, то это значит, машина уже прошла более 100 тысяч километров.
0: Эксперт также посоветовал провести компьютерную диагностику автомобиля.
2: Про нововведение.
0: Минтранс презентовал новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Об этом сообщает РИА Новости. На знаке изображена большая белая буква «П» на синем фоне, а внизу символ семьи с тремя детьми. В Минтрансе напомнили, что в июле проводился опрос, каким должен быть новый знак. На выбор предлагалось 7 дизайнов. В опросе приняли участие почти 4000 человек. Сейчас министерство работает над корректировкой правил дорожного движения. На следующем этапе внесут изменения в ГОСТ, после чего новый знак может появиться на улицах. Официальный курс доллара 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

Вот и он, самый продуктивный день недели. Среда на календаре, мы с вами на подъеме. Предлагаю усилия объединить и забрать все, в том числе и деньги. Тем более их у нас очень много. Счастливый сезон фирменной суперигры продолжается. Мы наши деньги делаем вашими, и мы ваши мечты исполняем. Вот уже 3 желания из 5 стартовых стали реальностью. Напомню, Вера Лаврикова стала первой победительницей. Авторадио помогло закрыть ей автокредит на машину в 1 300 000 рублей. Второй победитель — Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга. Мечтал о 1 000 000 рублей. Сделано. И Игорь Чугляев из Москвы очень хотел профессиональную фототехнику для съемки птиц в дикой природе. И тут-то мы тоже ему помогли. Но и эти

люди не стояли в стороне, конечно же, они меняли гудки в мобильном, на гимн авторадио. Они делились своими мечтами на нашем сайте и внимательно слушали эфиры, слушают. И вы тоже берите с них пример, присоединяйтесь, ведь у нас еще две мечты в запасе и чуть меньше 2 миллионов. Каждому из вас желаю удачи, много денег и исполнения самой заветной мечты. Зовут меня Олеся Соболева. Ну и классный день, хоть и продуктивный. Давайте поработаем, что ли.

0: говорили, а вот столичный трафик что-то капризничает. На Яндекс.Картах то 4, то 5 баллов. И часовые пробки мы обнаружили. Со стороны области до Московской кольцевой перегружено Новорижское шоссе от поворота на деревню Позняково. С самого утра нет движения на участке внешней стороны МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе. И уже от Московской кольцевой в направлении центра не просто на Ярославском шоссе. Там затор до проспекта Мира. Имейте это в виду. Перестраивайте маршрут, экономите время, приезжайте вовремя туда, куда вы едете, и наслаждайтесь. Ну, погода-то тоже какая классная. Солнечная, плюс 13 на термометре сейчас, ну, а будет теплее, до плюс 19, обещают сегодня днем синоптики. И никаких дождей. После работы сразу гулять.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 миллионов 300 тысяч рублей. Начните свою историю. Застройщику

0: Вилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Московская неделя моды. С 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», «Фестиваль короткометражек», «Показы дизайнеров», «Место проведения», «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
4: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
5: Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
6: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжерей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
7: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-32-44-741.
11: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В России растет число опасных встреч людей с медведями. Об этом агентству ТАСС сообщили в Минприроды. В этом году животных замечали рядом с населенными пунктами уже в 41 регионе. При этом в ведомстве подчеркивают, что число нападений напрямую не связано с ростом популяции. Наибольшую опасность представляют медведи, которые перестали бояться людей. Например, привыкли искать пищу рядом со свалками, турбазами и поселками. Мошенники начали похищать аккаунты в мессенджерах под предлогом бесплатной игровой валюты, сообщает МВД. Аферисты публикуют короткие видео и предлагают получить виртуальные монеты. По ссылке из профиля пользователи переводят на поддельный сайт, где просят указать номер телефона и код из СМС. После этого мошенники получают доступ к аккаунту и могут использовать его для рассылки сообщений контактам владельца. Человекоподобные роботы могут появиться в российских домах уже через 3-5 лет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на специалистов по робототехнике. Сейчас такие машины активно тестируют. В будущем они смогут выполнять функции домашних помощников, а также использоваться на производстве. Пока что широкому распространению мешают вопросы безопасности. Эксперты отмечают, что для работы рядом с людьми роботам необходимо более надежное и проверенное программное обеспечение. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
2: ООО «Озонбанк». Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на озон.ру/финтех/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с мозвелием. Артнео, окей.
3: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
8: Воспоминания – это билет в один конец.
9: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
10: Пацаны, химера!
9: А у тебя за спиной все человечество.
8: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, «Девятая планета». В кино с 24 сентября, 16+.

0: 24/7 на связи Авторадио. Делайте громче. И, как всегда, в любое время суток актуальны они. Правила дорожного движения. Друзья, у нас отличная новость для каждого из вас. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает грандиозный проект «Формула Авторадио». Каждый из вас может стать его участником. Нужно просто проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 тысяч рублей, а может быть и 200 тысяч, или даже новенький автомобиль. Что же нужно делать? Заходить на сайт Авторадио.ру, найти страницу нашего проекта, пройти тест на знание ПДД, и 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами. И уже 10 октября примут участие в большом заезде по улицам Москвы. Что нужно? Конечно же, соблюдать правила движения, и вы быстрее всех. Лучший из лучших станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра», спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, дерзайте, проверяйте свои знания правил дорожного движения, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на «Авторадио.ру» 18+. Ну, а здесь с вами я, Олеся Соболева. За каждого из вас, между прочим, держу кулачки.
1: Проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Уверенно движемся в сторону выходных. Не знаю, можно ли в среду говорить о них. Не возбраняется, по крайней мере, в эфире Авторадио 93 FM. Делайте громче, следим за столичным трафиком. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты, и самые загруженные у нас кольцевые. Придется постоять на внешней стороне МКАД. Пробка от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. Еще притормаживает внешняя сторона ТТК от Краснопрудной улицы до Бутырской. А вот между ними придется постоять на Ярославском шоссе от Московской кольцевой до проспекта Мира. Если есть что добавить к списку сложных мест, ну, встретились какие-то вот вам препятствия, сообщайте. Единый номер Авторадио плюс 7-915-459-2020.
1: Автомонитор Авторадио.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Приложение доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
5: Мы готовы удивляться.
4: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
5: Хочется на ТНТ.
6: На ТНТ.
7: На ТНТ.
4: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Минтрансе рассказали, каких специалистов не заменит искусственный интеллект. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Работа, требующая непосредственного физического участия человека, в ближайшей перспективе сохранится за специалистами. Об этом сообщил первый замминистра транспорта Константин Пашков, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что речь в том числе о дорожных и путевых рабочих. При этом технологии уже позволяют автоматизировать часть операций в транспортной сфере. Появились беспилотные трамваи, асфальтоукладчики и бульдозеры, которыми специалисты управляют дистанционно. В дальнейшем искусственный интеллект, как считает Пашков, может перейти к выполнению значительной части таких задач самостоятельно. Чиновник допустил полностью автономную укладку асфальта и доставку багажа от самолета до терминала в аэропорту. Пашков отметил, что карта профессии со временем изменится, однако делать стопроцентный прогноз он пока не готов.
0: Про образование.
2: Школа, домашние задания, несколько репетиторов и кружки могут занимать практически все время ребенка. В результате у школьника остается меньше времени на сон и отдых. Усталость, в свою очередь, притупляет способность концентрироваться и усваивать новую информацию. Кроме того, чрезмерное количество репетиторов мешает ребенку учиться самостоятельно. Об этом Авторадио рассказала семейный психолог Наталья Дорчеева.
3: Если очень много контроля, то ребенок расслабляется и становится как бы менее собранным. Поэтому это вот взращивание самостоятельности, оно состоит из того, что родитель говорит, давай ты попробуешь делать сам. А потом, когда будешь готов, ты ко мне придешь, я проверю. Если это вообще первоклашка или даже староклашка, тоже неплохо бы спросить ребенка, тебе лучше, чтобы я тут рядом посидела, или ты сделаешь сам, а потом ко мне придешь, я, значит, проверю. Если вы хотите, чтобы ребенок был самостоятельным, дайте ему разобраться со своей скоростью делания домашних заданий, усвоение материала и так далее.
2: Если ребенок не хочет делать домашнее задание, не стоит сразу применять наказание. Ребенка важно заинтересовать, уверена учитель начальных классов Земфира Юсупова.
4: Я с родителями обговариваю, чтобы они тоже немножечко, допустим, помогли в том плане. Если это дается такой момент, что надо какой-то материал подыскать, допустим, для окружающего мира, то родители подыскивают со своей стороны тоже по этому же предмету материал, а дети сами. И потом они просто сопоставляют, одинаковый ли они материал нашли, обсуждают этот момент. Таким образом, и родители немножечко внедряются в процесс домашнего задания. Ну и ребенку становится интересно.
2: Добавлю, ранее в Госдуме подготовили предложение о полной отмене домашних заданий для учащихся общеобразовательных школ. Парламентарии считают, что это создает избыточную психологическую нагрузку на детей и их родителей.
0: Про нас.
2: Каждый третий билет по пушкинской карте покупают в кино, а каждый шестой в музее. По 17% владельцев карты используют ее для похода в театры и дома культуры. Об этом сообщает ВТБ, который является банком-оператором программы. В сентябре программа «Пушкинская карта» отметила 5-летний юбилей. За время ее работы участники купили 115 миллионов билетов на культурные мероприятия на сумму более 57 миллиардов рублей. Так, в рамках программы Третьяковскую галерею посетили 814 тысяч раз, Мариинский театр – 285 тысяч. Самыми активными регионами по оформлению карты стали Чувашия, Татарстан, Удмуртия, Оренбургская и Тамбовская области. Официальный курс доллара – 84 рубля 24 копейки. Курс евро – 97 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер

Конец рабочего дня. Кто же мы такие и зачем это все? Хотя нам про нас рассказывают другие социологи в том числе. Две трети россиян хотели бы ввести самозапрет на соцсети перед сном. Одна треть хотела бы запретить себе поздние визиты к холодильнику. А еще были такие ответы: запретить бы себе покупать фитнес-абонементы, которыми потом не пользуешься. Да, интересные мы люди, странные, разные. Алиса Соболева у микрофона, а вы на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: Не списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: Нормально с вами мы так едем. Очень даже понятный рабочий трафик. Четверка на Яндекс.Картах. Самая крупная пробка на внешней стороне МКАД тянется от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. Придется задержаться на Ярославском шоссе. Там затор от Московской кольцевой до проспекта Мира. И все еще тесно на внешней стороне ТТК от Спартаковской площади до Бутырской улицы. Зато город разогревается. Не остановить. Столбик этого термометра плюс 15. Он показывает от 17 до 19 градусов тепла ожидается сегодня. А чего не ожидается, так это дождя. Так что найдите время свободное, отвлекитесь от важных дел. И вообще, откройте прямо сейчас окна в своем автомобиле. Впустите осень золотую в салон.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Саммит моды БРИКС ПЛЮС. С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
3: Категория 6+.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
6: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кодвор.ру.
7: Игорь Крутой представляет. Грандиозная премьера в Государственном Кремлевском дворце. Когда музыка встречается с поэзией, рождается не просто дуэт. Рождается новая симфония чувств. Абсолютно новый формат. И новые уникальные ощущения. Музыка Игоря Крутого и завораживающий голос Анны Егоян. Сочетание, которое стоит услышать вживую. 19 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Не пропустите этот вечер. Подробности на iStickets.ru. Категория 12+.
8: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
9: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
8: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
10: Авторадио представляет. Финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway 3 октября. РЭК. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды. Дрифт. Полеты на вертолете. Вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru. Категория 0+.
1: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Банк России сможет снова снизить ключевую ставку, когда увидит устойчивое замедление инфляции. Об этом заявил советник главы Центрального банка Кирилл Тримасов, сообщает Москва-24. По его словам, сейчас устойчивый рост цен, наоборот, ускорился, примерно с 4,5 до 5,6%. Напомню, на прошлой неделе Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Следующее заседание состоится 23 октября. На маркетплейсах поменяют правила возврата товаров с дефектами. Об этом российской газете рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. Покупатель сможет направить требования продавцу прямо через площадку, а если заказ был оплачен через маркетплейс, то там должны будут обеспечить возможность вернуть деньги. Помимо этого, в карточках товаров, которые подлежат обязательной сертификации, появятся проверенные сведения из госреестров. Новые правила начнут действовать с 1 октября. В России вырос спрос на мясо индейки. Как пишут «Известия», в первом полугодии продажи увеличились на 17% и превысили 40 тысяч тонн. В денежном выражении россияне потратили на индейку около 27 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем в прошлом году. Одновременно выросли продажи куриного филе. А вот говяжьи и свиные стейки стали покупать реже. По данным Росстата, килограмм индейки сейчас стоит в среднем 605 рублей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
9: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты... дома.
10: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов.

0: Приближаемся к полудню среды. Давайте посмотрим на наши дороги, что же там происходит. Движение рабочее на 4 балла по версии сервиса Яндекс.Карты. И сложнее всего сейчас на кольцевых. 50 минут потеряете на внешней стороне от Дмитровского до Ленинградского шоссе. И 40 минут на внешней стороне ТТК от Спартаковской площади до Бутырской улицы. Что же в области? Перегружено Дмитровское шоссе. Больше часа понадобится, чтобы добраться от Федоскина до поселка Еремина. Учитывая эти сложные места при построении своего маршрута и ловите свежий выпуск «Автомонитора» в эфире Авторадио 90.3 FM через полчаса.
1: «Автомонитор» Авторадио. Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол.

0: Любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru/mvb. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
4: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 000.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на новый

0: Смотрите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россия готова к провокациям Запада на фоне выборов в Госдуму. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Россия абсолютно готова к провокациям Запада в преддверии выборов в Госдуму. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, пишет «Парламентская газета». По ее словам, дипломаты проходят еще большую подготовку. Но выборы в Госдуму, напомню, пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября.
0: Про коммунальное хозяйство.
2: С 1 октября в России пройдет второй в этом году этап индексации платы за коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться в зависимости от региона, от 8 до 22%. Об этом газете РУ рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она напомнила, что во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли на 1,7% по всей стране. Коммунальный платеж складывается из нескольких услуг, а его размер зависит от объема потребления. Поэтому после индексации правильнее смотреть не на общую цифру по стране, а на изменения именно в своем регионе, пояснила Волкова. Эксперт советует не пытаться рассчитать новую платежку до рубля. Практичнее посмотреть, сколько семья в среднем платит за ЖКХ сейчас, и заложить дополнительную сумму на рост. При этом коммунальные расходы стоит рассматривать вместе с другими регулярными тратами – продуктами, транспортом и связью.
0: Про запреты.
2: Еврокомиссия в четверг предложит новый КИЦ-акт, предусматривающий полный запрет на использование социальных сетей детьми младше 13 лет и ограничения для подростков младше 15 лет. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте в Страсбурге. По ее словам, Еврокомиссия намерена применять дифференцированный подход к защите детей в зависимости от возраста. Предложение было подготовлено после консультации с экспертами и молодежью, а также изучения опыта Австралии и других стран.
0: Про школьников.
2: Физика и математика возглавили рейтинг предметов, которые школьники решают охотнее всего. Это показала аналитика результатов всероссийской контрольной «Выходи решать». Следом идут информатика и биология. Реже всего делают выбор в пользу химии и астрономии. Последний предмет оказался и самой сложной дисциплиной. Распознать спутники планет Солнечной системы на фотографиях и не перепутать их с дном сковородки или ломтиком ветчины удалось немногим. Число желающих проверить себя за год выросло на 11%. В прошлом сезоне контрольную написали более 105 тысяч человек из 83 регионов. Регистрация на контрольную в этом году уже идет, а задачи будут открыты с 28 сентября по 5 октября. Официальный курс доллара – 84 рубля 24 копейки. Курс евро – 97 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Что у нас на выходных?
5: Велозабег в парке.
4: Я готов.
5: И я могу.
6: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
0: Авторадио. Номер один.

0: Нет, ну вы это слышали? Что придумали подмосквичи называть детей своих нелюбами, как поет группа «Серебро» сейчас в эфире Авторадио, а одиссеями, шахерезадами, аполлонами да клеопатрами. А в этом году появились еще на свет Техослав, Ванда, Парижан и многие-многие другие. Хотя нам совершенно не важно, как вас зовут. Самое главное, что вы здесь, на Авторадио, что у вас вместо гудков в мобильном наш гимн, что вы в игре много денег. И с вами я, Олеся Соболева. Делайте громче.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.

0: Мы сейчас сделаем вас счастливее. Нравится нам это, причем ежедневно. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Напомню, на старте в призовом фонде было 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. В розыгрыше уже 4-й миллион. И еще 2 мечты у нас в запасе. Так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывайте свою мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. И пополните зал славы наших суперфиналистов. Вера Лаврикова, наш первый победитель, мечтала закрыть автокредит на машину в 1 миллион 300 тысяч рублей. Авторадио исполнило желание. Второй победитель, Евгений Криский из Санкт-Петербурга, хотел 1 миллион рублей. Получил 1 миллион рублей. Игорь Чугляев, наш третий победитель, мечтал о профессиональной фототехнике. Будет ему профессиональная фототехника, потому что мы исполняем желания в эфире Авторадио. А у вас их, кстати, так много. Я вот пробежалась по списку. Кто-то желает попасть на Северный полюс на ледоколе, кто-то Кадиллак, как у Элвиса Пресли, а кто и Олеса в заготовительном комплексе. Мечтает такая вот бизнес у него, желание, бизнес-мечта. Но все, что хотите, самое главное, слушайте эфир внимательно. Вот прямо сейчас и проверим, кто у нас тут. Такой пример для всех. 9 тысяч рублей в банке. Давайте остановим нашу авторадиорулетку. Узнаем имя нашего претендента и номер его 7060, последние цифры, префикс 921. Зовут игрока Олег Пер, живет он в Санкт-Петербурге, вышел на военную пенсию, скоро родится внук, очень хочется приобрести дачу. Классная мечта, жизненная, ну, прям такая романтичная, ну и посильная, конечно же. Для авторадио нет ничего невозможного. Так что мы, Олег Пер, вам сейчас звоним в Санкт-Петербург. Пока денег отдать. За гимн Авторадио, например, вместо гудков 3000 рублей. Вот они, первые деньги. Но в 3 раза больше отдадим. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Олег Пер.
1: Расскажите вкратце, о чем разговор предстоит?
0: Я все поняла, да. Хотелось поговорить с вашим хозяином, как говорится. С Олегпером Назимовичем из Санкт-Петербурга. А вот с вами, железяка, не очень хочется разговаривать. Голосовой помощник здорово, решает какие-то проблемы, пока занят наш слушатель чем-то очень суперважным, но не дает нам пообщаться с человеком. Ну, да ладно. Гимн Авторадио слышали? Слышали. Вся страна подтвердит. 3000 рублей мы вручаем нашему игроку, а генеральный партнер игры Озонбанк удваивает выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей, которые мы совсем скоро перешлем нашему Олег Перу на карту Озонбанка. С чем мы его и поздравляем, но надеюсь, что в следующий раз мы все-таки поговорим о вашей мечте, о даче, о внуке, да и вообще о жизни вашей счастливой в компании Авторадио. Запускаем нашу авторадиорулетку. С этой секунды в банке 11 тысяч рублей. В любой момент позвоним, сделаем их вашими, а вы уж не сопротивляетесь. Вы, наоборот, присоединяйтесь. Тем более у нас 5 суперфиналов в счастливом сезоне, а под Новый год самое настоящее волшебство в виде 6-го суперфинала, где генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Продолжается в компании Авторадио 93 FM. Делайте громче, расскажу о трафике. На 4 балла он, как пишет Яндекс.Карты, и самая длинная пробка на внешней стороне Московской кольцевой тянется от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. Не просто в эти минуты на внешней стороне ТТК от Бакунинской улицы до Савеловского проезда. Там авария в левом ряду мешает нормальному движению, и в эту пробку упирается транспорт с проспекта Мира в направлении центра. Имейте это в виду, будьте внимательны, аккуратны, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим и ловите отличную погоду. Плюс 16 на термометре, до 19 градусов разогреет сегодня. Будет солнечно, практически безоблачно и без осадков.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-750.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс Каширский двор. Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Вторую туалетную бумагу папе 8 рулонов. Ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах Глобус я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация в организаторе, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
6: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте dtfm.ru. Категория 6+. Окна и радио.

0: 94-55, город Москва.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 миллионов 300 тысяч рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Привет, я Денис Дорохов. Представьте театральную сцену, декорации, живую музыку. Выхожу я и играю с десяток персонажей из рассказов Михаила Зощенко. Без антракта, без пафоса. Про семью, про соседей, про тех, с кем мы годами живем бок о бок. Честно и смешно. Жду вас 29 и 30 сентября на премьере комедийного спектакля-шоу «Люди добрые» в культурном центре «Москвич». Подробности на dorohovshow.ru.
4: 18+.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. От 3 до 5% случаев онкологических заболеваний связаны с употреблением алкоголя. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС. По словам министра, спиртное остается одним из факторов риска развития рака. При этом в ближайшие десятилетия число онкологических заболеваний может расти, в том числе из-за увеличения продолжительности жизни. Мурашко также отметил, что в России почти на 17% снизилась летальность в первый год после постановки диагноза. Япония в августе нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию почти на 20%, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные японского Минфина. Поставки автозапчастей за месяц также выросли примерно на 2,5%. В целом товарооборот между двумя странами увеличился почти на 20% и превысил 110 миллиардов йен. При этом еще в июле объем торговли между Россией и Японией снижался на 7,5%. Отношения двух стран ухудшились после того, как японские власти присоединились к санкциям. На ЕГЭ по русскому языку выпускники чаще всего ошибались в написании корней, приставок и суффиксов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений. В экзаменационных работах встречались, например, слова «упомянул», «помогать», «сделать», «бесценный» и «теплотой». Трудности также вызывали мягкий знак в глаголах, написание «не» и «ни», а также слитное и раздельное написание слов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: 02-521-527-500-039-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели, шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
0: ОКЛ Стрит, ОГРН, 116-7467-8-0761, город Москва.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.azon.ru. 18+.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Фарингосепт!
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
13: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». 5-й сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в 5-м сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
15: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
16: Мы готовы удивляться.
15: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
16: Хочется на ТНТ.
17: На ТНТ.
18: На ТНТ.
15: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
2: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать!

0: и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на «Авторадио.ру». 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
2: «Автомонитор». Внимательно следим за столичным трафиком. Четверка на Яндекс.Картах по-прежнему, но мелькает и тройка. Может быть, увидим эту оценку. Обязательно сообщим вам об этом в эфире Авторадио. В лидерах по загруженности на данный момент Московская кольцевая, пробка на внешней стороне от Дмитровского до Ленинградского шоссе и на внутренней от Волоколамского шоссе до улицы Свободы. Нашли мы и получасовой затор на внешней стороне ТТК. Тянется от Краснопрудной улицы до Бутырской. Имейте это в виду при построении своего маршрута и ловите свежий выпуск «Автомонитор» в эфире Авторадио 90.3 FM через полчаса.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения – ЦВЗ «Манеж» и центр «Внутри». Регистрация

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: По повести Игоря Ткаченко.
6: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
7: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
6: И там две луны, жара и монстры бегают.
5: «Девятая планета» в кино с 24 сентября 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России пригрозили Японии компенсирующими мерами в случае угрозы стране. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Россия примет необходимые компенсирующие меры для обеспечения своей обороноспособности, если Япония продолжит деятельность, представляющую прямую угрозу нашей стране. Об этом говорится в заявлении МИД России. В Дипведомстве сообщили, что 16 сентября замглавы МИД Андрей Руденко провел встречу с послом Японии в Москве. Между дипломатами состоялся откровенный разговор по наиболее актуальным двусторонним темам. Руденко подчеркнул, что продолжение в официальном Токио антироссийского курса, включая негативные заявления, относительно визита Владимира Путина на Южно-Курильские острова в середине августа, а также увеличение военной помощи Украине, еще более отдаляет перспективу нормализации диалога, об интересе к которому публично заявляет японская сторона.
0: Про тарифы.
2: Тарифы на связь в России за последние 20 лет составили 70% от инфляции, тогда как тарифы на жилищно-коммунальные услуги превысили ее в 4 раза. Такая динамика наблюдается на фоне постоянного увеличения объемов интернет-трафика и появления новых цифровых сервисов. При этом объем данных, потребляемых абонентами, продолжает расти, а выручка операторов в расчете на одного пользователя в целом не увеличивается, отмечают эксперты отрасли. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Авторадио объяснил, почему наблюдалась подобная динамика цен на тарифы связи.
3: Любой рост цены на любой тариф, на любую услугу, он всегда вызывает у людей неприятие. Исходя из этого, у нас достаточно долгое время чиновники государства по факту играло в популизм и не позволяло операторам повышать цены, то есть даже на уровень инфляции. Потом, около 5-6 лет назад, было принято решение, что раз в год на уровень официальной инфляции можно повышать цены. В конце 2024 года, когда сети посыпались из-за этого, потому что телеком не может существовать без инвестиций, они большие, это транспорт, оптика, это базовые станции. Когда вот этот разрыв между доходами и расходами, он нарастает, потому что расходы номинированы, как правило, в валюте. Поэтому средств на развитие сети не осталось.
2: Эксперты отмечают, что сейчас у отрасли необходима новая экономическая модель, которая учитывала бы в том числе развитие искусственного интеллекта.
0: Про животных.
2: Количество нападений медведей на россиян насчитывается более 20-30 случаев ежегодно. Ситуация в этом году не является аномальной. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды, передает ТАСС. По данным ведомства, аномальный всплеск нападений животных был в 2014 году – 166 случаев. В этом же году выходы животных к населенным пунктам, их появление на улицах городов и сел заметили в 41 регионе.
0: Про нас.
2: Овощи и фрукты ежедневно употребляют только 60% россиян, а это крайне мало. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Ранее замминистра здравоохранения Евгения Котова рассказала, что злоупотребление алкоголем, курением, а также дефицит овощей и фруктов негативно влияют на продолжительность жизни. Также негативно на этом сказывается низкая двигательная активность и несбалансированное питание. Официальный курс доллара 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

забываем все-таки и да говорить иногда, и какие-то приятные слова в адрес друг друга. Тут вот сотрудники начали увольняться из-за отсутствия похвалы от начальства. Говорят, что недостаток признания снижает мотивацию, приводит к выгоранию. Эй, начальники, вы чего там? Доброго слова, что ли, пожалели? А ну и кошке приятно. Олеся Соболева у микрофона, а вы настроены на Авторадио. Ну найдите слова своим подчиненным, а?

0: Сонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: Яндекс в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: Разогнались мы с вами, конечно, да под музыку Авторадио, 93 FM в вашем приемнике, делайте громче, о трафике поговорим, приятный, комфортный, успокоился за прошедшие полчаса, 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты, при этом на кольцевых свободнее не стало, особенно на внешней стороне МКАД, там 40-минутная пробка от Дмитровского шоссе до улицы Свободы, и еще полчаса приготовьте для затора, который тянется от Щелковского шоссе до 99-го километра, ну или ищите пути объезда, экономьте время, делайте шире улыбку и громче Авторадио. Погода старается, сентябрю спасибо, за плюс 16, ночью будет свежо от 7 до 9 градусов, а завтра, бабье лето, это ты, да? Плюс 23 в прогнозе, переменно облачно и никаких осадков.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Тачку быстро подберет!
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
5: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Мой Стадо Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-56.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.

0: Управляющий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru.
0: 12+.
2: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин сегодня вечером выступит с обращением к россиянам в связи с предстоящими выборами в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Телеобращение выйдет в эфир в 18 часов по московскому времени. По словам Пескова, это традиционное обращение главы государства перед голосованием. Выборы в Госдуму и региональные голосования пройдут в России с 18 по 20 сентября. Ранее Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Работающий отец вправе оформить отпуск по уходу за ребенком и получать ежемесячное пособие до того момента, пока ему не исполнится 1,5 года. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на социальный фонд. Пособие получает тот член семьи, который оформил такой отпуск. Это может быть не только мать или отец, но также работающие бабушка или дедушка. Для назначения отцу такого пособия ему следует подать по месту работы 2 заявления – о назначении ежемесячной выплаты и о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. Россияне стали заметно чаще покупать винтажную одежду, пишут «Известия». В августе продажи ретро-вещей выросли в 7 раз. Особенно популярна одежда в стиле 90-х и начала 2000-х. Сильнее всего вырос спрос на мужские джинсы, а также женские брюки, рубашки и свитеры. Эксперты отмечают, что покупателей привлекает не только цена, но и возможность найти необычные вещи, которых нет в обычных магазинах. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение о

0: и в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
0: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед. Кошмар.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с басмелией. Артнео, окей.
5: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. Проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Авторадио.

может быть, любовь все-таки танцует? Я вот слышу эхо танцполов, да потому что мы с вами все ближе к выходным. А чем не повод зажечь в компании любимых, да под хиты большой дискотеки Авторадио? В субботу и воскресенье с 6 до 9 вечера готовьте свои коронные движения. Нет, готовьте-то их прямо сейчас, а показывать всем и каждому будете в ближайшие выходные. И я, Олеся Соболева, между прочим, с удовольствием к этому делу присоединюсь. Ну что, помечтали о выходных, о большой дискотеки Авторадио. Теперь давайте-ка делом займемся. Все-таки среда на календаре, самый разгар рабочей недели.

0: Как говорится, любишь кататься, делай громче Авторадио 93 FM. Мы тут просто несемся с бешеной скоростью в сторону выходных. 3 балла при этом на Яндекс.Картах, но сохраняются привычные для этого времени пробки на кольцевых. На внешней стороне МКАД, например, от Дмитровского шоссе до улицы Свободы и от Щелковского шоссе до 99-го километра. Что касается третьего транспортного кольца, то там затор на внешней стороне от Краснопрудной улицы до Бутырской. Напомню, там авария в левом ряду. Будьте внимательны, аккуратны, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим и присылайте обо всех сложностях, которые встречаются на вашем пути, сообщение на единый номер Авторадио. Плюс 7-915-459-2020.
1: Автомонитор Авторадио.

0: же меня.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB.

0: Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
4: ОКЛ Стрит. ОКРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле заявили, что Японии не стоит рассчитывать на безвиз на Курилы. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Токио занимает недружественную позицию по отношению к Москве, поэтому ожидать взаимных послаблений, в том числе по безвизовому режиму, не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал намерение Японии вернуть безвиз для своих граждан для посещения Курил. Представитель Кремля подчеркнул, что инициатором свертывания двусторонних отношений была не Россия. Он также напомнил, что японская сторона присоединилась ко всем антироссийским санкциям. Ранее Япония выразила недовольство новой карты мира, на которой Курильские острова отмечены как территория России. Представитель японского правительства Минору Кихара заявил, что страна уже направила протест оператору картографического сайта по данному вопросу.
0: Про столицу.
2: Здание Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу закроется в марте будущего года. Об этом сообщил директор музея Ольга Галактионова. Фонды музея также собираются перевозить. При этом сроки введения здания в эксплуатацию пока неизвестны, передает ТАСС. Добавлю, в этом году исполнилось 170 лет со дня основания Третьяковки. История музея началась с приобретения московским купцом Павлом Третьяковым картины «Стычка с финляндскими контрабандистами» у художника Василия Худякова.
0: Про нас.
2: Больше половины россиян читают от 2 до 5 книг одновременно, объясняя это быстрым переключением внимания и скукой. 27% респондентов фокусируются на 2 книгах, сочетая рабочую, учебную литературу и книги для отдыха. Каждый 5-й совмещает сразу от 3 до 5 произведений, так как быстро теряет интерес к сюжету. Для 13% количество книг продиктовано образом жизни. Аудиокнига в дороге, бумажная версия для дома и нон-фикшн для работы. Директор издательства «Росмен» Борис Кузнецов считает, что чтение нескольких книг одновременно идет на пользу. Об этом он рассказал Авторадио.
3: Скажу вещь странную для издателя. Дочитывать книги не обязательно, особенно если книга тебе не интересна. А есть еще книги нон-фикшн. Те, которые не обязательно дочитывать до конца, там нет арки сюжета, который нужно замкнуть. Бывает так, что читаешь какую-то книгу нон-фикшн, и ты получаешь из нее информацию. Вот до какого-то момента, до 3-й книги, ты получаешь информацию, следующие 2/3 тебя не интересуют. И это совершенно нормально. И читать несколько книг одновременно – это совершенно нормально. Я считаю, что это в принципе не противоречит тому, что сейчас происходит и как мы потребляем информацию. Это очень хорошо, это очень правильно. Во-первых, разные ситуации требуют разного чтения. На бегу ты слушаешь одну книгу, дома под пледом ты читаешь совершенно другую.
2: Эксперт также отметил, что подобное чтение отлично расширяет кругозор.
0: Про природу.
2: Жители Москвы увидят первые заметные изменения в окраске листвы уже в ближайшее время. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования. Массовое пожелтение деревьев ожидается в ближайшие дни, а наиболее выраженная золотая осень станет в начале октября. При этом сохраняющаяся теплая погода способна замедлить изменения цвета листьев. В департаменте пояснили, что главным фактором начала листопада является сокращение светового дня. Официальный курс доллара – 84 рубля 24 копейки. Курс евро – 97 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

тоже любви тогда подстать моменту и пожелаем. И, естественно, приветствуем еще разочек всю страну в прямом эфире на волнах любимого авторадио. Надеюсь, неделя у вас проходит на 10 из 10. Если что-то не так, ну что ж, ускоряемся к целям, к задачам. Ну, а для отдыха уже существуют непосредственно выходные. Об этом чуть позже. В студии Иван Прудников, «Страна большущий». Привет.

0: Вновь о трафике. Обстановка на дорогах остается вполне рабочей. На Яндекс.Картах горят 3 балла, но периодически мелькает и четверка. Ну и сейчас пробки максимально отнимут 30-35 минут. Потерять их можно на кольцевых, на Московской кольцевой. На внешней стороне от Дмитровского шоссе до улицы Свободы, на внутренней стороне от Волоколамского до Ленинградского шоссе. Ну и плюс на внешней стороне Третьего кольца от Краснопрудной улицы до Бутырской улицы также есть проблемы. Естественно, давайте также не будем забывать о климатической картине. Плюс 16 сейчас, ночью от плюс 7 до плюс 9. Ну а завтра лето возвращается. Завтра плюс 23 градуса с переменной облачностью.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама. Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
4: Игорь Крутой представляет. Грандиозная премьера в Государственном Кремлевском дворце. Когда музыка встречается с поэзией, рождается не просто дуэт. Рождается новая симфония чувств. Абсолютно новый формат. И новые уникальные ощущения. Музыка Игоря Крутого и завораживающий голос Анны Егоян. Сочетание, которое стоит услышать вживую. 19 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Не пропустите этот вечер. Подробности на iStickets.ru. Категория 12+.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Саммит моды Брикс Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум, выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
7: Категория 6+.
8: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
9: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспорт». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспорт». Скорее забирай свое авто.
10: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
11: Авторадио представляет финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway 3 октября. РЭК. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды. Дрифт. Полеты на вертолете. Вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru.
12: Категория 0+.
13: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. После разлива дизельного топлива на Таймыре возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы Красноярского края. Разлив произошел в Хотангском заливе. После этого в районе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. К ликвидации последствий привлекли краевое управление МЧС, а для жителей поселка Сындаска также организуют дополнительный завоз топлива и бесперебойное водоснабжение. Повышение тарифов ЖКХ с 1 октября может добавить годовой инфляции около 0,7% пункта. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на советника главы Центрального банка Кирилла Тримасова. По его словам, устойчивый рост цен сейчас уже ускорился до 5-6%, и поэтому к снижению ключевой ставки Банк России сможет вернуться только после устойчивого замедления инфляции. Сейчас ставка составляет 14%, а следующее заседание регулятора пройдет 23 октября. Только каждый четвертый россиянин полностью доволен своей работой и считает, что находится на своем месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. При этом каждый седьмой участник исследования думает о смене работы уже этой осенью. Еще 8% планируют искать новое место зимой или после новогодних праздников, а каждый десятый респондент и вовсе думает о смене сферы деятельности или профессии. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества на сайте www.mvb.org/24770-47-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: А, реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение о

0: и в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: При первых сигналах больного

0: горло, используйте Фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Фарингосепт! Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
2: Мы не первые, кто пытается покорить эту планету.
3: Они чувствуют нас.
4: «Девятая планета» в кино с 24 сентября, 16+.
5: Зеленый Арнео, для суставов отменно, в нем коллаген с масмелией. Арнео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?

Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+. Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «Автомобиль».

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Автомонитор. Итак, продолжаем с вами наблюдать за картиной трафика. Обстановка на дорогах остается относительно спокойной. На Яндекс.Картах горят прежние 3 балла. Ну и самый крупный затор отнимет у вас максимум полчаса. Неприятно, но опять же, по меркам столицы не самое страшное, что может случиться. Эти 30 минут придется потерять на внешней стороне МКАДа. Транспорт там встал от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Ну и стало тормозить Волоколамское шоссе. Там также собрался получасовой затор от станции метро Тушинская в сторону центра. Имейте это в виду, когда будете планировать свой маршрут.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
4: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
2: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.

0: Телефон горячей линии 117.
1: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
2: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Авторадио.

0: столице 15:00.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россельхознадзор изымает из продажи партию вакцины для собак. Подробности далее.
1: Про главное.
2: Россельхознадзор распорядился изъять из продажи и уничтожить 20-ю серию вакцины для собак «Мультикан-8». Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на распоряжение ведомства, решение принято после сообщения о гибели и ухудшении состояния животных после вакцинации. Производитель препарата, компания «Ветбиохим», должен подтвердить уничтожение партии документами. Эту серию производитель отозвал еще в августе. При этом окончательная причинно-следственная связь между вакцинацией и гибелью животных не установлена.
1: Про зарплату.
2: Зарплаты в российском общепите заметно выросли. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование, средний показатель по отрасли достиг 70 тысяч рублей, а поварам с опытом от года до 3 лет предлагают около 85 тысяч. В отдельных московских заведениях зарплата может доходить до 500 000. В регионах уровень ниже, но зарплаты тоже растут. В Краснодарском крае готовы платить около 60 тысяч рублей, в Свердловской области около 55 тысяч. Правда ли, зарплаты у поваров ощутимо подросли? Авторадио рассказала руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
3: Динамика медианных зарплат за год не превышает 10-12%. Максимальный прирост мы видим у кондитеров, у поваров-универсалов. Рост в общепите среди открытых вакансий не такой значительный. Если говорить о том, есть ли вакансии с зарплатой до 500 000, да, такие вакансии есть. Если учесть, что они, как правило, даны без вычета налога, то сумма там все-таки слегка более скромная. Плюс нужно понимать, что это, как правило, или Москва, или регион Крайнего Севера, либо наш юг, и требования работодателей кандидатов на топовые позиции, они очень серьезные, там обычно требуют опыт работы в премиальном сегменте, в каких-то конкретных ресторанах.
2: Добавлю, рынок общепита в России переживает одновременно кадровый голод, рост зарплаты и перезагрузку профессии. Например, шеф-повар становится управленцем, который отвечает за концепцию кухни, экономику и развитие команды, а сушефы выполняют функции операционных менеджеров.
1: Про ипотеку.
2: Около 6 тысяч льготных ипотечных кредитов получили российские IT-специалисты за первое полугодие. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры, банки выдали им более 41 миллиарда рублей. За год число таких кредитов выросло почти на треть. Больше всего IT-ипотек оформили в Московской области 831 кредит. Следом идут Свердловская область, Татарстан и Новосибирская область. Всего с момента запуска программы в 2022 году ей воспользовались около 100 тысяч сотрудников IT-компаний.
1: Про книги.
2: Жителям Сингапура начали начислять вознаграждение за ежедневное чтение. Как пишет МК.ру, участники государственной программы получают виртуальные монеты, если читают не меньше 15 минут в день. Власти города-государства надеются, что этот план поможет улучшить критическое мышление и воображение, а также побороть думскроллинг. За один день можно получить 20 монет, а 1000 монет равна 1 сингапурскому доллару. Засчитывается только одна сессия чтения в сутки. Кроме того, участники могут получать дополнительные награды за серии дней без пропусков и участие в мероприятиях. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Полет нормальный, двигаемся вперед, двигаемся по-народному, а главное в прямом эфире на Авторадио. Игра «Много денег», наш счастливый сезон продолжается. Я надеюсь, вы готовы побеждать, тем более в банке 11 тысяч рублей. Учитывая, что наш партнер все удвоит, здесь сейчас мы сыграем на 22 тысячи. По-моему, прекрасная сумма. Ну, а песню эту не узнать не представляется возможным.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Однозначно. Мечты сбываются благодаря Авторадио, также благодаря Озонбанку, потому что Озонбанк обещает нам в конце года дополнительный 6-й суперфинал, раз обещает, все выполнится обязательно, можете не сомневаться. Естественно, Озонбанк удваивает все выигрыши, тоже это не может не радовать. Ну и, соответственно, наш сезон двигается вперед. Недавно победителем 3-го суперфинала стал Чугаев Игорь. Еще раз наши искренние поздравления. Мечта будет реализована. Естественно, все воплотится в реальность. Будет шикарное фотооборудование, объективы для того, чтобы человек мог со спокойной душой фотографировать диких птиц. И все у человека будет. Определитесь, чего хотите вы. Потому что мы разыгрываем 4-й миллион из 5 частями. Игра-то продолжается, как вы поняли, да? Впереди 4-й суперфинал, 5-й суперфинал, 6-й дополнительный. Так что еще 3 мечты воплотятся в реальность в этом году. А гудки долой, до свидания. Они не нужны вам в мобильном, если вы хотите побеждать. Вот как раз-таки на нашем сайте вы устанавливаете гимн Авторадио. И удобный сервис вам предлагает поделиться мечтой. Определились, что для вас важнее всего. И победы обязательно придут. Ну и теперь-то, я думаю, что меньше слов, больше действий. Как сказал, в сумме на 22 тысячи. Давайте сыграем. Естественно, рулетку для этого останавливаем. Свердловская область на связи. У нас Наталья будет с нами играть. Наталья хочет квартиру в Москве. Коротко, понятно, по делу. Ну, опять же, 4 квартиры за свою историю Авторадио разыграла. Возможно, 5-я юбилейная Наталья. Почему нет? Ну, а пока можем предложить Наталье, конечно же, деньги. Но для начала гимн Авторадио. Так, пробивается. Наши люди. Наталья, выходите на связь. Алло, Наталья, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Это игра «Много денег», это счастливый сезон.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, очень приятно познакомиться. Меня зовут Иван. Наталья, хотите квартиру в Москве? Все правильно?
2: Да.
0: Все правильно. Вы, ну, мне пишут, что вы из Свердловской области.
2: Да, Свердловской области. У меня дочь там живет просто в Москве.
0: А, дочке квартиру. Еще и благородно, кстати. Прекрасно. И будем искренне за вас болеть. В любом из суперфиналов, Наталья, ваша мечта может реализоваться. Пока, Наталья, могу предложить 22 тысячи рублей в сумме. Для этого, конечно же, нужно назвать прозвучавшую песню только что в эфире.
2: Да, спасибо, конечно, за такую сумму, но... Не слушала сейчас, занята, конечно. Очень жалко.
0: В данный момент не слушали. Ну, прям совсем ждать не надо, потому что, как вы понимаете, за гимн Авторадио, естественно, вы деньги получите, все будет прекрасно. Плюс, Наталья, номер участвует неограниченное количество раз. Искренне пожелаю вам удачи в будущем. И раз вы заняты, не смею более вас отвлекать и действительно побед вам пожелаю.
2: Спасибо большое.
0: Вам также огромное спасибо, что с нами. Продолжайте в том же духе. Ну и сейчас, как вы понимаете, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш Натальи. Он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Запускается рулетка. На кону с этой минуты 13 тысяч. Естественно, удваиваем эту сумму в голове. В следующем эпизоде сыграем именно с такими значениями. Ну и помним, что в конце года в 6-м дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту.

0: у наших слушателей удвоит шансы на выигрыш вашей мечты, вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: от деревни Саларьево в сторону центра. Однако задержаться в этой пробке придется максимум на 20 минут, виной тому ДТП. Поэтому, пожалуйста, сами будьте осторожны и никуда не торопитесь. А погода, вот я думаю, вряд ли как-то сейчас влияет на трафик. Плюс 18, синоптики обещают, что дождя не будет. Ночью до плюс 7, ну а завтра воздух прогреется до плюс 23. Будет облачно, но без осадков.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения ЦВЗ «Манеж» и центр «Внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
4: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум, ютекс, профимастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
5: Акция до 4 октября 2026 года. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 миллионов 300 тысяч рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
9: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
10: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+.
5: ОКПМ Радио. ОКРН 115-77. 46-79-24-55. Город Москва.
11: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
12: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
13: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Россия по-прежнему готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи. По словам министра, Москва не строит больших ожиданий от новых предложений о диалоге, однако никогда от переговоров не отказывалась. Россия готова как к двустороннему, так и к трехстороннему формату обсуждения. Лавров также подчеркнул, что позиция Москвы остается прежней, и Россия готова искать компромиссы при условии, что к этому будет готова и другая сторона. Около 22% пострадавших от мошенников в России – это молодые люди от 14 до 24 лет. Такие данные приводит Центробанк. В опросе участвовали почти 460 тысяч человек. В ЦБ отмечают, что молодежь активно пользуется интернетом и обычно хорошо знакома с цифровыми технологиями, однако нередко пренебрегает простыми правилами безопасности. Например, молодые пользователи редко меняют пароли, а также скачивают программы из непроверенных источников, а это повышает риск столкнуться с аферистами. В Московской области предстоящей ночью ожидаются первые заморозки, сообщает газета «Метро». В отдельных районах региона температура в ночные и утренние часы 17 сентября может опуститься до нуля минус 1 градуса. При этом по самой Москве предупреждения о заморозках пока не публиковали. Ранее синоптики также отмечали, что после непродолжительных дождей в столичном регионе установилась сухая и достаточно теплая погода, а новое бабье лето еще может прийти в город в октябре. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: 1-520-500-039-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8-800-551-0001.
0: Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Напил.
3: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20 «Закулисье». Шоу «Битва».

0: нового поколения. Новый вызов на Авторадио. 16+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Авторадио.

0: Двигаемся далее по прямому эфиру Авторадио. Давайте вновь поговорим о столичном трафике. Продолжаем наблюдать за картиной. На Яндекс.Картах горят прежние 3 балла. Изменений на дорогах мало, но опять же они есть. К списку проблемных мест добавилась внешняя сторона МКАДа. Там собралась пробка от Боровского до Калужского шоссе. Застрять в ней можно на 40 минут из-за аварии. Плюс начала тормозить и внутренняя сторона Московской кольцевой. Транспорт там встал от Волоколамского до Ленинградского шоссе. Потерять в этом заторе придется примерно полчаса.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Привет, я Денис Дорохов. Представьте театральную сцену, декорации, живую музыку. Выхожу я и играю с десяток персонажей из рассказов Михаила Зощенко. Без антракта, без пафоса. Про семью, про соседей, про тех, с кем мы годами живем бок о бок. Честно и смешно. Жду вас 29 и 30 сентября на премьере комедийного спектакля-шоу «Люди добрые» в культурном центре «Москвич». Подробности на dorohovshow.ru.
1: 18+.

0: работы. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Казахстане рассказали, кому потребуется электронное разрешение для въезда. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Казахстан рассматривает введение электронных разрешений на въезд для граждан всех стран, с которыми действует безвизовый режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Республики. В министерстве подчеркнули, что возможные изменения коснутся не только россиян. Разрешение планируют оформлять через государственную платформу. На официальном сайте Казахстана уточняется, что сервис уже доступен. Заявку можно подать не позднее, чем за 72 часа до поездки. При этом вопрос о его обязательном использовании для всех безвизовых путешественников пока прорабатывается.
0: Про ипотеку.
2: Рыночную ипотеку на строительство частного дома могут запретить выдавать без использования счетов.

0: Of Escrow. Как пишет российская газета, такое предложение включено в проект основных направлений развития финансового рынка Центробанка на 2027-2029 годы. Сейчас Escrow обязательно прежде всего для льготной ипотеки на индивидуальное строительство. Однако ЦБ намерен распространить такую практику на любые ипотечные кредиты на постройку дома. Это, как считают в Банке России, исключит ситуации, когда из-за нерадивого подрядчика люди остаются без жилья и без денег.
1: Про туризм.
0: Россияне этим летом стали реже покупать туры через турагентства. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков, с июня по август число чеков сократилось на 12% по сравнению с прошлым годом. В Москве снижение составило 5%, в Калининградской области 19%, а в Петербурге 32%. С чем связано снижение спроса на услуги турагентов в России, Авторадио объяснил вице-президент Альянса турагентства России Александр Мкртчан.
2: Спрос на услуги турагентств в России снизился не потому, что турагентства стали вдруг не нужны, а потому, что общая ситуация с туризмом сейчас в России идет на минус. Сейчас падение внутреннего туризма в Российской Федерации от Калининграда до Камчатки в среднем -10-12%. Есть регионы, где больше минус, это, например, Крым, там больше, чем -10%. Есть, где меньше, это, например, кстати, Москва и та же Калининградская область. Но в среднем -10-12%. Причина простая. Постоянные операции ковер в аэропортах, да, того же Сочи. Дефицит бензина в определенных регионах, и люди не хотят играть в квест, где найти там канистру бензина.
0: При этом меньшее число покупок турфирмы частично компенсируют ростом стоимости поездок. Так, средний чек за лето увеличился на 29% и достиг 57 тысяч рублей. В Москве он превысил 114 тысяч.
1: Про рыболовство.
0: Российским рыбакам станет доступна система на основе искусственного интеллекта для поиска наиболее перспективных районов промысла. Как рассказали в Росрыболовстве, сервис получил название «Лоция». Он анализирует спутниковые и океанографические данные, температуру и солености воды, течения, а также сведения о выловах и работе флота. Сейчас систему тестируют при промысле Иваси, Сайры, Ментая, Тихоокеанской трески и сельди. Разработчики рассчитывают, что она позволит сократить время на поиск рыбы, на расход топлива и затраты на промысловую разведку. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение.

Всем дальше по прямому эфиру Авторадио. Страна, еще раз искренне приветствуем всех и каждого. Наслаждаемся искусством сложения семенот. И, конечно же, везде и всегда остаемся именно вместе с Авторадио. Пусть дороги для вас будут безопасными. В делах, естественно, успеха. Иван Прудников у микрофона. И тогда всей стране еще разочек наш фирменный прекрасный привет.

0: и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: Продакс в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Автомонитор. Итак, продолжаем с вами следить за изменениями на картине трафика. На Яндекс.Картах стабильно держатся 3 балла, а в лидеры по загруженности вырвалась внешняя сторона МКАДа. Почти час можно там потратить от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Виной тому дорожные работы. Из-за них перекрыты 2 левых полосы. Имейте это в виду, когда будете планировать свой маршрут. Естественно, давайте также вспомним и о климатической картине. Ощущаем ее, точнее, в данный момент +18. Дождя, судя по всему, не будет. Ночью до +7, а завтра воздух прогреется до +23.

0: Будет облачно, но опять же без осадков, по мнению синоптиков.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 миллионов 300 тысяч рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
2: Стройматериалы для ООО, АО и ТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Мой Стадо Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
7: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
6: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена.
3: Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
1: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Молодые россияне стали реже употреблять алкоголь и курить табак. Об этом агентству ТАСС рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом, по его словам, проблема вейпов по-прежнему остается актуальной. Здесь еще требуется профилактическая работа. Ранее Мурашко также отмечал, что употребление спиртного связано с 3-5% случаев онкологических заболеваний.

0: При этом летальность в первый год после постановки такого диагноза в России снизилась почти на 17%. Минтранс представил новый дорожный знак парковки для многодетных семей, пишет РИА Новости. На синем фоне размещена привычная буква «Пи», а под ней символ семьи с тремя детьми. Вариант выбрали по итогам опроса, в котором участвовали почти 4000 человек. Сейчас министерство готовит изменения в правила дорожного движения. Затем новый знак планируют закрепить в ГОСТе, и после этого он уже появится на улицах. Почти половина новичков не возвращается в фитнес-клуб после первого занятия. Как сообщает Москва-24, около трети россиян перед покупкой абонемента пробуют сразу несколько клубов, обычно от 2 до 4. Люди сравнивают цены, расположение и атмосферу, и поэтому первое впечатление становится особенно важным. При этом бесплатные пробные тренировки уже стали привычными и сами по себе все реже помогают клубам удерживать новых клиентов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаю семечки от Мартина.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
9: Ну, есть, конечно.
8: А кровать? Из массива с газлифтами.
9: Со скидкой 90%.
10: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.file3.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, Екатерина Калинина.
11: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
12: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Подвиг богатырский. Победой славен. А дело доброго. Сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ. Со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
15: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
16: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
19: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
20: И бесплатно. Рутюб.

0: удивляться.
1: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
0: Хочется на ТНТ.
2: На ТНТ.
3: На ТНТ.
1: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ.
4: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Анвимакс. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды, вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
5: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру, пройдите тест на знание правил дорожного движения, займите свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз – автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.

0: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
1: «Автомонитор». Итак, вновь о трафике. Полчаса пролетели. Давайте посмотрим, что изменилось. На Яндекс.Картах горят прежние 3 балла, при этом появились и новые пробки. В списку проблемных мест добавилось Горьковское шоссе. Там собралась часовая пробка от деревни Новая Купавна в сторону области, затрудняет движение ДТП, к сожалению. Ну и стала сильно тормозить внутренняя сторона Московской кольцевой. Транспорт там стоит от проспекта Маршала Жукова до Ленинградского шоссе. Потерять в этом заторе где-то можно минут 40. Предупреждаем всех об этом.
2: Автомонитор. Авторадио.

Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: Обслуживание доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказание. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру.
0: 18+.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере

390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще. ООО «КЛС Трейд», ОГРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.

0: Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон.
2: Это новый вызов.
1: Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен.
2: Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17:00.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В мире начались протесты из-за высоких цен на топливо. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Протесты из-за роста цен на топливо и электроэнергию проходят сразу в нескольких странах. Как сообщает Prime со ссылкой на CNN, акции уже затронули Сирию, Гватемалу, Португалию и Францию. В Сирии стоимость топлива выросла на 40%. Ситуацию связывают с сокращением мировых поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоями с судоходством через Ормузский пролив. В России топливный рынок тоже остается напряженным. По последним данным Росстата, с начала года бензин подорожал на 21%, дизель более чем на 18%. Вице-премьер Александр Новак ранее сообщал о локальном дефиците топлива в отдельных регионах Сибири и Урала, связывая его в том числе с логистикой. Для стабилизации внутреннего рынка правительство ограничило экспорт топлива. Запрет на вывоз бензина действует до конца января 2027 года.
3: Про искусственный интеллект.
2: Почти половина опрошенных родителей разрешают своим детям использовать искусственный интеллект для учебы. Об этом пишет «Комсомольская правда». По мнению взрослых, часть школьных заданий уже предполагает поиск информации в интернете, потому что в учебниках ее просто нет. Также ИИ может объяснить сложную тему понятнее и быстрее, чем родитель или репетитор. Поэтому логично учить детей пользоваться им как инструментом. Тем более умение работать с новыми технологиями пригодится им в будущем. При этом около трети родителей выступают против использования нейросетей для учебы. Еще 22% признались, что вообще не знают, пользуется ли их ребенок ими или нет.

0: Эксперт Минпросвещения Владислав Разумовский рассказал, стоит ли школьникам использовать искусственный интеллект.
1: Искусственный интеллект можно использовать, но использовать его как помощник, а не как замену его там самостоятельной учебной работе. Говоря про школу, учитель вполне может рекомендовать ребятам использовать искусственный интеллект, ну, например, для самопроверки. Во-вторых, это могут быть какие-то дополнительные разъяснения, которые сделаны нейронной сетью, когда ребенок готовится к следующему уроку или повторяет занятие, которое прошло. В самом начале пути должны понимать, что все, что они сделали с помощью искусственного интеллекта, они не должны выдавать за свой результат. И ребята начальной школы искусственный интеллект самостоятельно использовать не должны. Что касается ребят постарше, с 5 класса и далее, то да, при, конечно же, контроле учителя и контроле родителей, если мы это говорим про домашнее использование, постепенно искусственный интеллект можно вводить. Вот.
0: В этом учебном году искусственный интеллект уже изучают на уроках информатики, а со второй четверти Минпросвещения планирует ввести во всех школах дополнительный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность».
2: Про льготы.
0: Каждый пятый участник опросов готов рассмотреть рождение второго или третьего ребенка, если это поможет сохранить льготную ставку по семейной ипотеке. Об этом пишет News.ru со ссылкой на экспертов рынка. Еще 5% заявили, что однозначно готовы воспользоваться этой возможностью. Власти обсуждают изменения условий семейной ипотеки, в том числе привязку ставки к количеству детей. Окончательные параметры пока не утверждены. Нынешние условия программы сохраняются без изменений как минимум до 1 октября этого года. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 24 копейки. Курс европейской валюты составляет 97 рублей и 30 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

0: сейчас кому-то позвоним из наших слушателей, если выйдут на связь, возможно, тоже заставим улыбнуться. Разыграем деньги, а 13 тысяч в банке, а наш партнер все удвоит, по сути, на 26 тысяч играем. И вы же помните, да, все, что нужно, это зайти на сайт Авторадио, заменить скучный гудок в мобильном. Наш фирменный гимн Авторадио вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Сделайте это, потому что в этом сезоне вы действительно получаете то, о чем мечтаете именно вы. Все почему? Да потому что для Авторадио нет ничего невозможного.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Естественно. Тем более. С нами Озонбанк. Озонбанк удваивает все денежные выигрыши. От Озонбанка будет шестой дополнительный суперфинал в конце года, и математика-то простая. В этом сезоне мы еще исполним три мечты. На прошлой неделе состоялся третий суперфинал. Естественно, победитель найден. Все, как обещали. И мы двигаемся вперед. Четвертый миллион теперь частями разыгрываем. Соответственно, быть четвертому суперфиналу, пятому, шестому дополнительному. Вы все прекрасно знаете. Что нужно для того, чтобы побеждать вместе с нами, я вам тоже коротко рассказал. Сайт Авторадио ждет. Простые действия могут вас очень осчастливить. Каждый мечтает о своем. Кому-то закрытие ипотеки, кому-то новый автомобиль. И далее по тексту. Так что определяемся, и победы придут. 13 тысяч, как вы поняли, которые удвоятся. И давайте определимся, с кем будем играть. Естественно, рулетку останавливаем здесь сейчас. Московская область. Раиса. Хочу кругосветное путешествие со всей семьей. Вот, тоже красота самая настоящая. Прекрасная мечта. А еще и кругосветка. В общем-то, мир посмотреть с родными, близкими. В общем, будем, естественно, за Раису болеть. Но для начала, конечно же, гимн Авторадио. С него всегда все начиналось. Верим, что он сейчас ворвется в прямой эфир. Гимн Авторадио сразу 3000 рублей, естественно, удвоенные. Назовут прозвучавшую песню, заберут всю сумму.

0: зовут прозвучавшую песню. Для начала вообще на связь выйдут. Алло, Раиса, здравствуйте, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Мы сейчас всей страной гимн Авторадио услышали. Красота самая настоящая. Будем знакомы. Меня зовут Иван. Очень приятно.
1: О, здравствуйте, здравствуйте.
0: Так, оживились, заулыбались. Это уже прекрасно. А, Раиса, ну, как вы понимаете, за гимн Авторадио вы деньги получите. Это уже прекрасно, это уже хорошо. А можете ли вы назвать мне песню, которая только что прозвучала в эфире Авторадио?
1: Нет, к сожалению.
0: К сожалению, нет, в данный момент не слушали. Но о мечте, я правильно понимаю, хотите кругосветное путешествие со всей семьей, да?
1: Да,
0: большое, затяжное, кругосветное путешествие. Ну, в общем, Раис, вы знаете, что номер участвует неограниченное количество раз. Мы можем вам дозвониться вновь. И в любом из суперфиналов, а их до конца года еще будет целых три, возможно, ваша мечта станет реальностью. Я пожелаю вам удачи.
1: Спасибо большое. Хорошего дня вам.
0: Спасибо большое. Абсолютно взаимно. Вам тоже прекрасного дня, да и уже, можно сказать, даже вечера. Соответственно, нужно запустить рулетку, чем... собственно, и занимаемся. 15 тысяч в банке с этой минуты. Математика простая. Естественно, сегодня еще сыграем на удвоенную сумму, конечно же. И помним, да, что мы двигаемся, ежедневно разыгрывая деньги к очередным суперфиналам. В конце года, в дополнительном шестом суперфинале, Озонбанк исполнит мечту наших слушателей, а вот удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Итак, вновь о трафике. Продолжаем наблюдать за обстановкой на дорогах. На Яндекс.Картах стабильно горят 3 балла. Общая картина спокойная. Чего, конечно, не скажешь о Горьковском шоссе. Совсем другая история. За прошедшие полчаса там сильно увеличилась пробка. Тянется она от деревни Новая Купавна в сторону области. В ней можно потерять аж 1.5 часа. Так что слова поддержки тем, кто сейчас там оказался. Ну и, конечно же, на каждом километре давайте также оставаться на волнах авторадио, на волнах 93 FM. Естественно, будем следить и за климатической картиной. Плюс 17, дождя не будет. По мнению синоптиков, ночью до плюс 7, а завтра плюс 23 градуса комфортные. Будет облачно, но без осадков.
1: Автомонитор авторадио. Реклама.

0: Соответствующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.ком.рф. Не оферта.
1: Саммит моды БРИКС Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
2: Категория 6+.
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжерей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
5: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
7: Авторадио представляет финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway 3 октября. РЭК. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды. Дрифт. Полеты на вертолете, вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru.
8: Категория 0+.
9: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
10: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
9: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
11: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
12: Игорь Крутой представляет грандиозная премьера в Государственном Кремлевском дворце. Когда музыка встречается с поэзией, рождается не просто дуэт. Рождается новая симфония чувств. Абсолютно новый формат и новые уникальные ощущения. Музыка Игоря Крутого и завораживающий голос Анны Егоян – сочетание, которое стоит услышать вживую. 19 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Не пропустите этот вечер. Подробности на iStickets.ru. Категория 12+.
13: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru.
14: 12+.
15: Музыка.

Здравствуйте. В студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Компаниям электроэнергетики могут запретить управлять инфраструктурой для добычи криптовалют. Такой законопроект Федеральная антимонопольная служба планирует вынести на общественное обсуждение, сообщает РИА Новости. По словам замглавы ФАС Геннадия Магазинова, новые правила должны затронуть всех участников рынка, в том числе производителей электроэнергии. Напомню, с середины августа майнинг уже запрещен в Москве, Подмосковье, а также на отдельных территориях Курской области. Ограничения действуют до конца 2032 года. Молодым россиянам в следующем году может стать сложнее найти работу. Об этом газете «Ру» рассказал HR-эксперт Алексей Чихачев. По его прогнозу, доля зумеров, которые не могут трудоустроиться, может вырасти с нынешних 22 до 26%, а

0: поиск работы занимать до 7 месяцев. Эксперт отмечает, что работодатели сокращают число стартовых вакансий. При этом молодых специалистов по-прежнему ждут в логистике, производстве, строительстве, торговле, общепите и медицине. В России предложили ограничить использование панировки в заведениях общепита. Как пишет «Коммерсант», с такой инициативой общественная потребительская организация обратилась в Минсельхоз и Минпромторг. В частности, предлагается запретить жарку панированных продуктов в заведениях и ограничить их использование в детском питании. При этом сами авторы инициативы признают, что полностью отказаться от панировки невозможно из-за спроса. В качестве альтернативы они предлагают смеси на основе нута, овса и пищевых волокон. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: автосервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
2: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей. За каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей. А еще вас ждут эксклюзивные герои.
3: Только в ленте.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутый. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
7: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение

0: Комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эта планета – последняя надежда для миллионов Земля.
3: Давно вы знакомы?
4: Давно.
5: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» в кино с 24 сентября. 16+. Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на «Авторадио.ру». 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
2: Автомонитор.
3: Так, продолжаем с вами следить за изменениями на картине трафика. Начался вечерний разъезд. На Яндекс.Картах зажглись сразу 5 баллов. И к списку проблемных мест добавился Октябрьский проспект. Пробка там тянется от Егорьевского шоссе в сторону центра. Потерять в ней можно где-то 40 минут. ДТП виной. Ну и стала тормозить внутренняя сторона третьего кольца. Полчаса можно там оставить от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. Также имейте это в виду. Ну и, естественно, на каждом километре оставайтесь вместе с Авторадио. Ждем Мурзилок. Брагин, Гордеева, Захар традиционно начнут свою работу в 6 вечера. В 18:20 Алексей Нужный в гостях, режиссер. Я уверен, будет очень и очень интересно. Так что не переключаемся.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Мне белый пакетик.
5: Мне синий.
4: Полосатые семечки, соленые. Выбирай.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

Представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Jetour T1 и Jetour T2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии Т до 320 тысяч. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6:00 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россельхознадзор установил причину гибели собак после вакцинации. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В одной из серий вакцины Multicon-8 нашли живой вирус болезни АОЭСКИ, который смертельно опасен для собак. Об этом сообщает Prime со ссылкой на Россельхознадзор. В ведомстве заявили, что именно эта серия вакцины стала причиной гибели животных. Жалобы на препарат начали поступать в начале сентября. После этого продажу 20-й серии остановили и начали проверку производителя. Позже Россельхознадзор распорядился полностью уничтожить эту партию вакцины.
0: Про регион.
2: В Кузбассе охотники начали подкармливать медведей в тайге, чтобы животные реже выходили к населенным пунктам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Новокузнецкого округа Андрея Шарнина. Сейчас в лесах оборудованы 19 прикормочных площадок, еще 4 устанавливают возле поселка Торгайский дом отдыха. В округе работают 40 охотников и дежурят мобильные группы полиции. Жители просят вовремя собирать яблоки, груши и другие плоды, запах которых может привлечь животных. Одной из причин участившихся выходов медведей специалисты называют неурожай их естественных кормов в Сибири.
0: Про автомобили.
2: Число автомобильных марок в России за 6 лет выросло более чем вдвое. Как пишет «Известия», в 2020 году на рынке было представлено 57 брендов, а к 2026 году этот показатель превысил 120 марок. Количество доступных моделей за это время тоже увеличилось. Сейчас их около 900, хотя 5 лет назад моделей было менее 500. Среди основных причин аналитики называют экспансию китайских производителей, появление новых российских марок,

0: и альтернативный импорт. Автоэксперт Петр Баканов в беседе с Авторадио рассказал, что сейчас стало много брендов из-за прихода китайских марок.
1: Зачастую, и к этому нас китайцы активно приучают, у одного бренда есть еще там пяток других марок в пакете. Оболочка может быть разной, а начинка плюс-минус такая же, просто рассчитанная на разного потребителя. Дело в том, что в Китае вообще срок жизни брендов, он просто молниеносный. И если мы возвращаемся как бы к нашим реалиям, нужно понимать, что вроде бы, с одной стороны, машин стало много. Но, опять же, если мы посмотрим какие-то машины, это в основном либо седаны, либо кроссоверы. Ну, появились внедорожники, немножко пикапов, чуть-чуть минивэнов, различные гибриды электромобиля. Но нужно понимать, что, несмотря на вот это все разнообразие, машины стали сильно дороже. То есть человек, который раньше, там, 5-6 лет назад покупал себе Hyundai Solaris, сейчас в лучшем случае может купить себе подвал.
0: При этом число самих автосалонов почти не меняется. По данным Автостата, в начале года в России работало около 3000 дилерских центров. Один салон сегодня все чаще предлагает сразу несколько автомобильных марок.
2: Про космос.
0: Жители Москвы и Подмосковья в сентябре смогут увидеть невооруженным глазом сразу несколько планет. Как сообщает РБК со ссылкой на научного директора московского планетария Фаину Рублеву, при ясной погоде будут хорошо заметны Сатурн, Марс и Юпитер. Сатурн лучше искать ночью, Марс появляется после полуночи, а Юпитер виден утром. Отличить планеты можно по их цвету. Марс имеет красноватый оттенок, Юпитер выглядит желтоватым, а Сатурн более бледным. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 17 копеек. Курс евро 97 рублей 13 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

0: радио.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, а я Питер. Всем добрый вечер.
2: Ну, здравствуй, страна.
1: Привет. Ну что, вечер опускается на город.
2: Работа отпускает, народ едет домой.
3: Да, а мы пришли на работу. В общем, все не как у людей.
1: Все для людей, Захар, для наших слушателей.
2: Да.
1: Итак, друзья, сегодня в нашем шоу, во-первых, решаем очень важный вопрос. Пить или не пить?
2: Потом выбираем книги для ума, а также вспоминаем, как Брагин хвалил ботинки Арнольда Шварценеггера, ну, а Наталья Орейро сдавала нам зачет по русскому языку.
1: В смысле, какие ботинки Шварценеггера? Когда?
2: В конце этого часа все поймешь, все вспомнишь.
3: Ну, а в самое ближайшее время, буквально через 20 минут, популярный режиссер Алексей Нужный расскажет нам, как Иван в сказку попал.
1: В общем, в некотором царстве, в некотором государстве жили-были мурзилки, да?
3: Мед, пиво пили, по усам текло, как
2: долго
3: говорится.
2: Долго сказка сказывается. Давайте начинать, друзья.
1: Итак, Брагин, Гордеева, Захар вместе с вами. Погнали!
4: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Пауза.

0: Вот, коллеги, мы с вами не первый день ведь за рулем, да? А нет, нет, да и да. Вот стою вчера, меня раз вдруг и подрезают. Я как-то невольно... Так, в смысле? Я сейчас... Тоже прибавлю газовый, вот начинается здесь соревнование.
1: Ты ведешься, да? Да.
0: Не, ну слушай, ну иногда хочется посоревноваться, тем более, если ты уверен в себе. Итак, друзья, кто любит соревноваться? Отличная новость. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает, внимание, грандиозный проект под названием «Формула Авторадио».
1: Ну и смотрите, здесь каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения. Это всегда интересно. И при этом еще и выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей.
0: И даже новенький автомобиль.
2: Все, крикнули хором.
1: Да.
2: А теперь к правилам. Надо зайти на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, пройти тест на знание ПДД. И вот 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улице столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза. А это яркий автомобиль с характером для динамичного города или комфортных путешествий. «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: В общем, добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, возможно, именно вы уедете в финале на новеньком автомобиле. Все подробности на авторадио.ру 18+.
3: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
4: 25 лет на Авторадио.
0: А теперь к новостям.
2: Вы знаете, академик Геннадий Онищенко, нет-нет, да и появляется в информационном пространстве, не дает нам скучать. И вот после того, как он заявил, что в четверг нельзя давать контрольную работу ученикам, он решил пойти по другим дням недели. Среда – это самый эффективный рабочий день недели с точки зрения биоритма человека. В четверг начинается спад активности, потому что биоритмы бывают суточные, недельные, годовые и месячные. После двух дней отдыха или одного в понедельник, вторник идет подъем, а вот в среду, соответственно, начинается самый главный пик этого подъема. В четверг все хуже и хуже. И так до выходных.
0: В общем, работать надо до среды, а дальше отдыхать.
2: А то и да, только в среду.
1: В среду, когда в среду пик, а в четверг все хуже и хуже. Потом сразу прям с пика, прям...
2: С горы.
0: Слушайте, новая мода. Детей все чаще называют в честь героев турецких сериалов. Например, Неслихан или Бурак, сообщили власти Подмосковья. Прикиньте, был бы у меня сын Бурак Брагин.
2: Брагин,
0: Бурак, курит, собак.
1: В принципе, нормально.
0: Бурак Брагин, да?
1: Да. Давай мы тебя так будем называть.
0: Спасибо. А среди других необычных вариантов у мальчиков весомую долю занимают героические. Так, в 2026-м в регионе родились Одиссей, Амур, Аполлон, Любомир,
2: Никодим. А где же Добрыня?
0: Остап и Ярополк. Добрыня дальше. По коридору.
1: По коридору, да, найдете. Минпросвещение сохранило физкультуру. Без школьных новостей сейчас никак. Там в образовании все что-то совершенствует, все что-то выдумывают.
2: Работают, потому что люди.
1: Никак не могут остановиться, да.
2: Работают.
1: В общем, Минпрос подготовил методические рекомендации по преподаванию физической культуры в школах на вот этот учебный год. Предмет, что самое главное, сохраняет статус обязательного для всех уровней общего образования с 1 по 11 классы. Для начальной, основной и средней школы предусмотрены разные наборы спортивных модулей, то есть можно внедрять то или иное, то есть рекомендации какие. Например, с 1 по 4 класс доступны подвижные шахматы, коньки.

0: и теннис. Плавание, регби, легкая атлетика присутствуют и в начальной, и в основной школе, ну и так далее. Самое интересное, что тут вот еще даются рекомендации, по каких классах, по сколько часов должно быть. И я понимаю, что в нашей школе идет несоблюдение. Например, в 10-11 классах рекомендовано 136 часов в год. То есть это где-то...
1: Это сколько раз в неделю?
0: Это 1 час в неделю, да, получается?
1: Не знаю.
0: А у меня сейчас поставили старшие 3 раза в неделю физкультуру. Как можно в 11 классе 3 раза физкультуру поставить? Ну ладно.
2: У меня сын возмущается, зачем в институте на первом-втором курсе физкультура?
0: Чтобы здоровыми были и спортивными.
2: Очень, друзья, лайфчат у нас сегодня опять. Школьные годы чудесные. Да, ваш любимый школьный предмет, давайте вспомним.
0: Может, что физрак
2: вас,
0: как раз.
2: Что для вас легко, а что... Допустим, не очень, с чем были проблемы. И почему? И вот какие уроки вы прогуливали, а на какие шли с удовольствием?
1: Пишите плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для сообщения, смс и мессенджер Макс. Ну и, конечно же, официальная страничка Авторадио ВК.

0: Автомонитор.
1: Давайте с вами посмотрим, что происходит на дорогах. На Яндекс.Картах горят 5 баллов, количество пробок растет, а лидирует по загруженности Московская кольцевая.
2: Да, там два крупных затора мы видим. Первый растянулся на внутренней стороне, и целый час там можно потратить от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе.
3: Ну а вторая пробка находится на внешней стороне. Транспорт там стоит от Дмитровского до Ленинградского шоссе, и потерять в этом заторе можно 1.5 часа.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!

0: Управляющая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Авторадио.

0: точно, но, по-моему, именно на эту песню был снят клип, где Зиверт с героем, нарисованным героем соседствовала, да, и это такая своего рода сказка была, да? Потому что каждый из нас, как мне кажется, хочет попасть.
1: Ну, давай не будем нарушать сказку, пусть
0: будет
1: так.
0: Да, давайте об этом мы поговорим.

0: вместе.
1: Ну, действительно, сейчас попробуем перенестись в сказку, поскольку 17 сентября во всех кинотеатрах страны нас ожидает премьера семейного фильма «Как Иван в сказку попал». Ну и в гости к нам пришел режиссер этой картины Алексей Нужный.
2: Здравствуйте.
1: Алексей, приветствую.
3: Добрый вечер.
1: Алексей,
3: здравствуйте. Я очень рад вас видеть, и спасибо большое, что вы меня пригласили.
4: Абсолютно взаимно, да, нам тоже приятно.
1: Я, с вашего позволения, краткое содержание фильма. Итак, жил-был современный мальчик Иван Добрынин. Живет он в мире гаджетов, супергероев, в чудеса не верит. По сути, среднестатистический пацан.
3: Да.
1: Но по воле случая он попадает в сказочную реальность, где ему предстоит спасти знакомых с детства персонажей и самому стать настоящим героем. Так вот, вкратце я...
3: Да он попадает в мир русского фольклора. Он попадает в, и видит всех русских персонажей сказочных. И вот этот самодовольный парень в этом мире пытается как-то выжить, как-то самоопределиться и столкнуться с этими персонажами. И вот это меня удивляет самого, то, как он из этого положения выходит. То, как он понимает этот русский фольклор. Вы это интересно.
1: Вы продолжили синопсис.
3: Да.
1: Но я чуть-чуть предысторию вашу именно.
3: Ну-ка.
1: У вас огромное количество фильмов снятых, в том числе «Пара из будущего».
2: Ой, спасибо за этот фильм.
1: Громкая связь. Еще одно спасибо. «Я худею», «Елки новые», «Бременские музыканты», которые тоже являются, по сути, сказкой. И, по идее, сказочный гештальт можно было закрывать,
3: да,
1: после «Бременских музыкантов».
2: Но нет.
1: Как сказки
3: все-таки... Самый главный фильм, который вы назвали, фильм «Огонь» с Хабенским.
1: Да.
3: Это
1: Огонь.
3: Один из самых главных моих фильмов.
1: Так вот, как сказки появились в вашей профессиональной жизни и как появилась, соответственно, идея?
3: Да как появились
1: вот этого
3: дети,
1: Ивана,
3: дети под... так и сказки появились.
1: И, насколько я знаю, вот у «Как Иван в сказку попал» был некий, не знаю, прототип, или некая отправная точка, которая эту идею вам в голову и вложила. Рассказывайте.
3: Я пришел в школу, в обычную городскую школу, читать лекцию о русском кинематографе, о советском
1: кинематографе,
3: о нашем наследии, о самых лучших фильмах, которые я сам знаю, помню, «Любовь и голуби», «Утомленные солнцем». Дети на меня смотрят и говорят: а можете нам что-нибудь про супергероев рассказать? Вы чего еще сюда пришли? И вот наша с ними дискуссия родила этот сюжет. По большому счету я беседовал целый час с самодовольным парнем, которому хотелось слышать про супергероев. А я ему рассказываю про наш русский кинематограф.
5: Про наших супергероев.
3: Про наших, конечно же. Mm-hmm. Про Аленушку, про Илью Муромца, понимаете? Про
5: наших... слушайте, ну и те же «Любовь и голуби» там тоже супергерой. Своего рода.
3: Конечно.
5: Мы же понимаем.
3: И вот это, по большому счету, наше с ними, со школьниками столкновение, это было не то чтобы конфликт, но в каком-то смысле дискуссия, конфликтная дискуссия.
1: И хорошо, каждый... она и должна быть,
3: конечно,
1: такая.
3: Конечно, и именно эта конфликтная дискуссия родила сюжет. И этот сюжет отправился в мою работу. Ну, и он родил,
1: простите,
3: фильм.
1: Я читал, что у вас же сразу же возникла идея «Гуси-лебеди», мультфильм.

0: фильма, где его Алёнушка и братец Иванушка встречались с разными персонажами, с разными героями. Но, которых вы и перенесли.
1: Сказка «Гуси и лебеди» встроена в наш сюжет. Надо понимать, что фильм «Как Иван в сказку попал» — это сказка сказок. Это, по большому счету, новый сюжет, в котором встроены все сказки и встроены все мудрости наши русские. И вот как в этих мудростях школьник пребывает, это очень интересно. Поэтому одна из сказок там — это «Гуси и лебеди». И он, этот мальчишка самодовольный, проходит этот сюжет, сталкиваясь с печкой, с речкой, с молочной речкой.
2: Как говорят в Голливуде, кроссовер, то есть вселенная, в которой пересекаются герои из самых разных сказок и разных эпох.
1: Конечно, это вселенная для наших родителей, знакомая нашим родителям, которые могут привести детей и рассказать им, показать при помощи нашего сюжета вообще об нашем русском мире, о нашем русском фольклоре. И это пообсуждать вместе. Вот это интересно. И фильм получился, мы уже в 5 городах его показали. Вот я сейчас из Краснодара приехал. И мне нравится, что люди выходят, родители со слезами на глазах. Да?
0: Потому что им все знакомо и близко.
1: Понимаете? Бабушка-сказительница. Для них это просто. Конечно, некоторым. Сейчас вам такое расскажу. Поэтому
2: да, печка-матушка печет современные бигмаки, Маша становится Росомашей, Тор, Человек-паук, Супермен тоже здесь. Это здесь наши родители не заплачут.
1: Это как раз мир мальчишки, который хочет их поменять. Вот это, он пытается Машу и Медведи поменять в Росомашу, дав ей длинные гвозди, говорит, наматывай на руки. То есть он, по большому счету, пытается это поменять. Он пытается сделать узнаваемым для себя.
0: И понятным, самое главное.
1: Понятным для себя. И он говорит, если вы будете такими, вас все в школе читать будут. А вас что? Ну, на самом деле, мои друзья вас не читают, я вас не читаю. А русский мир хочет вернуть эти знания. Он хочет, чтобы мальчишки и девчонки читали их, чтобы они вновь были популярными. В этом их конфликт внутри сказки. И то, как мальчишка меняет свою точку зрения, потому что русский мир оказывается сильнее, чем его знания. Потому что русский мир предлагает ему опереться на культуру, на его культуру, на культуру его страны.
2: Исконную
1: его, конечно. И мальчишка осознает, мальчишка возвращается в мир другим. Но это одна из маленьких, искр сюжета.
2: Если бы это было так, это было бы слишком воспитательно и назидательно.
1: Конечно,
2: методично.
1: Конечно, мы в каком-то смысле развлекательное кино, мы смешное кино, мы кино драматичное, и поэтому мы всех родителей приглашаем с завтрашнего дня в кинотеатры. Приходите, пожалуйста, обещаю, вы не пожалеете.
3: Алексей, ну а как вот эту грань соблюсти, скажем так, комедийности и лирических моментов, да, как бы не уйти опять вот в фарс, который
1: часто. Но это называется интонация. Интонация в кино — это вообще то, с чем режиссер работает, потому что у каждого режиссера есть своя интонация, и режиссер учится для того, чтобы по-своему интонировать. Что для меня важно? Почему я делаю такой акцент на фильме «Как Иван в сказку попал» и считаю его очень знаковым для нашей страны, потому что мы с глубоким уважением к нашей русской культуре создавали этот фильм. Без издевки, без таких, как бы, знаете, немножко вот мне не нравится, когда я что-то смотрю про наше отечество или про наших людей русских, и чуть-чуть как бы актер чуть смеется сам над собой, как надменный.
0: Лубочность такая.
1: Да, вот это я терпеть не могу. Поэтому мы сразу подошли к проекту с глубоким изучением материала. Мы изучили сказки Роу, мы изучили Билибина, мы изучили Васнецова, мы изучили, как шьется костюм на самом деле. И вот с этими знаниями мы выступаем.
0: Мало того, вы изучили еще и традиции хлебопечения.
1: Конечно. Вот мы на самом деле, у нас есть в сказке колобок. Он у нас очень обаятельный.
0: Опять колобок.
1: Да, он
2: обаятельный.
1: Он детям нравится, потому что я показал уже фильм в 5 городах, и я вижу, как дети реагируют. Он детям нравится. И мы поехали прямо в пекарню. Значит, выбирали прямо,
0: муку
1: выбирали, там 10 принесли разных, значит, и то, и другое. Это там такая мука, это такая, смотрите. А потому что наш колобок, он еще не испечен. Вот фишка нашего колобка, он еще не испечен, он там в этом шутке, он говорит, меня еще не испекли, я на сметанке, как бы, чего вы от меня хотите? А мальчишка хочет пиццу поесть, вот, и он из колобка пытается пиццу сделать. И колобок говорит, я же колобок, я даже не знаю.
2: Я не пицца,
1: я не знаю, о чем, да, конечно, о чем ты говоришь, я даже не знаю, что такое пицца.
0: Вот. Друзья, давайте сделаем перерыв, да, первая серия у нас закончена. Напомню, у нас здесь в гостях режиссер Алексей Нужный, и говорим мы про премьеру картины «Как Иван в сказку попал». Вторая серия очень скоро.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
9: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Азон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
15: Оля Седо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
2: ООО «Озонбанк». Счет ежедневный доход. Смотрите на счет перед заявлением клиентом с функционалом банковский сервис. Начисление процентов на остаток денежных средств, размещенных на счете ежедневный доход, осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее об условиях счета ежедневный доход на ozon.ru/index/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Авторадио.
8: «25 лет» на Авторадио.
9: Ну что, друзья, мы потихонечку узнаем, как Иван в сказку попал. Именно так называется семейный фильм, который можно с 17 сентября смотреть во всех кинотеатрах. В гостях у нас по-прежнему режиссер этой картины Алексей Нужен. И, Алексей, хочется теперь поговорить про актеров, которые снимались в этой картине. Мы уже перечислили фильмы, которые вы снимали, ну, часть, по крайней мере. И, судя по составу, вы решили обратиться к проверенным временем коллегам.

0: ансамбль Залитованный.
1: Тут и Ирина Горбачева, Мария Миронова, тот же Мирон Проворов, который исполнил главную роль этого самого Ивана. Вы сделали это осознанно или случайно, и кто еще принимал участие?
2: Ну, во-первых, Мирон Проворов играл в бременских музыкантах маленького трубадура.
1: И он, тем не менее.
2: Он классный актер, я его очень люблю, и он прошел пробы, как и все многие артисты. Ире Горбачевой и народной артистке Марии Валерьевне Ароновой я позвонил. Мария Валерьевна играет матушку-печку из сказки «Гуси-лебеди».
0: Вот
2: пирожки,
0: ее.
2: Которая печет, да. Она своим голосом сделала это изумительно. Ира Горбачева сыграла яблоньку. И у нее очень интересный пластический грим. Я приглашаю вас на это посмотреть, потому что это действительно сделано прямо на высоком уровне. Нашим художникам пластического грима Петром Горшениным. Это один из лучших художников в мире. Вот. Ну и Пелагея, например, «Молочную речку» сыграла. Певица Пелагея.
1: Ну да. Там и Санта нужная.
2: Да. Санта моя дочь. Кстати говоря, тоже проходила пробы. И они вместе с Мироном пробовались и показали просто себя лучше всех. И,
1: а кто еще?
2: Да,
1: Виктор Бычков.
2: Это же Виктор Бычков, кстати, Кузьмич. Кузьмич, помните такой?
3: Конечно.
2: Конечно, он играет деда.
1: Никита Калагривый, Денис Дорохов.
2: Они играют, значит, одни из голов Змея Горыныча. И Змей Горыныч...
3: Калагривый с Дороховым.
2: Калагривый с Дороховым, да. Дорохов очень смешной, Калагривый дерзкий, такой дерзкая голова. Вот.
3: Алексей Нужный проходил кастинг на роль?
2: Алексей Нужный сыграл отца Мирона, кстати говоря. Вот. И это тоже интересная история. Моя жена занимается кастингом. У нас вообще семейный подряд.
1: А, ну все в семью.
3: По блату.
2: Вот, моя жена делает кастинг, и она говорит, ну что мы ищем артиста? Давай, иди в кадр. Вот. Но поскольку я такой, жену послушаю. Зачем с женой спорить, когда можно с женой согласиться, и ей будет приятно. Вот. Но, тем не менее, конечно, играть и режиссировать непросто. Вот. И я просто взял это как за опыт и сам сыграл. Вот.
0: Действительно.
2: Опыт интересный.
0: Что кого-то учить там, да? А вот интересно, речка у вас поющая была, раз Пелагея снималась?
2: Да.
0: Наверняка же что-то вставили.
2: Пелагея своим голосом там, понимаете, изображает речку. Это красиво очень.
0: Как Но не играет. Поет.
2: Нет, она не поет.
0: Удивительно.
2: Не поет. Нет, у нас вообще не поющее кино. Это кино...
3: То есть не мюзикл?
2: Нет, это не мюзикл.
0: Не бременские музыканты.
2: Нет. Не... Вот, кстати говоря, через полтора года выйдет следующая моя картина. Я вам по секрету скажу. Мюзикл «Снежная королева». Вот это будет мюзикл.
1: Сказки не отпускают.
2: Красивый мюзикл будет. Вот, «Снежная королева». И будет петь Юлия Пересильд.
0: Юлия Пересильд будет петь.
2: Юлия.
0: Но я думаю, когда
2: Юлия Пересильд, которая в космос, вот в космос летала,
0: да, спустилась, и
2: прекрасно.
0: Тут же. Тут просто главное с дочкой не перепутать, понимаешь? Вот, понять, кто, что и где снимается.
3: Какая из Пересильд, да?
0: Да, из Пересильд. А я думаю, что перед этим проектом мы еще встретимся.
3: Без компьютерной графики сейчас в сказках, ну, никуда, в большинстве случаев. Как у вас, в каком проценте, насколько трудоемким был этот процесс?
2: Я вообще очень люблю все натуральное. Мы снимали очень много натуральной природы. Компьютерная графика у нас в виде определенных персонажей, например, царевна-лягушка, например, Змей Горыныч, например, тот же обаятельный Колобок, например, у нас есть очень интересный персонаж, Туман Забвения, который идет и уничтожает сказки. Это тоже компьютерный персонаж. Компьютерной графики много всегда, но я за то, чтобы картина
3: была... Где
2: можно
3: избежать.
2: Конечно,
3: этого.
2: Конечно. Чтобы она была как можно больше, более натуральная, настоящая, понимаете?
0: Я так понимаю, Алексей, значит, пристрастился к сказкам, да? Раз потом «Снежная королева». А в чем действительно сложность именно воспроизведения сказки? Вместо, там, допустим, обычного, если сравнить с обычным кино, с обычным метром. Да, но, именно сказка. Этот жанр.
2: Мне думается, что, понимаете, вот мы, например, в фильме «Как Иван в сказку попал», мы работаем с русским фольклором. И его нужно сделать точно. Его нужно сделать так, чтобы была такая, знаете, как бы ностальгия, советская ностальгия. Это не
0: где
2: просто.
0: Где ее взять?
2: Вот нужно создавать ее в кадре при помощи костюмов, декораций, лиц актеров.
1: Визуальные совпадения,
0: а вот с лицами
1: теми же белинскими.
2: Я вам скажу, у нас даже царевну-лягушку играла одна актриса, озвучивала вообще другая. То есть лицо подходит одно, а голос мягкий, вот советский голос вообще у другой актрисы. И я как трансформер собираю это Ничего кино себе. из вообще глаз один, понимаете, голос другой, лицо третье. И вот мне кажется, это настолько важно, чтобы наши бабушки,

0: родители, которые знают советскую сказку, пришли и сказали: «А, это же как тогда было!» Вот это важно было для меня. А обычное кино, как вы говорите, обычный метр, обычный полный метр, если это бытовое кино, ну, уже очень просто. Лиц набрал, там, костюмы отдал, в квартиру вошел, камеру включил.
1: Сюжет, сценарий написал. Гораздо сложнее,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно, намного, если она сделана правильно. Потому что очень много, честно говоря, ведь фигни всякой, вы же сами понимаете.
2: Я специально этот вопрос выкинул.
1: Алексей, у нас в этом году юбилей. Если у вас вдруг возникнет идея какой-то сказки.
2: Или озвучание.
1: Или не сказки, про трех...
3: Поросят?
2: Допустим. Допустим. Это что же сказка?
1: Ты кто, ниф-ниф будешь говорить? В общем, вот три прекрасных персонажа в вашем распоряжении.
2: Опять-таки три мушкетера, кто там еще три есть? Много есть три в нашем...
0: А я Д'Артаньян тогда.
2: Друзья, в общем, мы поняли, что посмотреть картину, как Иван в сказку попал, нужно не только то взрослым или не только детям. Нужно идти всем.
0: Абсолютно.
2: Поскольку это действительно очень классный семейный фильм, по крайней мере, то, как Алексей нам рассказал,
3: да,
2: туда идти хочется. Алексей Нужен, режиссер картины, у нас в гостях.
3: Спасибо,
2: спасибо огромное.
0: Благодарю, ребята.
1: До новых встреч.

Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру, пройдите тест на знание правил дорожного движения, займите свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: интересом продолжаем с вами наблюдать за картиной трафика. Час пик в самом разгаре. На Яндекс.Картах зажглись 6 баллов.
1: А за прошедшие полчаса стало сильно тормозить Третье кольцо. Там собралась часовая пробка на внешней стороне. Тянется она от Комсомольского до Волгоградского проспекта.
2: Ну и о погоде. За окном плюс 14. Обещают синоптики, что дождя сегодня уже не будет. Ночью плюс 7, а завтра 23. Облачно,
0: да,
2: без осадков. Да.
0: Опять?
2: Опять.
3: Автомонитор. Авторадио.

0: будет тогда?
1: Мы погрузились в воспоминания, в том числе в те, которые давно не ворошили. Мы прочитали все архивы и, надо признаться, нашли такие факты, такие эпизоды из эфира или вне эфира, о которых сами чуть не забыли. Я вот честно аж завизжала, когда нашла на просторах интернета видеоролик.

0: И, значит, Арни привез сюда, в Москву, картину под названием «Возвращение героя». Конечно, потом критики напишут, что Шварц свои 65, тогда ему было 65, уже не то, двигается медленно, стреляет немощно. И вообще, мол, ажиотаж вокруг выхода новой картины был явно меньше, чем вокруг самого Шварценеггера. Вот тут я соглашусь. Вы же помните, как нас проверяли перед встречей, как инструктировали.
1: Да, насколько сидели, ждали, ждали потом. Да. Потом пришли к ним, господи, сидим, думаем, сейчас Бог... На нас пузится, приходит Шварц, говорит, можно я поем?
2: Да, он голодный.
1: Да, мы такие, ну ладно, боже, он ест.
0: Он, оказывается...
1: он настоящий.
2: Ну, да. Причем он ест еду, человечий
0: сэндвич. Да, нас допустили кабинет, помните, такой полумрак.
2: Полумрак,
0: он,
2: да.
0: Он в кресле, да, тот настоящий. Я, у меня такое блаженно-глупое выражение лица все интервью. Я смотрела, боже мой. Арнольд Шварценеггер с нами. Вот. Ну, о фильме мы, конечно, поговорили, как положено, ради приличия, но потом все-таки вернули отсебятину. Итак, внимание.
3: Авторадио представляет: Арнольд Шварценеггер, Михаил Брагин, Татьяна Гордеева и Захар в фильме «Ботинки Терминатора».
4: Господин Шварценеггер, у вас отличная обувь. И насколько мы знаем, у вас есть большая коллекция этой обуви.
5: First of all, I do love shoes as much as I do love clothes.
6: Да, мне нравится хорошая обувь и вообще хорошая одежда. Есть много вещей, которые я люблю и коллекционирую. Это военные автомобили, часы, мотоциклы, изображения черепов.
7: Ну и только одна большая просьба. У нас еще отдельный привет слушателям Авторадио, как от человека, который управляет всеми видами техники, для тех людей, которые водят автомобили в России.
6: Я приглашаю всех слушателей Авторадио присоединиться к общему просмотру.
1: Почему я у него про череп не спросил? Почему-то про ботинки, он же черепа коллекционирует.
0: Сказал, что...
2: Но ты не знал какой в тот момент.
1: Какой классный череп у вас, какой, Арнольд.
0: Череп, у него был перстень, череп. Не у вас череп, он черепа, не человеческий, господи, Брагин. Ну, кстати, вот обратите внимание. Привет вам, дорогие слушатели Авторадио, с 2013 года, самого Арнольда Шварценеггера. Так, продолжаем программу «Международная панорама» с Мурзилками Лайв. 7 июня 2018 года в нашей студии с кратким, дружеским, спортивным и музыкальным визитом побывала Наталья Орейро, та самая наша уругвайская Наташа. Напомню, актриса в 2019 году подала прошение о получении российского гражданства, и 2 года спустя они с сыном получили такие паспорта России. Потом она и в кино в российском снялась, «Письмо Деду Морозу». Она и сейчас, кстати, в России на днях вот была на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
1: Да, в Екатеринбурге.
0: Рассказывала, что соскучилась по березам своей Аргентине там или где. А тогда, в 2018-м, наша встреча началась так, будто мы знали друг друга давным-давно, будто мы вместе в «Диком ангеле» снимались. Наталья Орейро! Добрый вечер, как дела? Все хорошо.
8: Наш... Я очень рада.
0: Наш родной дикий ангел здесь у нас в гостях.
8: Хорошо, я понимаю.
0: Ты говоришь по-русски?
8: Я понимаю чуть-чуть.
0: Отлично, друзья. Практически уже на родном языке разговариваем. Кстати, Наталья тогда приезжала в связи с чемпионатом мира по футболу. Она представляла песню, записанную для поклонников чемпионата. Она ее, конечно же, исполнила у нас в прямом эфире. Хорошая песня. Но обойтись без «Дикого ангела» было невозможно. «Давай, Наташа», — сказали мы. «Прощай, боль», — ответила она.

Стопал, Слава. Она признается в любви всем. А, что, да? Растанцевался здесь? Вот так Брагин затоптал Наталью Эреры. Ну что ж, милая, она к нам, надеемся, еще вернется. Есть что вспомнить, история продолжается.

0: надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежный.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАТО». УБРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паусовкомбанк». Получите персональное предложение у официального

0: 2025 года. Не является офертой.
1: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 19:00.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Президент России обратился к гражданам по случаю предстоящих выборов в Госдуму. Подробности далее.
1: Про главное.
3: Владимир Путин выступил с телеобращением граждан страны по случаю предстоящих парламентских выборов. Президент призвал граждан участвовать в голосовании 18, 19 и 20 сентября и принять обдуманное решение. Путин заявил, что результаты выборов должны подтвердить зрелость и устойчивость российского общества и политической системы. Он также связал участие в голосовании с сохранением суверенитета страны и назвал его ответом тем, кто пытается ослабить Россию и сдержать ее развитие. Президент подчеркнул, что участие в выборах считает ответственностью граждан и вкладом в укрепление страны. Напомню, новый состав Госдумы будет избран на 5 лет.
1: Про статистику.
3: Чаще всего страховые случаи происходят при обычном движении автомобиля прямо. Как пишет «За рулем», на него приходится 48% обращений по КАСКО и 35% по ОСАГО. Причем более 70% таких случаев по ОСАГО связаны с столкновением с машинами, которые едут рядом в попутном направлении. При этом самым критичным маневром с точки зрения страховщиков является движение задним ходом. Чаще всего такие аварии происходят на парковках и во дворах. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин не считает, что движение задним ходом можно назвать самым опасным маневром на машине. Об этом он рассказал Авторадио.
4: Снова происходит рассинхронизация информации между теми ДТП, которые учитывает госавтоинспекция и считает, какие маневры опасными, и, соответственно, какие ДТП фиксируют страховые компании. В госавтоинспекции абсолютно однозначно назовут выезд на встречную полосу движения самым опасным маневром, который может совершить автомобиль, и будут абсолютно правы, потому что здесь возникает риск смертельных ДТП, которые, собственно, и фиксируют в госавтоинспекции. Они не фиксируют ДТП без погибших и пострадавших. Одновременно страховые компании совершенно не интересуют человеческие жизни. Их интересуют рубли и расходы. Расходы возникают, когда происходят аварии.
3: При этом эксперт добавил, что движение задним ходом рискованно, и многие, даже опытные водители, плохо владеют этим навыком.
1: Про путешествия.
3: Пляжный отдых в Турции в октябре стал дешевле на 10-15% по сравнению с июнем. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что снижение цен связано с более низкой загрузкой отелей в конце сезона. Особенно заметно подешевели бюджетные гостиницы.

0: гостиницы «Анталии». На некоторых турах можно сэкономить около 10 тысяч рублей. При этом сильного дальнейшего падения цен туроператоры не ждут. Октябрь остается одним из самых доступных месяцев пляжного сезона в Турции.
1: Про зарплату.
0: Больше половины работающих россиян согласились бы получать серую зарплату, если бы доход при этом вырос в полтора раза. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на исследование. Еще 37% от такого варианта отказались. При этом сейчас 84% работников получают зарплату полностью официально. За последние 20 лет их доля выросла на 13%. С пониманием к серым зарплатам относятся 46% опрошенных. Чаще других такую схему допускают жители мегаполисов и молодые респонденты. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на завтра 84 рубля 17 копеек. Курс европейской валюты 97 рублей 13 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу.

0: Амбиор, алор. Фелисидад. Что-то меня не отпускает все.
1: Арейра не отпускает.
0: Наталья Арейра, да. Ну почему у нас не было в школе испанского языка, а? С удовольствием бы учил. Зато я любил математику, если уж продолжать нашу главную тему,
1: я
0: да?
1: Любила.
0: И прекрасно понимал, что когда дело касается денег, умножение на 2, это всегда приятно. Вот, допустим, сейчас в банке у нас 15 тысяч рублей.
2: 15 тысяч рублей, да.
0: Умножаем на 2.
2: Это не надо вот так писать, надо просто это делать в уме.
0: Так.
2: Раз ты любил математику.
0: И?
2: 30 тысяч.
0: 30 тысяч.
1: В ближайшем игровом эпизоде, дорогие друзья, просто вы должны слушать авторадио и иметь в вашем телефоне вместо гудков гимн нашей радиостанции.
0: Играем через пару минут.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, друзья, на Авторадио и Озонбанк. Между нами любовь в этом 13-м счастливом сезоне вашей любимой суперигры. Итак, мы вместе играем на деньги, исполняем ваши мечты в этом году.
2: Да, призовой фонд прекрасный, 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Все это у нас было на старте, много еще чего осталось, так что есть ради чего стараться, есть ради чего встречаться в эфире, рассказывать нам о том, что, какая музыка здесь звучит. Напомню также, что есть еще одна дополнительная мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: А, ну и, друзья, как мы уже говорили, в банке 15 тысяч рублей, эта сумма может быть удвоена благодаря нашему генеральному партнеру, и удостовериться в этом вы можете, зайдя на сайт Авторадио, именно там можно проследить все движение денег в нашем банке, в нашем призовом фонде. Там же вы можете рассказать нам про свою мечту.
1: Да, давайте вот прямо сейчас продемонстрируем, как это происходит. Городиво, нажимаю на кнопку. Останавливается радиорулетка. 85-23 в конце телефона. Василия из Республики Татарстан. Ну и, конечно же, мечта. Озвучиваем на всю страну. Жена Василия мечтает о машине, а я хочу исполнить ее мечту.
2: Боже мой,
1: какие мужчины у нас все-таки в игре.
2: Какие машины.
1: Какие мужчины, какие... Давайте Василию позвоним и узнаем, какие машины действительно предпочитает жена. Мечтает о новой машине. Ну, прекрасно. А, напомню, «Серебро» только что было с песней «Между нами любовь». Эта песня поможет сорвать банк 15 тысяч рублей.
2: Между нами пока расстояние. Между нами пока гимн.
3: Гимн мы слышим, да.
1: Ты знаешь, гимн прекрасно звучит и в Владивостоке, и в Калининграде, где угодно. Но вот, к сожалению, не зазвучал Василий. К сожалению.
3: Ну да, но согласно нашим правилам, в любом случае 3000 рублей за наличие гимна мы с удовольствием отправляем ему.
2: Ну
3: да.
2: А генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. И очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка, уважаемый Василий.
1: Сеня, беги голос. Ты куда слышишь, что пропал? Происходит?
2: Да,
1: куда уходит голос? Какие города? А я напомню, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио. 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. И это еще не все. Вот под Новый год будет еще и 6-й суперфинал. Представляете, наш генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту под елочку. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио.
3: А, друзья, банк игры подрастает до 17 тысяч рублей. И именно на эти деньги будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Запускаем радиорулетку. Счастливый сезон продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк».

0: Продолжаем с вами наблюдать за обстановкой на дорогах. На Яндекс.Картах по-прежнему держится 6 баллов и появились новые проблемные места.
1: Да, стало притормаживать на Сорихинское шоссе. Пробка там собралась от станции метро Новокосино в сторону области и потерять ей можно минут 40.
2: А еще появились трудности на Ленинградском проспекте и Волоколамском шоссе. Транспорт там встал от станции метро «Динамо» по направлению в область и задержит этот затор на полчаса.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ОКПМ Радио. ОКРН 115-77. 46-79. 24-55. Город Москва. Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
4: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочных,

0: Существующая группа МСР. Проектная декларация на наш.дон.рф. Не оферта.
1: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-741.
2: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
3: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
2: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена.
0: Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
4: Авторадио.

0: вместе.
1: Слушайте, потрясающая ночь просто пришла. Так и хочется, знаете ли, поднять бокалы по этому поводу. Потребление алкоголя в России в августе снизилось до минимума с 1996 года. Представляете?
2: Это в августе случилось?
1: Это вот в августе случилось, но это тенденция уже, понимаешь? Это тенденция. В общем, это следует из данных статистики, которые изучала РИА Новости. Вот с начала года показатель достиг 7,5 литров на душу населения за последние 12 месяцев. Москвич в среднем пил 4,5 литра. Петербуржец почти 6. В Свердловской области за этот же период употребили по 9,85 литра.
3: Я не очень понимаю, как статистика берет эти данные. Покупали!
1: Что ты ко мне пристал? Я что, статист, что ли?
3: Но ты тост поднимаешь.
1: Фактом. Почему мы так вот завязываем с алкоголем? Или не завязываем? Вот эту интересную тему нам хотелось бы обсудить с известным врачом-наркологом Алексеем Казанцевым. Алексей, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Добрый.
1: Давно не виделись.
4: Да, сегодня только вас по телевизору видел и вспоминал, говорю, давно не виделись.
1: А мы все больше вас по телевизору. Ну да ладно. Я по поводу, так сказать, показатели, да, то, что мы давно не виделись и не слышались, значит, мы стали реже обсуждать алкоголизацию населения, получается.
4: О, помните, да, мой термин?
2: Да.
1: Алкоголизация. С удовольствием употребляем его в эфире. Итак.
4: Ну, на самом деле, это все не объективно.
3: Конечно.
4: Очень много самогоноварения по России, о чем мы забываем. Я вот по регионам иногда езжу, приезжаю.
1: Мы не забываем.
4: Да, у меня есть там такой-то технологии, у меня такой-то, у меня там, ну, не на березовых бруньках, а на каких-нибудь шишках кедровых. Там,
3: Остап Бендер продавал там иностранцам самогон на табуретке.
4: Да, ну, самое интересное, угощают, да, по большей части, я имею в виду, друг друга угощают, крайне редко кто продает, то есть для личного пользования, как помните, раньше говорили, чтобы не привлекли. То есть самогоноварение активно, контрафактный алкоголь мы периодически в СМИ слышим, да, то там сидром отравились, его на какой-то период разливайках закрыли, то каким-нибудь кто-нибудь купил канистру, чуть не назвал какого... виски, так называемого, общеизвестного за 500 рублей, а потом искренне удивились, что с метилоспиртом кто-то ослеп, а кто-то и умер. Ну, то есть это у нас так и осталось. По России ничего практически не изменилось. Так что статистика, она такая, да, она не объективна абсолютно.
1: Это продажа.
4: Плюс мы, да, очень активно стали говорить, вот сколько я лет последних, зумеры какие молодцы, пить перестали, и вот каждый день ко мне идут эти зумеры. Да. То есть алкоголь все-таки там присутствует. На прошлой неделе был молодой человек, которому 20 лет, он с 15 пьет, и не просто пьет, а уже запоями. По 7-8 дней и опохмеляется, и без этого не может, и так далее. Ну, то есть не все так ровно, да, как говорится.
2: То есть работы у вас среде меньше не стало на фоне этой статистики-то?
4: Да. И мало того, еще многие его обозвали, вот те же зумеры, наркотиком входа. Почему? Потому что чуть выпивая, часть из них начинает употреблять наркотические уже вещества. Так что алкоголь, чтобы ушел, невозможно. И самое главное, о чем я хочу вас быстренько рассказать, что вечером с сыном как-то ездили на машине и проезжает центр, не буду называть район, да, и там, соответственно, смотрю, очень много его, так сказать, сверстников и моей целевой аудитории зумеров. Я говорю, что-то они вроде пьяненькие. А он говорит, ну да, ты не знаешь, что сейчас целая, так сказать, есть, как это, культура, да, настоечные появились. То есть когда-то было рюмочное, я помню, Молчанов брал даже, так сказать, интервью, вот, а тут настоечное, то есть привлекает, опять же, как с вейпами. Все красиво, ярко, сладенько, разновкусово, так сказать.
1: И недорого, кстати, вот, достаточно.
4: И, наверное,

0: Да, потому что сеты еще идут, еще остальное. И вот они себя тусят, и не надо им какого-то алкоголя, какие-то, знаете, марки. Я уж не буду там XO и так далее. Им все равно, какая марка. Ну, как и есть на самом деле. Ну, вот потихонечку алкоголобби их вовлекает таким чудным образом. Да, и действительно есть.
1: Ладно.
0: Так что сказать, что стали меньше употреблять на 100% я не могу.
1: Понятно. С зумерами разобрались. А вообще?
2: Предпочтения у населения, хоть расскажите, поменялись, нет?
1: Вот эти вот 7,5 литров на душу, это чего? 7,5 литров.
0: Крепко. Самое интересное предпочтение, знаете, какие у нас, что стало появляться? Ну, часто я, может, внимание стал обращать. Пиво, не алкоголь. Мне же говорит, Алексей Владимирович, ну, лето. Ну, как в жару не выпить пиво? Ну, вот что? Я говорю, ну, а в детстве, как вы, там, в старшем детстве, так сказать, в подростковом, что пиво все время пили, что ли? То есть многие его немножко к другой категории относят. Потом с вином такая же история. Вот я только вино. Это так называемая рационализация. То есть человек пил крепкий алкоголь, понял, что, наверное, много его пьет, или, так сказать, ему кто-то сказал по этому поводу, либо напиваться начал, он начинает рационализировать, переходить на более легкие алкогольные напитки. И сейчас с предпочтением по-разному. Очень много и пивных, которые от 7 литров до 10 и более, а даже 30 литров, да. Вот мне недавно, так сказать,
1: 30 литров лечился, это у меня в хозяин день? Или что?
0: Паба за ночь, ну, за вечер, да, 30 литров, да.
2: 30 литров. На вот человека?
1: Видом, да. Куда, простите?
0: На человека, да. Не знаю, сколько это можно. Ну, один мне рассказал, как 10 литров водки пьет. Я ему не поверил искренне. Он говорит, да я полтора литра только для разминки, так сказать, чтобы меня немножко так
2: расслабило. А дальше сова пошла.
0: И слегка повело. Да, да. Ну, не очень верю, потому что все-таки дозы сумасшедшие. Но есть индивидуумы, которые, так сказать, употребляют. По вину все-таки больше, менее это большие дозы. Все-таки несколько бутылок, ну, в основном там это две и чуть больше. И, как всегда, сейчас целевая аудитория – это просека. Правофланговая Волочкова, про просека с клубникой. И когда девочки приходят ко мне и начинают про просека, я говорю, ну, это просто сорт такой вина, ну, грубо говоря, да. И вы мне пытаетесь рассказать, как это элитно, но вы же пьете-то литрами и каждый день.
3: В общем, это уже не элита, да.
1: Да, уж получается, что как стояли мы на своем, так и продолжаем стоять, но... Чуть-чуть картинка изменилась.
0: Меньше стало, конечно. Если сравнить 90-е, когда молодые люди поступали ко мне в отделение, более старшее поколение говорило, наша смена пришла. Вот это, конечно, меня тогда напрягло, еще до молодого врача и человека. А сейчас, конечно, такого нет. Все-таки гораздо стало меньше всего этого.
1: Ну, слава
0: в молодежной Богу. Среде точно.
1: Спасибо огромное. Ну, хоть закончили, да, за здравие, слава Богу, да. Спасибо врачу-наркологу Алексею Казанцеву. Алексей, ждем в нашей новой студии с интересной темой, как обычно.
0: С удовольствием.
1: Спасибо.
3: Спасибо, до свидания.

0: 02-521-527-0537, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: Предложение доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
4: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: школьные годы чудесные. Сегодня у нас в лайв-чате. Расспрашиваем вас, какой у вас любимый предмет был в ваши чудесные годы. Что давалось легко, с чем были проблемы, почему, какие уроки прогуливали, на какие шли с удовольствием. Ну, такая хорошая, благодатная тема. Угу. Всегда.
1: Ну, мне кажется, любимый предмет — это тот, по которому пятерки были. Ну, скорее всего.
0: Почему?
1: Мне так кажется, да. А вот Борис вспоминает. У меня любимый предмет в школе была биология. И я пронес свою привязанность к биологическим наукам до сегодняшнего дня в университете, где я преподаватель и занимаюсь научной работой на кафедре. Ну, тут, как говорится, дело жизни.
2: Не говори.
0: Смотри, тут сразу следующее. Баринова, госпожа Баринова.
1: Да.
0: Тоже любимая биология.
1: Тоже биология,
0: плюс
1: да.
0: Легко давался предмет обществознания. Ну, может быть, просто потому, что, я не знаю, когда вы учились, может быть, попроще учебник был, попонятнее.
1: Обществознание? Да, потому что сейчас там, по-моему...
0: Сейчас... Ну, сейчас
1: черт
0: опять работаю
1: сломит.
0: Над допросом. Проблемы были с алгеброй. Учительница ненавидела детей. Урок проходил в виде буллинга. Что такое тревожное состояние, узнала именно на этих уроках. Соответственно, из-за того, что объяснений по алгебре не было, предмет не освоен. Прогуливала, к сожалению, физкультуру, а сейчас бы с удовольствием ходила.
1: Ты сейчас понимаешь, как с возрастом, с лишними килограммами. Эх, физкультуру
0: надо
1: нам.
0: Надо было ходить. Да. Биология была интересна, учительница вовлеченно очень рассказывала. Мы вели диалог всем классом. Вот это
1: вот, я же говорю, вот как много от учителя зависит, да? От
2: зависит от
0: учителя. Да.
1: Потому что у меня дочь поняла, когда только в университет пошла, что она любит математику, оказывается, потому что профессор классный. Правда?
2: Мария из Костромы продолжает по поводу дела жизни. Русские литературы были любимыми. Вот прошло больше 30 лет после окончания школы. Ничего не поменялось. За это время закончила литературный институт, стала писателем с дипломом, но ненавидела физику, а, кстати, в первом вузе нелюбимым был сопромат.
1: Сопротивление
2: материи.
1: Да, я понимаю.
2: У меня была еще и техническая механика.
1: А ну, история партии у тебя была? Нет? Да. Или да. Миновал?
2: А как?
1: Была.
0: А какой партии?
2: Коммунистической. Она была одна.
1: Ой, еще одно письмо. Да, любимый предмет был химия, пишет Елена. Не пропускала никогда. А еще физкультура, потому что детство и юношество были спортивные. Учителя об этом знали и разрешали мне просто размяться и посидеть перед очередными соревнованиями. Ну, по-моему, у нас спортсмены, кто играл за команду, вообще не ходили на физкультуру. Потому что они и так
2: во-первых, и сейчас, собственно говоря, выдают справки о том, что ты занимаешься, ну, специальной бумагой из клуба.
1: Да.
2: И, естественно, если физкультура у тебя последняя, то спортсмен уходит. Но сейчас же стали хитрые. Физкультуру не ставят последним уроком.
1: А, как были времена?
2: Да.
1: Лыжи вторым уроком.
2: Мало того, вторым, третьим. Была же пара, если лыжи.
0: Пара, если лыжные были. Сейчас такого нет.
2: А сейчас и лыж нет.
0: Школьные. Есть, у нас есть, нет. Но по одному уроку. Очень нелепо.
1: Школьные годы чудесные. Вспоминаем с вами. И у нас есть для этого еще 6.

0: шикарный час. Так что вот в этот час можете писать. +7 915 459 2020.
1: Но не забывайте заходить на официальную страничку Авторадио в ВК.
0: Ваш любимый школьный предмет, что давалось легко, с чем были проблемы и почему. Ждем.

0: полчаса пролетели, и обстановка на дорогах начала улучшаться. На Яндекс.Картах зажглись 5 баллов вместо 6, однако проблемных мест все равно хватает.
1: И тяжелее всего на внутренней стороне Московской кольцевой, там придется задержаться на 1,5 часа. Пробка тянется от Можайского шоссе до улицы маршала Катукова.
2: О погоде: за окном плюс 14, ночью плюс 7, ну а завтра воздух прогреется опять до плюс 23, притом будет облачно, но без осадков.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Второй наполнитель Кэтстеп ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке получения на globus.ru.
3: Реклама на Авторадио. 921.

0: Мальчишки-девчонки, а также их родители веселой пародии услышать не хотите ли? Наше шоу готовится широко отметить 25-летний юбилей большим музыкальным марафоном в эфире с участием популярных артистов, ясное дело, ну и которые вместе с нами будут петь лучшие пародии за 25 лет. А мы пока вспоминаем в преддверии былые годы, ну и тоже, соответственно, музыкальных пародиях. Что греха таить?
1: Почему мы всегда про грех говорим?
0: Хорошо.
2: Надо признаться, говори так.
0: Да, надо признаться, всю эту четверть века мы плотно, как и наша страна, сидели на нефтяной игле. Захар вон ночи не спал, держал руку на нефтяном пульсе, следил за фьючерсами, звонил Набиуллиной, спрашивал, как она там.
1: Набиуллина?
0: Нет, причем Набиуллина? Нефть, как она там, чтобы в случае чего сразу же побежать.
2: И купить побольше долларов.
0: Чтобы сразу побежать и сразу же нашему автору сказать об этом. Чтобы он успел написать, как всегда, злободневный, хлесткий текст на эту тему. Ведь, собственно, мы же все прекрасно понимаем, что от курса нефти зависит практически все.
2: И от стоимости страны. Нефти.
0: Да, от стоимости, курса и так далее. И экономика страны, и наше благосостояние, и будущее наших детей, друзья. Да. Ну, вот лишь некоторые темы, которые мы осветили за это время. Запасов нефти в России хватит всего на 20 лет.
1: Нефть упала ниже 20 долларов за баррель.
2: Страны ОПЕК договорились приостановить добычу.
0: Путин недоволен ростом цен на нефть.
2: Да мы просто на острие экономической повестки.
0: Да, а как же. Наш лозунг, напомню, утром в газете, а вечером уже в куплете. И вот сегодня мы хотели бы вспомнить пародию, датированную 2008 годом. Цены на нефть 11 июля того года достигли исторического максимума, товарищи. Стоимость марки Brent превысила 147 долларов за баррель, а сорт...
2: WTI, Техасская,
0: WTI поднялся выше 147. Эх, заживем теперь, подумали россияне. Кредиты погасим, машины себе купим, жене сапоги справим, себе зубы сделаем.
1: Шубу еще.
0: По пальтишку, подожди, сначала хотя бы шубы и сапоги, это уже пальтишко, шубишку. Собственно, давайте послушаем наши мечтания 2008 года.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.

0: максимум вкусные семечки.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальный...

0: Специальные условия по вкладу и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Почти 60 человек отравились в кафе в российском регионе. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Число заболевших после посещения кафе «Нан-кебаб» в Казани выросло до 58 человек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану. У 22 посетителей подтвердили сальмонеллез. Все они, как утверждалось, ели в одном заведении с 9 по 11 сентября. Проверка выявила сальмонеллу в соусах и у одного из поваров, а бактерии кишечной палочки в овощных и сырных заготовках. Из продажи изъяли продукты общим весом 44 килограмма, кафе опечатали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
0: Про нововведение.
2: С 1 октября в России начнут действовать новые правила для маркетплейсов. Юрист Елена Рудакова рассказала «Вечерней Москве», что площадки будут обязаны заключать с продавцами электронные договоры, где должны быть прописаны комиссии, возможные санкции и принципы продвижения товаров. Маркетплейс также не сможет самостоятельно включить товар в акцию или снизить его цену без согласия продавца. Кроме того, площадки начнут проверять селлеров и сведения о товарах через госреестры. Карточки продукции без обязательных данных о сертификации, на регистрации или маркировке не должны попадать в открытый доступ.
0: Про такси.
2: Российские таксопарки стали активнее покупать подержанные автомобили. Как рассказали в Национальной ассоциации таксопарков, в первую очередь речь идет о сравнительно свежих китайских машинах, которые уже успели хорошо показать себя в работе. Среди востребованных марок называют Geely, BLG, Tenet и Havail. А причины называют нехватку доступных новых автомобилей. При нынешней стоимости их покупка не всегда окупается при действующих тарифах на поездки. Автоэксперт Игорь Маржаретто в беседе с Авторадио отметил, что хоть список локализованных автомобилей, которые разрешено регистрировать для работы в такси, и расширяется, ситуация все так же остается плачевной.
3: Список, хотя машин, разрешенных к продаже в такси, расширяется за счет локализованных каких-то марок, но он еще, во-первых, не покрывает все потребности. Словно говоря, в этом списке нет ни одного минивэна на сегодняшний день. А во-вторых, надо понимать, что те машины, которые составляли костяк наших таксопарков еще 5 лет назад, были достаточно бюджетными. И как раз очень себя хорошо зарекомендовали для работы в такси, где гигантские пробеги, требования к надежности – это номер один. И тогда основу наших таксопарков составляли локализованные машины, типа Hyundai, Kia, там, Volkswagen. И до сих пор эти машины очень активно используются в таксопарках. И, в общем, по-прежнему их срок жизни удлиняет и удлиняет. Видимо, начали искать, где бы такие машины, но с относительно большим пробегом, еще найти, чтобы они доработали в такси.
2: Эксперт отметил, что средняя цена нового авто – 3,5 миллиона рублей. И частники, которые работают в такси, такие деньги не могут заплатить.
0: Про школьников.
2: Ссоры во время выполнения домашних заданий могут мешать ребенку усваивать материал и снижать его мотивацию к учебе. Об этом в «Москве-24» рассказала детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова. По ее словам,

0: Из-за стресса ребенок тратит силы не на обучение, а на переживания, поэтому ошибок в итоге может становиться еще больше. Эксперт советует родителям не делать уроки за школьником, а помогать ему организовывать процесс, определить порядок заданий, время для перерыва и отдыха. А хвалить ребенка стоит не только за результат, но и за усилия, которые он приложил. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 17 копеек, курс евро 97 рублей 13 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио.

0: Иди сюда, я тебе сказал, иди сюда! У тебя было одно яблоко, я тебе дал еще одно яблоко. Сколько яблок у тебя стало?
1: В ответ тишина.
0: Не плакай, я сказал!
2: Жванецкий же это, правильно?
1: Жванецкий, да.
3: А играет
2: Машков.
3: Это, Машков. Прекрасно.
2: Забыл, как называется.
1: Одесский пароход.
3: Одесский пароход, да.
2: А по поводу, чему мы это?
3: По поводу предметов. Опять-таки,
1: это же математик.
3: Да, любимых, нелюбимых мы сегодня разговариваем. И вот, конечно, вспоминаются вот такие вот эпизоды, собственно.
2: Вот я, кстати, не будучи абсолютно математиком, училась в математическом классе и полюбила эту математику, опять-таки, благодаря учителю. Просто потому, что было невероятно.
3: Вот, передай привет.
2: Передаю Любовь Васильевне привет Акимовой.
3: А вот я передаю Нине Алексеевне, которая привела нам уже в институте любовь к литературе, потому что мы одного Достоевского проходили, правда, дурацкий глагол проходить, вот, целых 3 месяца, и, конечно, это была просто любовь. Нина Алексеевна Шалимова, пользуясь случаем. По поводу литературы продолжим.
2: Да, безусловно, мы поговорим о книгах, потому что книги снимают стресс, книги приносят удовольствие, там очень много и научных исследований подкатило, скажем так, да, к этому дню. Ну и, конечно, как всегда, книжные новинки есть, у нас есть человек, который всегда порекомендует только то, что нужно, так что через 15 минут обязательно послушайте, не пропустите.

0: В начале каждого сезона в информационное пространство врываются стилисты с заявлениями о новых трендах в обуви, в одежде, в аксессуарах, в макияже. Господи, что там? В маникюре.
1: А то я открываю шкаф, думаю, что надеть?
0: Ну и, конечно же, о трендах в прическах. Попытаемся разобраться с последними. Сами не справимся, но с нами профессионал. В эфире барбер, стилист Герман энд Ко, Герман Винокуров. Герман, добрый вечер. Ау, Герман.
2: Давайте будем сегодня...
0: Да, добрый вечер. Герман, вот я читаю.
2: Добрый.
0: А в этом сезоне актуальны женские стрижки, пикси, шеги, классическая каре с четким срезом без градуировки. При этом в тренде все равно длинные волосы. Скажите, Герман, попроще, что-нибудь вообще меняется в женских прическах или, по большому счету, каждый сам себе режиссер?
2: Ну, к этому списку я бы с удовольствием добавил бы короткий боб с плотными текстурными линиями на затылке.
0: То есть...
2: Обязательно. Пикси по-прежнему имеет свою актуальность, и более того, по своим наблюдениям, я бы сказал, что она очень здорово смотрится на осветленных, либо светлых, крашеных, блондинистых волосах. Много текстуры, короткие силуэты, открытые, слегка приоткрытые уши, подбородок, линии шеи, все это дает большое количество женственности нашему прекрасному полу.
0: Понятно.
3: Красиво. Ну, тебе понятно. И очень много слов я незнакомых услышал.
0: А
3: что по мужчинам? Что актуальней? Небрежность и длина или все-таки аккуратность и стрижка?
1: На кого мы равняемся из актеров, может быть, музыкантов, чтобы было понятнее?
3: Да, нам особенно.
2: Ну, смотрите, по-прежнему... Ну, опять же, давайте по актерам пройдемся, хотя можем по музыкантам. Давайте эталоном нашего, скажем так, тренда стрижки малет будет Курт Кобейн. Всем он нам известен на разных поколениях.
1: До сих пор, так.
2: До сих пор это имеет актуальность.
1: Легкая небрежность, да?
2: Опять и снова. Легкая небрежность, удлиненный затылок, слегка приоткрытые, либо закрытые уши. Также в ту же касту может войти у нас Патрик Суэйзи, если вы помните легендарный фильм «На гребне волны».
1: Патрик Суэйзи.
2: Все это, все это имеет место быть. Джейкоб Эллерди, например, из последних, так сказать, нашумевших актеров Голливуда. Вот. Удлиненные волосы слегка растрепаны, но при этом сохраняя те самые мужские силуэты, квадратные, прямые, четкие линии.
1: Понятно. А скажите, пожалуйста, а что делать мужчинам, у которых зашкаливает тестостерон и, к сожалению, волосы покинули светлые головы? Ну, я имею в виду вот стильных мужчин, которых мы знаем, да?
3: Самый стильный.
1: Бондарчук, Нагиев, Брагин. Ваш покорный слуга. Лысины сейчас в моде по-прежнему или что-то тоже изменилось уже?
2: Лысина всегда имеет место быть, если она есть.
1: Если она уже есть.
2: Просто, чтобы, если она уже есть, мы от нее никуда не денемся, но мы можем ее подчеркнуть. Мы можем ее подчеркнуть с помощью красивой, аккуратной бороды, независимо от того, какая это длина, короткая либо длинная, неважно абсолютно. Главное, чтобы на лице появилась хоть какая-либо
1: хоть
2: геометрия.
1: Хоть что-то было.
2: Хоть что-то было.
1: Да.
2: Что-то было.
0: Брови, например.
1: Да, и нос, может быть, большой.
2: Желательно.
1: Ладно, сейчас отвлеклись.
2: Без бровей будет совсем сложно. Вот, поэтому короткие стрижки и лысая голова. Да, если борода вообще замечательна, длинные волосы ниже плеч у мужчин тоже да. Самые модные, самые стильные, трендовые, это у нас малет разной длины. Он может быть и агрессивный с яркими переходами.
0: Да.
2: Может быть и более мягкий у тех, кто, у кого вьющиеся волосы. Светлые, не принципиально.
0: В общем,
2: это
0: девчонки,
2: вот основные,
0: больше,
2: скажем так,
0: уже сейчас к стрижкам идут, а мальчишки, наоборот, даже длинные волосы
1: распускаются.
2: Да, совершенно верно. Но при этом не забывайте, что все имеет такую среднюю, слегка удлиненную длину. Как в мужском трендах, так и в женских.
1: Понятно.
2: Так
0: понятно.
2: И в женских.
0: Спасибо большое.
2: Ну и не забывайте про индивидуальность. Самое важное, да. Самое важное всегда это быть индивидуальным. Поэтому подчеркивайте свою индивидуальность. Выбирайте грамотных специалистов и будьте счастливы.
0: Спасибо огромное. С нами был Герман Винокуров. Счастливо, до свидания.
1: Спасибо, до новых встреч.

0: Автомонитор.
1: Ну что, давайте посмотрим, что опять происходит у нас на картине трафика.
2: Что там?
1: Да, ну, красные тона превалируют пока что. Обстановка на дорогах, правда, спокойнее. 4 балла нарисовались, но основные трудности сейчас сохраняются у нас на Московской кольцевой.
3: Итак, во-первых, сильно тормозит внешняя сторона. Транспорт там стоит от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Потерять в этой пробке можно почти час.
2: Во-вторых, можно застрять на внутренней стороне МКАДа. Там сохраняется часовой затор от Можайского до Волоколамского шоссе.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Игорь Крутой представляет. Грандиозная премьера в Государственном Кремлевском дворце. Когда музыка встречается с поэзией, рождается не просто дуэт. Рождается новая симфония чувств. Абсолютно новый формат. И новые уникальные ощущения. Музыка Игоря Крутого и завораживающий голос Анны Егоян. Сочетание, которое стоит услышать вживую. 19 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Не пропустите этот вечер. Подробности на iStickets.ru. Категория 12+.
5: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
6: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
7: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения – ЦВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке

0: Существующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторадио представляет финал главной гонки на выносливость на автодроме Moscow Raceway 3 октября. РЭК. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Звезды российского автоспорта. Уникальные гоночные болиды. Дрифт. Полеты на вертолете. Вкусная еда и многое другое. Подробности на superrace.ru.
2: Категория 0+.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Авторадио.

0: какой-нибудь любовный, в такой красивый
1: обложке. Так Молотов написал.
0: Нет, но он написал песню. Но книга, это же гораздо больше.
2: 25 лет на Авторадио.
1: Чтение для удовольствия может снижать уровень стресса и помогает сохранять когнитивные функции на долгие-долгие годы.
0: Вот.
1: К такому выводу пришли исследователи Кембриджского университета, которые изучили влияние книг на здоровье. Я вот думаю, нашим экспертам есть что ответить западным исследователям. К разговору присоединяется шеф-редактор сервиса Яндекс, литературный критик Константин Мильчин. Константин, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
0: Приветствую.
1: Смотрите, я даже вот буду усугублять. 5 минут чтения художественной литературы способны снизить уровень стресса на 20%. При этом книги действуют лучше, чем вино или горячая ванна. Тут вы согласны, Константин?
3: Наверное, как сказать...
0: А лучше, чтобы было и то, и другое.
1: Горячая ванна, вино и книга.
3: Во-первых, цитирую Винни-Пуха, тоже книжка. И то, и другое хлебу совсем не надо. Хотя, по-моему, это все-таки уже мультверсия была. А может, и книжка, я просто не помню, не скажу вам, кстати. Вот, да, я начал думать, как же бы я нервничал, если бы я не читал по часов 8 в день. Видимо, я был бы самым нервным в мире человеком, да.
0: Понятно. Но, наверное, смотря еще что читать, да, только тут голословно утверждать, что лишь 5 минут чтения уже на 20% стресс уменьшается. Ведь книги бывают разные.
3: 5 минут чтения — это то, по-моему, что в некоторых, по крайней мере, смартфонах, встроенные в них программы чтения, они обычно... О, вы сегодня выполнили норму.
0: Вы прошли.
4: Все, и гештальт закрыт.
0: 5 страниц.
3: Мне кажется, что все-таки подходить к этому, ну, вот как бы так, чисто технически совершенно бесполезно, потому что 5-минутный фрагмент — это же само по себе ничто.
0: Конечно.
3: Лучше, чтобы это был фрагмент из книжки, вполне какой-то логичный. Ну, если совсем мало времени, хотя бы читайте по главе одной книги в, там, не знаю, в день. Но, или по дороге на работу.
0: Ну да, давай.
3: С работы или перед сном. Но вот само по себе вот это вот просто 5 минут, ну, мне кажется, это неправильно, потому что... Но на самом деле то, что действительно как бы, там, не знаю, делает нас лучше, делает нас умнее, делает нас спокойнее, делает нас веселее, как-то нас, не знаю, каким-то жизненным опытом и дает пищу для размышлений, и это все-таки осознанное чтение каких-то логических...
0: Вот, Константин, давайте к осознанному чтению перейдем, да? Что читать? Да. В течение года проходят разнообразные книжные премии, где авторы борются за первенство, понятно. Стоит ли вот нашему среднестатистическому читателю ориентироваться на книги авторов-победителей?
3: Ну, смотрите, главный вопрос — зачем? То есть, если речь идет про какие-нибудь премии, типа, там, не знаю, «Большой книги»,
1: «Большая книга»,
3: «Ясные,
1: да,
3: поляны», то они, ну, обычно там чаще всего победители — это и правда крайне интересная книга, как, например, было в прошлом году замечательная книга Эдуарда Веркина «Сорока на виселице». Вот уж как бы текст очень непростой, но при этом, ну, как сказать, дающий огромное море пищи для ума. Такая фантастика, полная техноскептицизма или даже прогрессоскептицизма такого, да. Вот. Но это же речь идет, например, про то, что какая-то книга, о которой будут говорить, и вот когда вы окажетесь в компании каких-нибудь высоколобых людей, следящих за премией, чтобы вам было...
0: Угу. Чтобы вы чувствовали
3: себя... Да, чтобы вам было о чем там поговорить, то, конечно же, стоит. Да? С другой стороны, ну, понимаете, да, там, премия к премии... премия премии рознь, да, но вот, например, у нас в Яндекс.Книгах есть даже это не такой, ну, как бы ежепаронедельная премия «Литература, увлекшая читателей». Это то, что читают больше всего именно наши пользователи, читают и слушают. Вот. Ну вот, например, там совершенно замечательная книжка такого ирландско-англо-американского писателя Стивена Кавана. Вот в прошлом месяце, ну, вернее, в этом месяце это была книга «Восьмой свидетель». И это, конечно, совершенно замечательный триллер, просто соединяющий много-много разных триллерных поджанров. Да? Это и то, что называется такой юридический процедурал, ну, то есть драма из суда. Mm-hmm. Не знаю, я вот помню... Мое детство пришлось на ранние 90-е, когда показывали всякие американские сериалы про судебные драмы. Я помню, очень любил смотреть «Закон Лос-Анджелеса», ничего не понимая в юриспруденции тогдашней советско-российской, я не знаю, какие тогда еще были законы, так и в американской, это было очень увлекательно. Вот, с одной стороны, это судебная драма, с другой стороны, это отличный боевик, потому что главный герой, адвокат и бывший жулик, он, с одной стороны, прекрасен в суде, с другой стороны, он, как сказать, он

0: У него много разных темных знакомых на улице, на него объявило, ему объявил войну профсоюз бандитов и профсоюз продажных полицейских Нью-Йорка. Оказывается, есть и такая организация в Америке, в этой ужасной стране. Вот. Знаете, какой кошмар. Профсоюз коррумпированных копов Нью-Йорка. Да? Вот. И у него потрясающая охрана из такой женщины-боевика, боевички и бывшего агента ФБР, который не умеет одеваться. Вот. С третьей стороны, это какая-то безумно остроумная книжка, где ты наслаждаешься какими-то шутками, которые приносят герои, и сами герои очень хороши, как вот этот вот герой, пройдоха, бывший жулик, но не адвокат, так и зловещий суперубийца по имени мистер Крисмас, который настолько какой-то крутой убийца, что ему даже убивать не нужно, он все равно слишком крут для этого.
1: Так, мы запомнили, вот. Это «Восьмой свидетель» или еще какие-то книжки из топов Яндекса.
0: Вот. С другой стороны, не могу не отметить, это не совсем как бы премия, но вот-вот у нас в Яндексе появится книжка «Не просит услуг» Герберта Уэллса, а именно «Брунгильда». Это его пропущенный роман, который до этого не выходил на русском.
2: Что такое могло быть? Очень... Что мы что-то пропустили?
0: Дело в том, что как и количество ролей, сыгранных Арменом Джигарханяном, так и количество романов Уэллса абсолютно безгранично и неисчерпаемо. Это примерно как, не знаю, как сперва атом, потом электрон, потом вот то, что вниз от электрона идет. Я не разбираюсь в физике, но я знаю, что это неисчерпаемо. Вот так же и творчество Уэллса, оно абсолютно неисчерпаемо. И там был роман 37-го, по-моему, года под названием «Брунгильда», который удивительно в какой-то степени современен, потому что там речь идет о понятиях, в общем, из какой-то современной, например, московской, что ли, жизни, да, это там, не знаю, пиар, страх какой-то, значит, публичной отмены из-за неудачной фотографии, это, ну вот, назовем это там, инфобизнес, вот.
1: И это значит, актуально и состыковывается с сегодняшним миром, невзирая на то, что это начало прошлого века.
0: Первая треть прошлого века, да, но вот этот вот, значит, Лондон 30-х годов оказывается в какой-то степени чем-то очень похож на вот наше современное информационное пространство, да, и там писатель, который, значит, очень испугался, что его блестящая карьера, его популярность у молодых людей, что она под угрозой, вот он, значит, нанимает пиарщика, инфобизнесмена, торговца воздухом ловкача, чтобы тот исправил ему репутацию. Да? Мне очень нравится, как описано интеллектуальное амплуа этого писателя. Его амплуа было совсем соглашаться, но ни во что не верить. Ну, тоже, наверное, к сожалению.
2: Удивительно, это Герберт Уэллс, друзья мои.
1: Да, еще одна книга от Константина Мильчина. Давайте ваши рекомендации, прям очень коротко, очень хочется услышать.
0: Ну вот, книг у нас столько, что даже не знаю, с какой именно. Давайте какой-нибудь подскажите жанр, в каком жанре вы хотите, чтобы. Не знаю, вот, например, сейчас я как раз параллельно, вот пока вы мне не позвонили,
1: читал. Я читал
0: нонфикшн, тоже хотя про Англию называется «Капсула времени», которая начинается с очень эффектного пассажа. Это нонфикшн, но начинается он с того, что англичане садятся на Луне. Во времена королевы Виктории, ну, поздней королевы Виктории. Ага. Вот. Значит, там подробно описывается, как, значит, вот, значит, британская... Нет, уже король Эдвард, пардон, это начало 20 века. Вот. Это увлекательнейший нонфикшн о том, как развивалась викторианская наука, как, собственно, во времена королевы Виктории в Англии придумали саму идею прогресса, потому что до этого была идея того, что... Ну, вот идея, что мы сейчас живем в мире, который через 50 лет поменяется, это довольно новая идея. Например, там, не знаю, во времена Пушкина это было неочевидно. А во времена, не знаю, еще Гоголя это было, например, неочевидно. А вот уже во времена, наверное, Достоевского, по крайней мере, в Англии, а, наверное, затем в России, возникла идея того, что прогресс, вот он будет такой, что наши, там, не знаю, дети будут жить в совсем другом мире. Что он будет отличаться не только, там, не знаю, именами императоров, королей, королев и премьер-министров и канцлеров, а именно, что вот он будет развиваться. Это, мне кажется, очень необычная мысль того, что именно вот в викторианскую эпоху была придумана идея прогресса.
1: Константин, а скажите еще раз, какая книга мне можем...
0: Книга называется «Капсула времени».
1: «Капсула
0: как открытие 19 века преобразовали мир». Автор зовется Айван Рис Морус, но Айван, почти Иван. Вот, но это довольно скучное название, никак не передает какого-то, я бы сказал,
1: того, что внутри.

0: и заставляющего задуматься содержание, а задумывание, безусловно, и стресс снижает, потому что...
1: Да. Спасибо огромное.
0: Подумать о том, что викторианцы придумали идею прогресса, это настолько отвлекает от стресса, что прямо вот сохраняет жизнь.
1: Верим, абсолютно. Шеф-редактор Яндекс.Книг, литературный критик Константин Мильченко. Всегда великолепен. Спасибо, всего доброго.
2: Спасибо.

0: дорога, европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
6: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов в Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16%.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
15: По субботам в 17:00. Категория 16+.
16: Авторадио.

0: Сегодня на родительском собрании выясняем здесь у нас, какой у вас был любимый школьный предмет, что давалось легко, с чем были проблемы и почему, какие уроки прогуливали, на какие шли с удовольствием. Ну, такая тема очевидная, понятная и, как всегда, вызывающая огромный отклик у наших слушателей.
1: Друзья, Германия на связи. Guten Abend. Инна пишет. Конечно же, спорт. Ну, то есть физкультура. Через козла прыгали, гранаты бросали. Ходили с топографическими картами на зарнице.
0: Да.
1: Школа — это самое лучшее время. Инна, вы только в Германии там не рассказывайте, что вы отлично гранаты бросаете.
2: Да, и с картами можете.
0: И через козлов прыгаете. Да. У нас в школе была супергеографичка. Просто кабан пишет, да, вот из Монина. Звали ее Ольга Викторовна. Она так интересно преподавала предмет, что я мечтал путешествовать по странам, про которые она с таким воодушевлением рассказывала. На данный момент побывал в 44 странах, и все благодаря тому учителю, которому до сих пор говорю спасибо. Здорово.
2: Екатерина из Архангельска, по поводу, опять-таки, учителей, что много от них зависит, если не все. Любимыми предметами были биология, география и история. Историю рассказывал учитель интересно, а вот биология и география иногда учитель даже разрешала бездельничать. Но рассказывала так, что даже хулиганы замолкали.
1: Да. И можно было домашнее задание не учить, потому что все запоминал на уроке.
2: Интересно, потому что, да.
1: Василий вспоминает, для меня не было каких-то сложных предметов в школе, разве что французский язык. Любил историю, особенно новейшую. На каждом уроке отвечал и получал отлично. Ну, с языками в советской школе вообще было все не очень хорошо, как мне
2: кажется. Я бы сказал, очень даже неплохо.
1: Но это у вас в спецшколе.
0: Но ведь все равно это была тоже советская школа.
1: Да. В обычной школе. Плохо.
2: Ну, просто начинали учить, потому что язык с 5 класса, и сколько там, 2 раза в неделю, естественно, без практики ничего не будет.
0: Любимые предметы — физика и математика, пишет Валентин.
1: Канада, кстати.
0: Он, по-моему, из Штатов, по-моему.
1: Международная панорама какая-то у нас.
0: Да, в результате кандидат в физико-математических наук прошел с этим через 90-е, хотя какое-то время торговал чем-то на рынке, чтобы прокормить жену с ребенком, но продолжил работать в науке. Сейчас в одном университете в США студенты, гранты и все такое. Все-таки в Штатах он, да, любит физику и математику.
2: Мария из Севастополя пишет, у меня любимыми были физкультура, история, география и русский. В 11 классе стало нравиться алгебра и геометрия. Смотри, как перекинула. Спасибо репетитору за это. Остальные так себе. А у детей не знаю. Они в 8 и в 10 классе, но, судя по оценкам, любимые все.
1: Вот вы говорите, репетиторы не нужны, да? Ну, мы рассуждаем на эту тему. А вот иногда через репетитора приходит как раз любовь предмету, а не через преподавателя.
0: Тоже верно.
1: Друзья, на этом мы должны... Вот, слышите, звонок уже звенит, все.
0: Да,
1: пора заканчивать наш урок, да, любимого предмета. Спасибо за ваши воспоминания, это было замечательно.

0: Продолжаем. С вами следить за изменениями на картине трафика. На индекс-карта горят прежние 4 балла. Вот в лидеры по загруженности вырвалось Ленинградское шоссе.
1: Да, там собралась полуторачасовая пробка от улицы Космонавта Волкова в сторону области, а виной тому сразу 2 ДТП и дорожные работы.
2: Ну и несколько слов о погоде. Сейчас за окном плюс 12, ночью температура опустится до плюс 7, а завтра как поднимется, аж до плюс 23, притом без осадков.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Привет, я Денис Дорохов. Представьте театральную сцену, декорации, живую музыку. Выхожу я и играю с десяток персонажей из рассказов Михаила Зощенко. Без антракта, без пафоса. Про семью, про соседей, про тех, с кем мы годами живем бок о бок. Честно и смешно. Жду вас 29 и 30 сентября на премьере комедийного спектакля шоу «Люди добрые» в культурном центре «Москвич». Подробности на dorohovshow.ru.
3: 18+.

0: замедляемся вместе с градусами и их ресницами. Действительно, вечер подходит к концу. Во всяком случае, наш вечер на Авторадио. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Ну и напомним, что шоу сегодня, мягко скажем, удалось, да, очень яркое.
1: Насыщенное.
0: Много

Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: на сайте agencytde.ru 16+.
1: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Jetour представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Jetour T1 и Jetour T2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии T до 320 тысяч.
2: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
4: ОГЛ Стрит. ОГРН 116774678-0761. Город Москва.
5: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
6: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
7: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
8: Мы готовы удивляться.
7: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
8: Хочется на ТНТ.
9: На ТНТ.
10: На ТНТ.
7: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Производитель Мультикана приостановил выпуск всей линейки вакцин. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Компания «Ветбиохим» приостановила производство всех серий вакцин «Мультикан». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на производителя. В компании заявили, что работают с владельцами собак, пострадавших после применения препарата. Ранее Россельхознадзор приостановил обращение нескольких серий вакцин. Позже в образцах 20-й серии «Мультикана-8» обнаружили живой вирус болезни Ауэски и подтвердили связь между вакцинацией этой серии и гибелью собак. Эту партию предписано изъять и уничтожить.
0: Про мошенников.
2: Аферисты начали рассылать в мессенджерах просьбы проголосовать за рисунки якобы больных онкологии детей. Как пишет News.ru, для участия пользователю предлагают скачать АПК-файл на Android, который на самом деле может оказаться вредоносной программой. После его установки мошенники могут получить доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам из СМС. Россиянам советуют не устанавливать приложения из неизвестных источников и помогать благотворительным организациям только через их официальные сайты.
0: Про футбол.
2: Лионель Месси снова сыграет за сборную Аргентины после объявления о завершении международной карьеры. Как сообщила Аргентинская футбольная ассоциация, 39-летнего нападающего вызвали на прощальные матчи против Бенина 6 октября. До этого аргентинцы проведут товарищеские встречи с Боливией и Буркина-Фасо, а Месси присоединится к команде перед заключительной игрой серии. Комментатор в спорте Александр Седов в беседе с Авторадио рассказал, насколько важен для Месси прощальный матч за сборную Аргентины.
3: Вызов в сборную на прощальный матч – это там, большой символ для, как многие считают, величайшего игрока всех времен и, как многие считают, величайшего игрока в истории аргентинского футбола, хотя там были очень сильные футболисты, выдающиеся и тоже претендующие на звание лучших в истории. Я думаю, что для Месси это приятно, важно и в целом, наверное, это правильно, потому что его вклад необходимо отметить в том числе и таким образом. Что касается обиды за проигранный финал чемпионата мира, в Аргентине вообще очень страстный и эмоциональный болельщики, которые на эмоциях могут проходить стадию от любви до ненависти вообще без каких-либо остановок. Но все сложности во взаимоотношениях Месси со сборной уже закончились.
2: При этом эксперт добавил, что сборная Аргентины без Месси останется сильной командой, но все равно откатится назад. Напомню, Месси объявил об уходе из сборной 31 августа. За национальную команду он провел 207 матчей и забил рекордные 125 мячей. Вместе с Аргентиной он выиграл чемпионат мира 22 года и два Кубка Америки.
0: Про школьников.
2: Платить школьникам за хорошие оценки психологи не советуют. Как пишет «Вечерняя Москва», денежное вознаграждение может постепенно вытеснить интерес к самой учебе. Ребенок начинает воспринимать пятерку прежде всего как способ получить деньги. Психологи говорят, что в таком случае школьник может стремиться к результату любыми способами, в том числе списывать или пользоваться шпаргалками. При этом полностью отказываться от материальных поощрений эксперты не предлагают. За серьезные достижения их можно использовать вместе с другими формами поддержки. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 17 копеек, курс евро 97 рублей 13 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер

Ну, не знаю, друзья, как вам, а мне, по крайней мере, отдавать, дарить что-то гораздо приятнее, чем, например, получать. Ну, или забирать уж тем более. А когда это еще и насильно, да без ведома, так сказать, обладателя чего-то, ну, это просто совсем какая-то ерунда получается. Поэтому давайте, друзья, дарить друг другу что-нибудь приятное, ну, если уж не материальное, то как минимум хорошее настроение, например, улыбки, опять-таки, да, помним старую песенку про «Подерись улыбкой своей», и она к тебе не раз еще вернется. Так что это такие вложения прекрасные. Зовут меня Олег Пивунов, здравствуйте, это любимое авторадио и самая лучшая музыка. Желаю вам прекрасного часа. Ну и сегодня праздник у нас, день HR-менеджера, да? День специалиста по управлению персоналом. Благодаря этим людям мы с вами все находимся на тех рабочих местах, которые приносят нам удовольствие. Ну и, конечно же, два раза в месяц, а кому-то, может быть, и больше, выплаты на наши банковские карты. Так что поклон им до земли и с праздником!

0: Авторадио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио.
7: Ну плюс.

0: в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Автомонитор.
2: Итак, друзья, традиционно каждые полчаса в прямом эфире Авторадио Автомонитор. И, соответственно, смотрим, что у нас происходит с дорожным трафиком в столице и области. Ну, вечерние пробки практически заканчиваются. Яндекс.Карты показывают 3 балла. И несколько существенных заторов остались. По загруженности сейчас лидер — это Ленинградское шоссе. Там примерно час вы оставите от улицы Космонавта Волкова в сторону области. И тормозит еще внутренняя сторона МКАДа. Около 40 минут можно потратить от Молодогвардейской улицы, опять-таки, до Ленинградского шоссе. Ну и за климатической картиной тоже следим, за окном плюс 12. Синоптики обещают, что дождя не будет, и это прекрасно. Ночью довольно прохладно, до плюс 7, а вот завтра тепло, по бабье летнему тепло, аж до плюс 23 градусов. При этом облачно и без дождей.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Авторадио.

0: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
1: Ты дома, и, слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
3: Ну есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovn/24770/47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, Ирина Калядина.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
7: Авторадио.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду тебя.

из нас действительно себя, так сказать, начинают думать, что они терминаторы, да, провозглашают себя таковыми. Особенно это к трудоголикам относится, ну, к тем, кто вот готов просто со всей ответственностью круглосуточно окунаться в какие-нибудь серьезные проблемы. Отдыхать нужно, друзья, и делать это, конечно, без авторадио, но просто невозможно. Поэтому настраивайтесь на нашу волну, приемники громче и расслабляйтесь. А вот меня Олег Пивунов, страна, привет!

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: «Автомонитор».

0: друзья, продолжаем следить за обстановкой на столичных дорогах. Большинство пробок уже исчезли. Яндекс.Карты показывают то 3, то 2 балла. Ну, в общем, обстановка становится лучше. Единственное, на Ленинградском шоссе без изменений и улучшений. Там все еще глухой затор от Ленинградского проспекта в сторону области. В нем вы, кстати, можете потерять минимум час. Так что, по возможности, ищите пути объезда. Ну, и есть новости относительно ближайшего будущего. 19 сентября перекроют внешнюю сторону Садового кольца. Это будет связано с проведением теперь уже мотофестиваля. Центр всегда весь в каких-то пробегах и фестивалях. Движение не будет с 12.00. А еще с полуночи до 8 вечера будут закрыты проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. Ну и, конечно, на этих участках перекрытых парковка будет запрещена. Так что будьте внимательны. Маршруты стройте заранее и, конечно, оставайтесь с любимым авторадио на волнах 90.3 FM.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Владимир Путин сегодня выступил с телеобращением перед парламентскими выборами. Он призвал россиян принять участие в голосовании за депутатов Госдумы, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Президент заявил, что от выбора граждан зависит, кто будет представлять их интересы в парламенте, регионах и муниципалитетах. Путин также назвал нынешнюю кампанию значимой для устойчивости политической системы и отметил, что жители Донбасса и Новороссии впервые примут участие в выборах в Госдуму.

0: Топливо.
1: Бензин за неделю подешевел в 21 регионе. В Росстате посчитали, что сильнее всего цены снизились в Севастополе почти на 7%. В Крыму топливо стало дешевле примерно на 2%. Снижение более чем на процент также отмечено в Новосибирской и Томской областях. При этом в среднем по России бензин, наоборот, подорожал на 26 копеек, а дизельное топливо подешевело на 39 копеек.
0: Про ЖКХ.
1: С 1 октября в России пройдет второй этап индексации коммунальных тарифов. Как пишет газета «РУ», рост составит от 8 до 22% в зависимости от региона. Первый этап прошел в январе, тогда тарифы увеличились на 1,7% по всей стране. Россиянам советуют ориентироваться на изменения именно в своем регионе и заранее заложить в бюджет дополнительную сумму на ЖКХ.
0: Про запреты.
1: Россия сохранит ограничения на вывоз топлива дольше запланированного. Как пишут ведомости, запрет на экспорт дизеля для производителей продлили до конца октября. Изначально он должен был завершиться 30 сентября. В правительстве рассчитывают за счет этого увеличить внутренние запасы к зиме. Отдельно до конца ноября запрещен экспорт авиакеросина, а бензин нельзя вывозить из страны до 31 января 2027 года.
0: Про торговлю.
1: С 1 октября покупателям станет проще возвращать на маркетплейсах товары с дефектами. Как пишет российская газета, претензию продавцу можно будет направить прямо через площадку. Если покупка была оплачена через Marketplace, он должен будет обеспечить возврат денег. Кроме того, в карточках товаров, для которых обязательна сертификация, появятся сведения из государственных реестров. Также маркетплейсы будут обязаны заключать с продавцами электронные договоры, где должны быть прописаны комиссии, возможные санкции и принципы продвижения товаров. Включать товар в акцию или снижать его цену без согласия продавца будет нельзя.
0: Про нововведение.
1: Минтранс выбрал дизайн нового дорожного знака для парковочных мест многодетных семей. Как сообщает РИА Новости, на синем фоне будет изображена буква «П» и символ семьи с тремя детьми. За этот вариант проголосовало большинство из почти 4000 участников опроса. Теперь министерство готовит поправки в правила дорожного движения. После этого знак должны включить в ГОСТ и начать устанавливать на улицах.
0: Про погоду.
1: В Подмосковье предстоящей ночи ожидается заморозки. Как сообщает Москва-24 со ссылкой на региональное управление МЧС, местами температура может опуститься до минус 1 градуса. Похолодание сохранится и утром 17 сентября. При этом по самой Москве предупреждения о заморозках нет. Самой холодной в московском регионе на этой неделе пока стала минувшая ночь. Минимальная температура воздуха в столице составила 4 градуса, а в Подмосковье 2 градуса. Официальный курс доллара на завтра составляет 84 рубля 17 копеек, курс евро 97 рублей 13 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну, действительно, волевой человек, несмотря ни на какие обстоятельства, всегда скажет вам «я сам решу». Привет, друзья, это Авторадио. Если вы сейчас прямо решаете, как же провести прекрасно время этим вечером, а я вам отвечу, конечно же, слушая прямой эфир любимого Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов, у нас море прекрасной музыки, которая поможет вам немного расслабиться, помечтать о чем-то прекрасном и в конечном итоге принять верное решение о будущем.

0: «Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
2: Битва поколений.

0: Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений». Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
3: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
4: Мы готовы удивляться.
3: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
4: Хочется на ТНТ.
5: На ТНТ.
6: На ТНТ.
3: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
2: Авторадио.

себя звездой танцпола уже в ближайшие выходные благодаря программе «Дискотека Авторадио» по выходным. Да, каждый уикенд мы стартуем ровно в 18.00 и, соответственно, из ваших колонок начинает звучать яркий, зажигательный микс из лучших танцевальных песен. В общем-то, друзья мои, это уникальная возможность зажечь на танцполе, как бы без него, потому что танцпол вы можете организовать где угодно и погрузиться в атмосферу просто классной вечеринки. Ну, мало ли, едете в машине или находитесь на даче, или пришли в гости к друзьям, пожалуйста, включайте любимое авторадио, прямой эфир. На максимум колонки, и вот вам, пожалуйста, дискотека Авторадио по выходным уже с вами. Зажигайте и делайте это, конечно, большими компаниями. Напомню, в 18.00 каждый уикенд мы стартуем для того, чтобы вы, немного поработали физически. Да, это сродни спорту. Ни одна из музыкальных композиций, уверяю вас, друзья, не оставит вас равнодушными. Итак, время запомнили? Прекрасно. Ну, а мы свой эфир продолжаем. Зовут меня Олег Пивунов. Всем привет.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23.00 в столице.
0: Авторадио. Номер один.

И вчера, и сегодня, и завтра, и послезавтра, и, в общем-то, любой день календаря, если рядом авторадио, превращается в настоящий праздник, я уверен, друзья. Самого лучшего настроения и прекрасного расположения духа желаю вам. Здравствуйте еще раз все. Зовут меня Олег Пивунов. Ну что, продолжаем путешествие по волнам, по музыкальным волнам любимого авторадио, конечно же. Ну и, друзья мои, делайте по возможности приемники погромче, потому что пришло время отринуть, так сказать, от себя все лишнее, забыть все будничные проблемы, и пора подзаряжаться немного, да? Ну а что нас хорошо с вами заряжает? Конечно же, прекрасное место какое-нибудь, теплое, уютное, замечательная компания непременно. Ну и музыка. Музыка, которой очень много на волнах первого автомобильного радио. Всем еще раз здравствуйте, друзья. Давайте все, заряжаем батарейки своей души вместе.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

0: отличная история, если прогуляться вечером, так сказать, на сон грядущий, очень полезно. А есть те, кто еще и шаги свои считает. Да и без разницы, друзья, по асфальту ли вы идете или по грунтовой дороге, самое главное, чтобы вам было приятно и чтобы музыка была хорошая. Ну что, в наушники, пожалуйста, включайте прямой эфир Авторадио. Да, сделать это можно очень легко, скачав мобильное приложение на свой гаджет. Ну или, например, зайти на сайт авторадио.ру. Там есть трансляция прямого эфира. В конце концов, когда уже доберетесь до места, окажетесь в теплом, так сказать, уютном помещении, тоже можно продолжить прослушивание, сказав умной колонке «Включи Авторадио». Вуаля! Чудо! Прекрасная музыка в режиме нон-стоп звучит. Всем привет, зовут меня Олег Пивонов.
1: Где-то с тобою рассвет.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

однозначно взойдет с этой прекрасной светлой мыслью и будем двигаться вперед. Разумеется, будем двигаться вместе с эфиром Авторадио. Кстати, всем, кто в движении, всем, кто за рулем, естественно, пожелаем безопасности. Здорово, что вы на каждом километре вместе с первым автомобильным. Но, конечно же, пожелаем вам безопасных дорог во всех смыслах этого слова, жизненных в частности. Пусть обязательно все получится. У микрофона Иван Прудников.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер один.

это все она. Любимая радиостанция остается рядом с нами в режиме 24/7. FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки. Есть миллион способов настраиваться на нас. Главное, чтобы наше музыкальное путешествие продолжалось. Иван Прудников меня зовут. Страна большая.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

на вираже. Ох уж эти виражи. Главное преодолеть их без каких-либо проблем. В данном случае нужна правильная компания. И, разумеется, в лице Авторадио она у вас присутствует. Иван Прудников у микрофона. Доброй ночи всем, кто сейчас по тем или иным причинам не спит.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.